0: убыток КАМАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. Об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну, это так, к слову. Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляла Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
1: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника – Дня Победы, руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход, объявил режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически.
3: Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей, это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре, мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно. На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждают источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph европейской разведки, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
4: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
1: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возит только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах поваров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важной истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
5: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
1: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям в ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
6: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
1: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
0: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
7: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон, и Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины и, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем ну, для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит на ответный удар, но риск и ущерб политический и экономический, и военный для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
0: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
8: Иван, добрый день.
0: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
8: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день. Собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
0: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
8: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
0: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу. То есть сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
8: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
0: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся, ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами, причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Краснодарском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
8: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. А у меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта. Но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации их издержки стали только возрастать. А бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть. Например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете. Но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать. А в России любая собственность условна, как вы понимаете. И эти люди все равно, даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть... В целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
0: Ну, вы говорите о больших внутренних чистках. Денис, простите, еще раз перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не дошли до этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания как бы вот этой внутренней кухни?
8: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому, что я смотрю по статистике.
0: А видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово паранойя громковатое, но тем не менее.
8: Но он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе, сейчас, конечно, оснований бояться еще больше. И я думаю, что отчасти, может быть, и вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронда. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему, есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
0: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
8: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного «я» или что-то такое, вот, похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с режимом, так сказать, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
0: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
6: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения. В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Кирши-нефти-Оргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
9: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен. А набережная, ну, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили
10: и
9: убрали.
10: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, а ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция. Администрация города и МЧС обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
11: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
10: Возможно, неудача российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
12: То есть это человек, которого в 21 году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Это человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить.
10: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
0: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
7: Ну, абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, ну, российское ПВО, скажем так, увеличило или усилило свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. Смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что руководство России было страшно раздражено вот этими событиями, и, как всегда, принято было решение. Для того, чтобы исправить положение, нужно сменить начальника. Но, повторяю, новый начальник, даже если бы он был семи пядей во лбу, он вряд ли что-то сумеет изменить, если нет железа.
0: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, ну теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, вот прямо в родном городе?
8: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какое-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путиным управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку Россию или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
0: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу, да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
8: Да-да-да, поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей, но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться, и люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
0: Но растет ли он в регионах, как раз таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
8: Ну вот, как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. Так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима. Ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
0: Ну, здесь, конечно, хочется отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с нами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.
13: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Добрый день, говорит радио «Свобода».
28: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
29: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
0: Когда Путин умрет, а он умрет, конечно, умрет. Ну,
2: умирать это нормально. Да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
16: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
17: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
16: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
17: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
16: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
17: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
16: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
17: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные, смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
16: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
17: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался... Даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
16: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
17: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание... Очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
2: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
4: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
2: Либераст.
16: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
17: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
16: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
17: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
16: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
17: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
16: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
17: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
29: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
16: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
17: Ну, я не собирался уезжать из России. И в июне 2025 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 2025 года я уехал из России.
16: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
17: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
16: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
17: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю, посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
16: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
17: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает... ежедневные новости, то есть итоги дня. Там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
4: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
16: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
17: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
16: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
17: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
16: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
4: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
17: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
16: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
17: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
1: Я работаю в Единой России, сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
16: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
17: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
16: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
17: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
16: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
17: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
3: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
3: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
3: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
3: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
3: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
3: Вот именно, в пятерку лучших входим.
16: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
17: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
16: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
17: Конечно, конечно, есть много тем, но над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
16: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
17: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
16: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
17: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот, и то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
16: Фамилия Винокуров.
17: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
16: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
17: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
16: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
17: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
16: У вас есть какой-то план?

0: история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Испанские гастроли Сергея Дягилева. Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
6: В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанские гастроли русского балета. Его даже в шутку называли крестным отцом танцовщиков. Приглашение было весьма своевременным для Дягилева, учитывая, что в той же Франции, где в свое время родились русские сезоны, было не до балета, шла Первая мировая война. А вот в невоюющей нейтральной Испании, изрядно наживавшейся на военных поставках той же Франции, россиян приняли с распростертыми объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «Эль Импарсиаль», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
7: Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых даже вспоминать не стоит. Русский балет – это другое. Это высокохудожественное искусство, современное, но не низкопробное. Описать его трудно, лучше всего увидеть.
6: Первое выступление труппы Дягилева состоялось 26 мая в Королевском театре Мадрида. На нем присутствовал монарх и все члены его фамилии, представители высшей аристократии, министры, политики, иностранные послы, в том числе США и Великобритании. Восторгом публики не было предела. тронут.

0: и таким приемом Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Но выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
1: До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
0: Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее. Труппа гастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья и испанская аристократия. Даже организовывались заседания Совета министров. Ну, а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Воз де Каталунья».
2: Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
0: Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
1: Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф Михаил Фокин подобрал прекрасных исполнителей. Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский подобно Петрушке. Единственное, что хотел, это любви и признания.
0: Отметим попутно, что в составе труппы Дягилева Нижинский выступил в Испании лишь в 1917 году. Правда, до этого, в 2014 году, он гастролировал в Мадриде самостоятельно. Что касается «Петрушки», то его выделяет как лучший балет в репертуаре труппы Дягилева газета «Публиситат». Она называет этот балет шедевром, оставляющим глубокое впечатление, с великолепным либретто и музыкой. Еще большей похвалы удостоила «Петрушку» газета «Ла Веу де Каталунья».
2: «Петрушка» — одно из лучших произведений Стравинского. Это прекрасный пример для мира танца, одна из постановок, которые принесли славу балету Дягилева. Музыка «Петрушки» богата красками и полна жизни. Каждый персонаж балета превосходно обрисован, каждая сцена мастерски описана. Сюжет — настоящее открытие. Интерес к произведению не ослабевает ни на мгновение. Трагическая развязка со смертью Петрушки вызывает глубокое волнение.
0: Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по 2 спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей, отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 18 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Ну а в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее, спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
3: Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектура Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «El Correo Catalán» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли «Князь Игорь» и «Шахерезада» как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей Пабло Нуньес.
1: Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы. И
5: también al vestuario.
0: В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нежинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нежинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал, и султан в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из Клеопатры и Жар-птицы. Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювью» восторгалась выступлениями труппы.
6: «Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хорошие вкусы нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей».
0: Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нежинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе?» Не моргнув глазом, Дягилев ответил. «Государь, я как вы. Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим. Пабло Нуньес».
5: Импресарио como Дягилев.
1: Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны благодарна российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
0: Особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фалье совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16-м году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
7: На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17 и 21 годом.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фалье, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию в Париже и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фалье, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
7: Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик байлаор фламенко из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
0: Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоты. Искусствовед Анна Абат.
8: Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего 20 века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
0: Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо Кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, квадро «Фламенко», создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски «квадро фламенко» означает коллектив или труппу исполнителей фламенко, включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод «квадро фламенко» как «картина в стиле фламенко» ошибочный. Танцевальная сюита «Квадро фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалья. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. Рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хуакин де Альбайсин.
9: Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фальей и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, байлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалье нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пепита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пепита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
0: В Париже и Лондоне Пепиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хуакин Альбайсин.
9: Спектакль «Квадро фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар-птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
0: О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран. А свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
7: Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельства не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» Дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
0: Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко. И его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще. И жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступления и войны». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда. То есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне сейчас действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным. Это как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские. Да? Вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих... Действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами. И я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни – это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно, я, в принципе, с начала войны, я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию?

0: Это не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
5: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
4: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
3: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей 526, который создавался в

0: 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы, видимо, еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
1: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
0: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, технологию, хотя музей советского быта сейчас есть в довольно многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по «Обществу память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет. Но там не сложилось, и в итоге он разругался с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некоторое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя это музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, последствия которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 536. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть эту попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна. Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели.
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, советской оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про, значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрыть таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея Пен-36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету, либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
6: «Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в союз республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
5: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
7: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Тогда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку как военного направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
8: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
7: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
8: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
7: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые, наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело, это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
5: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
9: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
5: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
7: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, Я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихорковской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папам сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
5: Три стихотворения Виталия Гармаша.
10: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал, статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них». Медные рудники. «День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлак, вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь». И всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
5: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51-го года.
7: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
8: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
7: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там, или кем-то еще.
8: А сколько всего человек прошло по этому делу?
7: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петраим 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
8: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
7: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то искрасово читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
5: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте «Радио Свобода». А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет...

0: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: Источники в западной разведке говорят, что в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 26 регионов России и аннексированный Крым с начала мая подверглись воздушным атакам со стороны Украины, пишет РБК. С начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
4: Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы.
5: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу.
3: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КамАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. И об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляло Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
2: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника Дня Победы руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
6: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход, объявил режим.

0: тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически.
1: Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей, это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре, мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждают источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph европейской разведки, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
2: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
0: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возят только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах поваров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важные истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
3: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
0: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
4: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
0: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
5: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
6: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон, и Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только, наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины и, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем ну, для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит ответный удар, но риск и ущерб политические и экономические, и военные для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
5: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
7: Иван, добрый день.
5: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
7: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день. Собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
5: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
7: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
5: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
7: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
5: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся. Ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами. Причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Красноярском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
7: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. А у меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта, но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации их издержки стали только возрастать. А бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть. Например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете. Но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать. А в России любая собственность условна, как вы понимаете. И эти люди все равно, даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть... В целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
5: Ну, вы говорите поэтому, о больших внутренних чистках. Денис, простите, что я вас перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не дошли от этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания как бы этой внутренней кухни?
7: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому что я смотрю по статистике.
5: А видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово паранойя громковатое, но тем не менее.
7: Ну, он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе. Сейчас, конечно, оснований бояться еще больше. И я думаю, что отчасти может быть... И вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронта. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему... Есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
5: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
7: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного «я» или что-то такое, вот похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с режимом, так сказать, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
5: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
4: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения. В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Кирши-нефти-оргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
8: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что вот центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, ну, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили
4: и
8: убрали.
4: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, а ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция. Администрация города и МЧС обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
9: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
4: Возможно, неудачи российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
10: То есть это человек, которого в 21-м году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить.
4: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
5: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
6: Ну, абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, ну, российское ПВО, скажем так, увеличила или усилила свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить даже не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. А смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что руководство России было страшно раздражено вот этими событиями, и, как всегда, принято было решение: для того, чтобы исправить положение, нужно сменить начальника. Но, повторяю, новый начальник, даже если бы он был семи пядей во лбу, он вряд ли что-то сумеет изменить, если нет железа.
5: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, ну теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, вот прямо в родном городе?
7: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какой-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путин им управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку Россию или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
5: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу, да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
7: Да-да-да, поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей. Но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться. И люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
5: Но растет ли он в регионах, как раз таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
7: Ну вот, как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима, ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
5: Вот, если, конечно, хочется отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с вами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.
11: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
12: Говорит радиостанция «Свобода».
13: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Добрый день, говорит радио «Свобода».
26: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
27: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
28: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
29: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
28: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
29: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
28: Ну, то есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
29: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
28: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
1: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
29: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
28: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
29: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
1: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть,
2: А за Путина.
3: А в садик вы уже записались?
2: С 4 лет обещали.
3: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
2: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
28: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
29: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
14: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
2: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
14: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
2: Либераст.
28: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
29: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там 10%, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки 2/3 моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
28: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
29: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
28: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
29: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
28: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
29: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
27: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
28: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
29: Я не собирался уезжать из России. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
28: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
29: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
28: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
29: Это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
28: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
29: У меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
0: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
28: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
29: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
28: Я понял. А у тех, кто уехал, те, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
29: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
28: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
1: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
29: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
28: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
29: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
8: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
28: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
29: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
28: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
29: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
28: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
29: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
9: Может, уедем куда-нибудь?
10: Куда?
9: В другую страну.
10: Да кому мы там нужны?
9: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
10: Ну а куда?
9: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
10: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
9: Ну, это 190 стран.
10: Так их всего 195.
9: Вот именно, в пятерку лучших входим.
28: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
29: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
28: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
29: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбление с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
28: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
29: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
28: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
29: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
28: Фамилия Винокуров.
29: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
28: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
29: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
28: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
29: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
28: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
29: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
28: Пока еще не видно разницы.
29: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
28: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
29: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. В музее террора, музее ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
4: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета «Новая Сорбона», историком и музеологом Владиславом Стафом.
3: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
2: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это, прежде всего, было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы, видимо, еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
3: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
2: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области.

0: Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенская, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне, и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том, вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы, и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российскому руководству.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто с экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям.
0: Достаточно часто можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались как-то закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по «Обществу память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающее о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть его названные улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД, они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 536. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии, уже после советской Литве, всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про, значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы, так они, альтернативы, они так толком не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно, с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея Пен-36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей Тори ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь». когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию, травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно, я, в принципе, с начала войны, я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или

0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Испанские гастроли Сергея Дягилева. Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанские гастроли русского балета. Его даже в шутку называли крестным отцом танцовщиков. Приглашение было весьма своевременным для Дягилева, учитывая, что в той же Франции, где в свое время родились русские сезоны, было не до балета, шла Первая мировая война. А вот в невоюющей нейтральной Испании, изрядно наживавшейся на военных поставках той же Франции, россиян приняли с распростертыми объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «El Imparcial», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
2: Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых даже вспоминать не стоит. Русский балет – это другое. Это высокохудожественное искусство, современное, но не низкопробное. Описать его трудно, лучше всего увидеть.
1: Первое выступление труппы Дягилева состоялось 26 мая в Королевском театре Мадрида. На нем присутствовал монарх и все члены его фамилии, представители высшей аристократии, министры, политики, иностранные послы, в том числе США и Великобритании. Восторгом публики не было предела. Тронутый таким приемом, Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Но выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
3: До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
1: Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее.

0: погастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья и испанская аристократия. Даже организовывались заседания Совета министров. Ну а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Воз де Каталунья».
1: Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
0: Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
2: Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф Михаил Фокин подобрал прекрасных исполнителей. Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский, подобно Петрушке, единственное, что хотел, это любви и признания.
0: Отметим попутно, что в составе труппы Дягилева Нижинский выступил в Испании лишь в 1917 году. Правда, до этого, в 2014 году, он гастролировал в Мадриде самостоятельно. Что касается Петрушки, то его выделяет как лучший балет в репертуаре труппы Дягилева газета «Публиситат». Она называет этот балет шедевром, оставляющим глубокое впечатление, с великолепным либретто и музыкой. Еще больше похвалы удостоила Петрушку газета «La Veu de Catalunya».
1: «Петрушка» – одно из лучших произведений Стравинского. Это прекрасный пример для мира танца, одна из постановок, которые принесли славу балету Дягилева. Музыка «Петрушки» богата красками и полна жизни. Каждый персонаж балета превосходно обрисован, каждая сцена мастерски описана. Сюжет – настоящее открытие. Интерес к произведению не ослабевает ни на мгновение. Трагическая развязка со смертью Петрушки вызывает глубокое волнение.
0: Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по два спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей. Отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 2018 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Но в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
3: Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектуры Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «Эль Корео Каталан» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли – «Князь Игорь» и «Шахерезада», как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей, Пабло Нуньес.
5: Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы. И también al
0: vestuario. В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нижинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нижинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал. и Султан в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из Клеопатры и Жар-птицы. Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювью» восторгалась выступлениями труппы.
6: «Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хорошие вкусы нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей».
0: Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нижинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному Ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе?» Не моргнув глазом, Дягилев ответил. «Государь, я как вы. Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим. Пабло Нуньес».
5: Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
0: Особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фальи совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16 году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
7: На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми другими его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17 и 21 годом.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фалье, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию, в Париже, и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фалье, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
7: Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик байлаор фламенко из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
0: Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоте. Искусствовед Анна Абат.
8: Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности, на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего 20 века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
0: Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо-кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, «Куадро фламенко», создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски «Куадро фламенко» означает «коллектив» или «труппу исполнителей фламенко», включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод «Куадро фламенко» как «картина» в стиле фламенко ошибочный. Танцевальная сюита «Куадро фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалье. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хуакин де Альбайсин.
9: Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фальей и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, байлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалье нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пипита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пипита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
0: В Париже и Лондоне Пипиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хуакин Альбайсин.
9: Спектакль «Квадро фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар-птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
0: О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран, а свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
7: Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельство не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
0: Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
3: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
4: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
5: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
6: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
5: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И, наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с обещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
6: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
5: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там была Циолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
4: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
7: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс». Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
4: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
5: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихватовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушка и дедушка говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
4: Три стихотворения Виталия Гармаша.
8: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси? Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них». Медные рудники. «День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг, вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
4: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51-го года.
5: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
6: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
5: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу, ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
6: А сколько всего человек прошло по этому делу?
5: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25, это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
6: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
5: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а о том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы, нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там, вот, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит, вот в России в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
4: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
9: Настоящее время на Радио Свобода.
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
9: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень настороженно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
21: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
22: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование,
0: все наладится, все будет хорошо.
1: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
23: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами

0: Ракетные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: Источники в западной разведке говорят, что в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 26 регионов России и аннексированный Крым с начала мая подверглись воздушным атакам со стороны Украины, пишет РБК. С начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
4: Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы.
5: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу.
3: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КамАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. И об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляло Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
2: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника – Дня Победы – руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
6: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход. Объявил режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически. Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей – это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре. Мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно. На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждают источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph европейской разведки, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
7: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
2: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возят только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах по

0: Воров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важные истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
1: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
0: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
2: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
0: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
3: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
4: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон, и Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины и, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем ну, для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит на ответный удар, но риск и ущерб политический и экономический, и военный для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
3: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
5: Иван, добрый день.
3: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
5: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день. Собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
3: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
5: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
3: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
5: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
3: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся. Ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами. Причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Краснодарском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
5: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. А у меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта. Но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации их издержки стали только возрастать. А бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть. Например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете. Но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать. А в России любая собственность условна, как вы понимаете. И эти люди все равно, даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть, в целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
3: Ну, вы говорите поэтому о больших внутренних чистках. Денис, простите, еще раз перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не отошли от этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания как бы этой внутренней кухни?
5: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому что я смотрю по статистике.
3: Видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово «паранойя» громковатое, но тем не менее.
5: Но он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе. Сейчас, конечно, оснований боятся еще больше. И я думаю, что отчасти может быть и вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронда. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему, есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
3: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
5: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного «я» или что-то такое, вот похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с режимом, так сказать, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
3: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
2: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения. В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Кирши-нефти-оргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
6: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили
2: и
6: убрали.
2: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, а ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция. Администрация города и МЧС обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
7: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
2: Возможно, неудача российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
8: То есть это человек, которого в 21-м году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Это человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить.
2: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
3: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
4: Абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, российское ПВО, скажем так, увеличило или усилило свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить даже не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. А смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что руководство России было страшно раздражено вот этими событиями, и, как всегда, принято было решение: для того, чтобы исправить положение, нужно сменить начальника. Но, повторяю, новый начальник, даже если бы он был 7 пядей во лбу, он вряд ли что-то сумеет изменить, если нет железа.
3: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире, по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, ну теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, вот прямо в родном городе?
5: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какой-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путин им управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку Россию или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
3: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу, да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
5: Да-да-да, поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей. Но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться. И люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
3: Но растет ли он в регионах, как раз таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
5: Ну вот, как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. Так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима. Ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
3: Вот, если, конечно, хочется отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с нами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит Радио Свобода.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Говорит Радио Свобода.
16: Добрый день, говорит Радио Свобода.
17: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
18: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
19: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
20: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
21: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
20: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
21: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
20: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
21: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
20: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
19: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
21: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
20: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
21: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
19: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина. А в садик вы уже записались?
1: С 4 лет обещали.
19: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
1: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
20: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
21: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
19: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
1: Не дай бог.
19: А что там в Европе?
1: Голод, разруха и нищета.
19: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
1: Либераст.
19: Либераст.
20: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
21: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
20: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
21: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
20: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
21: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
20: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
21: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
18: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
20: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
21: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
20: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
21: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
20: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
21: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
20: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
21: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
19: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
20: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
21: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
20: Я понял. А у тех, кто уехал, те, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
21: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
20: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
19: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
21: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну а смешное, ну вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал, ну в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
20: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
21: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
0: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
20: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
21: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
20: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
21: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
20: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
21: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
1: Может, уедем куда-нибудь?
15: Куда?
1: В другую страну.
15: Да кому мы там нужны?
1: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
15: Ну а куда?
1: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
15: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
1: Ну, это 190 стран.
15: Так их всего 195.
1: Вот именно, в пятерку лучших входим.
20: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
21: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
20: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
21: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
20: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
21: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
20: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
21: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
20: Фамилия Винокуров.
21: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
20: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
21: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
20: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
21: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
20: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
21: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
20: Пока еще не видно разницы.
21: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
20: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
21: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
18: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
22: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Главы из этой книги мы передаем без ведома и согласия ее автора. В предыдущих главах этой книги говорилось о том, что Андрей Амальрик был взят под надзор, а потом и арестован, фактически за знакомство с иностранцами, но официально ему было предъявлено обвинение в тунеядстве. Амальрик не имел постоянной работы, так как ухаживал за своим инвалидом отцом. После знакомства с документами, на основании которых он был арестован, Амальрик убедился, что это были доносы жильцов коммунальной квартиры, в которой он жил. Написав опровержение суду и просьбу о назначении ему защитника, Амальрик вернулся в камеру предварительного заключения в Могильцевском переулке. Однако вскоре он был переведен в Бутырскую тюрьму. Амальрик подробно описывает распорядки, заведенные в тюрьме, и сидевших с ним различных арестованных бытовиков, много раз сидевших и на опыте знавших сравнительные преимущества различных лагерей и тюрем. Совершенно неожиданно для него Амальрик был освобожден из тюрьмы, и следователь дружески сказал ему, что дело его прекращено. Сидя с Амальриком в легковой машине, следователь все же задавал ему наводящие вопросы и не говорил, куда же, собственно, они едут. Недоверчивый Амальрик был уверен, что его везут на Лубянку или в КГБ, и вспоминал дело Александра Гинзбурга, который в 1960 году выпустил несколько номеров журнала «Синтаксис» со стихами молодых советских поэтов, еще не публиковавших свои произведения в официальных журналах. КГБ тогда немедленно занялся Гинзбургом, и он был обвинен чуть ли не в антисоветской пропаганде. Но так как в журнале ничего антисоветского не было, дело Гинзбурга было прекращено, но власти не потеряли к нему интереса. Чтение главы «17 часов свободы» продлится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

конце 1963 или в начале 1964 года Гинзбург познакомился с одним из гидов выставки американской графики в Москве и попросил у него несколько книг по американской культуре на его выбор. Тот дал Гинзбургу несколько книг разного содержания на русском и английском языках, в том числе книги политического характера, как, например, «Новый класс» Милована Джиллеса. Не знаю, разобрался ли сам Гинзбург в этих книгах. Во всяком случае, их видели у него некоторые его знакомые и даже просили почитать. Пока один из них, один из тех людей, кто делает комсомольскую или иную официальную карьеру, и в то же время трется из любопытства в квази-художественных кругах, не донес на Гинзбурга в КГБ, что он якобы занимается распространением антисоветской литературы. 15 мая 1964 года у Гинзбурга был обыск. Изъяли несколько книг, а его самого арестовали. На допросах с ним обращались, по его словам, сурово, говорили, что за распространение подобных книг он понесет суровое наказание. Но на четвертый день пребывания на Лубянке он был внезапно вызван из камеры, без каких-либо объяснений выведен из тюрьмы и отпущен на все четыре стороны. Затем он уже привлекался только как свидетель по анонимному делу о распространении антисоветской литературы. Этот случай я и имел в виду, когда выше говорил о либерализме КГБ. Дело этим, однако, не ограничилось. Измученный постоянной неопределенностью своего положения, Гинзбург решил написать письмо в ЦК КПСС с просьбой, чтобы КГБ оставило его в покое и чтобы он получил возможность спокойно работать.

0: случится. Когда он показал мне это письмо с довольно резкими нападками на разные промахи КГБ, то я ему такое письмо посылать отсоветовал, считая, что ЦК за него не заступится, а госбезопасность будет разозлена. «Если уж ты хочешь писать письмо в ЦК, — сказал я, — то напиши письмо, лояльное по отношению к КГБ, и покажи его своим следователям, как бы желая посоветоваться, посылать это письмо или нет. Так что адресованное ЦК, это письмо в сущности будет направлено к КГБ и будет говорить в твою пользу». Не знаю, послушался бы Гинзбург моего совета, но ему то же самое посоветовали его адвокат по старому делу и известная писательница и журналистка Фрида Вигдорова, которая незадолго перед тем пыталась спасти от высылки поэта Бродского, а теперь приняла участие в судьбе Гинзбурга. Я был несколько лет знаком с Вигдоровой, и потому мы с Гинзбургом вместе зашли к ней и разговаривали с ней в помещении, где она принимала посетителей, как депутат райсовета. Я упоминаю об этом потому, что по странной иронии судьбы, несколько ранее в том же самом помещении, напротив здания МООП, был завербован для слежки за мной мой сосед по квартире Валерий Жаховский. Если эта комната для депутатского приема параллельно использовалась как место вербовки и встреч с осведомителями, то значит там наверняка был установлен микрофон, и все разговоры записывались.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Продолжаем передачу.
0: Таким образом, Гинзбург начал писать новые варианты письма, которых я уже не читал. Однако и здесь ему изменило чувство меры. Оно, так сказать, в другую сторону. И в окончательном варианте письма он написал, что в случае чего он даже готов дать ответ своим доброжелателям на Западе, полагая, что это останется всего лишь риторической фразой. Вообще, к сожалению, у нас иногда можно видеть, как люди, в той или иной мере находящиеся в оппозиции к официальным направлениям в искусстве и потому не пользующиеся признанием у нас, но вызывающие интерес за границей, вдруг в своих каких-либо вынужденных или желаемых контактах с властями принимают демагогически жалостливый тон, говоря: «Обратите, мол, только вы внимание на нас и наше искусство, и мы про иностранцев сразу же забудем и на них наплюем». Естественно, что и начальство этот ход, шитый белыми нитками, нисколько не обманывает, и по отношению к иностранцам оказывается крайне некрасивым, поскольку хороши они или плохи, но их интерес для молодого русского искусства – большая поддержка. Вот Гинзбург и стал в известной степени жертвой этих настроений. А когда опомнился, было уже поздно. Сотрудники КГБ уцепились как раз за эту фразу и сказали: «Ну что ж, прекрасно, вот и ответьте через какую-нибудь советскую газету». Гинзбург, не отказываясь прямо, всячески это дело оттягивал. Так продолжалось почти год. Я последние месяцы перед своим арестом Гинзбурга не видел и полагал, что он либо совсем письма в газету не напишет, либо напишет такое, какое ни в коем случае не удовлетворит КГБ. Я ему на такой вариант в наших прежних беседах указывал. Однако потом я узнал, что буквально через неделю после моего выхода из Бутырской тюрьмы в вечерней Москве все же появилось письмо Гинзбурга в нужном КГБ духе. Сам я его не читал и читать не стану. Появилось, как я надеюсь, не без прямых угроз и нажима на Гинзбурга. Многие друзья от Гинзбурга отвернулись, и он оказался в самом фальшивом положении. Осенью этого же года были арестованы Даниэль и Синявский, а в феврале 66 года состоялся суд над ними. Считая приговор суда несправедливым и вообще весь процесс затеянным из соображений политической конъюнктуры, Гинзбург начал собирать материалы об этом процессе, чтобы в целом познакомить с ними советскую общественность и оказать тем самым поддержку Даниэлю Синявскому. Делал он это, как я думаю, в значительной степени с тем, чтобы реабилитировать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей после некрасивого письма в вечернюю Москву. Из материалов процесса он составил так называемую «Белую книгу», которую передал Верховный суд СССР, в ЦК КПСС, в КГБ, из которой хотел, видимо, познакомить московскую интеллигенцию. Один из экземпляров этой книги неизвестным путем попал за границу, где, как я слышал, будет издан. Власти отнеслись к Гинзбургу с той же неумной жестокостью, что и к Синявскому с Даниэлем. 17 января 1967 года у него был сделан обыск, а 23-го его арестовали. Его арестовали довольно некрасивым образом, в традициях плаща и кинжала. Его схватили возле дома около 12 часов ночи, а его мать услышала только сдавленный крик под окнами. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится в Лефортовской тюрьме, и по его делу ведется следствие. Одновременно по Москве было сделано еще несколько обысков и арестовано в общей сложности около 10 человек. Аресты эти возбудили много толку в Москве. Говорят, что это, мол, меры политической чистки, предпринимаемые властью перед празднованием 50-летия Октябрьской революции. Если это действительно так, то довольно дико отмечать актами насилия 50-летие революции, целью которой была ликвидация векового насилия сильных над слабыми.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Продолжаем чтение.
0: Ничего этого, разумеется, я не мог еще знать, когда майским днем 1965 года ехал с двумя молодыми следователями, как я думал, в сторону Лубянки. По крайней мере, я был уверен в одном, что мне там, в отличие от Гинзбурга, не будут предлагать какого-либо публичного отречения от своих пьес или от своих друзей, поскольку ни я, ни мои пьесы все равно никому не известны. Однако мы ехали не на Лубянку. Сделав разворот, машина свернула на Садовое кольцо, и мы подъехали к зданию суда, где я разговаривал с Яковлевым. Я понял, что, избегнув суда как уголовник, я возвращаюсь к положению тунеядца. В коридоре мы встретили Яковлева, который поклонился мне даже с некоторой почтительностью, но быстро прошел мимо. Как я узнал потом, он имел неприятности из-за необоснованного возбуждения уголовного дела. Впоследствии ему вообще пришлось уйти, и вместо него главным судьей стал Чигринов. К этому Чигринову, тогда еще не главному, меня и провели. Мой следователь вошел к нему в кабинет, а я с его спутником остался в маленьком судебном зале. Он спросил меня, что за узелок у меня в руках. Я сказал, что хлеб и сахар на всякий случай. Тот сказал примерно так. Вот, мол, до чего человека довели. Раз даже выходя из тюрьмы, он берет с собой на всякий случай тюремную пайку. Я же, глядя на сидевшего в стороне милицейского старшину, который был уже наготове вести меня опять в КПЗ, подумал, что это не лишняя предусмотрительность. Мы поговорили еще немного о тюремных обычаях, и тут меня позвали в кабинет. Кабинет был маленький, собственно, это совещательная комната. За столом сидел Чигринов, здоровенный мужчина лет 50, с черным кожаным протезом вместо руки. Напротив, мой следователь, который с Чигриновым, видимо, пререкался, а сбоку, на диванчике, двое людей с торжественными лицами. Один постарше, на вид рабочий, другой помоложе, с круглым лицом комсомольского активиста. «Я, когда прочитал ваши пьесы, — начал Чигринов, обращаясь ко мне, — долго думал, что же это за человек, который мог такое написать, и никак не мог себе представить. Мне рассказывали, что вы человек сдержанный, вроде бы даже не глупый. Правда, неожиданно заключил судья, с прической под Керенского. Меня этот оборот очень удивил. Я лет с 15 всегда стригся коротко, чтобы длинные волосы не мешали, как и многие мои сверстники, нисколько не думая при этом о Керенском. Но такое передергивание, как я скоро понял, было вообще любимым приемом Чигринова. Всех обстоятельств разговора с ним я уже не помню. В тот момент я был взволнован такой переменой в моей судьбе, как прекращение уголовного дела и внезапный выход из тюрьмы. Главным образом судья говорил не о том, работал ли я или не работал, а о моих пьесах. Пьесы эти он очень обругал и назвал их антисоветскими. Я возразил, что не считаю их антисоветскими. А когда он спросил, какими же я их считаю, я ответил, что советскими. Этим ответом судья был очень раздражен. Я считаю их советскими в том смысле, что они написаны советским гражданином и являются хорошим или плохим явлением советской литературы, а не политическим памфлетом, направленным за или против существующих в советской стране порядков. Затем судья перевел разговор на живопись. Что, мол, за картины я собираю? Среди них есть картина «Один рубль» просто антисоветского содержания. Она изображает советский рубль, падающий в море, то есть те же малограмотные рассуждения, что и у дружинников. Я ответил, что никакого падающего в море рубля тут нет, а просто автор этой картины испытал на себе некоторое влияние поп-арта, направление для которого характерны отстранение и гиперболизация обыденных предметов, а потому так гиперболически изобразил на картине обычный рубль. Судья вроде бы удовлетворился этим объяснениями.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом. Продолжаем чтение.
0: Меня несколько удивило такое бесцеремонное обращение со словом «антисоветский», особенно для юриста. Это слово у нас в стране не является нейтральной квалификацией тех или иных политических симпатий или же просто бранным словом. Этим словом применительно каким-либо писанием или высказыванием в Уголовном кодексе квалифицируется деяние, наказуемое тюремным заключением до 7 лет. Если судья находил мои пьесы антисоветскими, то как честный юрист он должен был бы возбудить против меня соответствующее судебное дело. Если же он находил, что оснований для возбуждения подобного дела нет, то он и не должен был называть их антисоветскими. Мои пьесы были названы антисоветскими, и в официальном постановлении судьи Яковлева, которым против меня было возбуждено судебное дело, но по обвинению в порнографии. Выходило, что по существу меня обвиняют в одном, а формально хотят судить за другое. Обвиняют в писании антисоветских пьес, а хотят судить в одном случае за порнографию, а в другом за то, что я не работаю. Там, где допускается такая юридическая игра, ни о какой законности не может быть и речи. Затем судья спросил, как, по моему мнению, со мной надо теперь поступить. Я ответил, что надо немедленно отпустить меня на свободу. «А я считаю, — сказал Чигринов, — что вас следует выслать в Сибирь, чтобы вы посмотрели мир собственными глазами, а не из чужих подштанников». Не говоря даже о той хамской форме, в какой Чигринов это сказал, меня удивило, что еще до судебного разбирательства, в ходе которого, собственно говоря, и должно было выясниться, надлежит меня выслать или нет, подпадаю я под действие указа 1960 года или нет, судья уже заранее сообщал мне свое решение, основанное даже не на собранных милицией материалах административного дела, а основанное на знакомстве судьи, а возможно и более высокого начальства, с моими пьесами, никакого отношения к моему трудоустройству не имеющими. После этого я понял, что если Чигринов будет судить меня, и никакие закулисные силы не вмешаются в мою судьбу, как это было с внезапным прекращением уголовного дела, то он даст мне максимальный срок ссылки, то есть 5 лет. Тут Чигринов спокойно заявил, что хочет судить меня прямо сейчас. Я сказал, что я подавал заявление о свидетельнице и об адвокате, и что я настаиваю, чтобы была вызвана эта свидетельница. «Ну да», – недовольно сказал судья, – «вы хотели пригласить какую-то там свидетельницу и адвоката». Тут он назвал фамилию адвоката, хотя я никаких адвокатов не знал и никаких фамилий в своей просьбе на имя Яковлева не указывал. Однако теперь я решил адвоката не требовать, так как подумал, что все равно мне он ничем не поможет, а только еще больше разозлить начальство, которое будет рассуждать примерно так. «Ты, мол, еще сопротивляться нам хочешь, адвоката требуешь, так получай же за это по заслугам». На помощь свидетельнице я тоже нисколько не надеялся, но, как уже писал выше, хотел каким-то образом дать знать о себе. «Напишите тогда просьбу, что просите свидетельницу и отказываетесь от адвоката», — сказал судья. «А то потом будете требовать адвоката». Он стал звонить начальнику 5-го отделения милиции, чтобы тот к завтрашнему утру вызвал свидетельницу. Тот, видимо, возражал, говоря, «Зачем лишние затруднения? Неужели его и так нельзя судить?» На что судья отвечал, что такой ему попался подсудимый, крючкотвор. «Пишет всякие просьбы. Лучше уж сделаем все по форме». При этом он сказал мне, что раз я вызываю своих свидетелей, он, может быть, вызовет свидетелей со стороны обвинения, то есть моих соседей. Затем он повернулся к двум молчащим людям и суровым тоном проговорил: «А вы можете быть свободны». Те, также молча, встали и, почтительно поклонившись судье, удалились. Я было подумал, судя по их скромному молчанию и командирскому обращению с ними Чигринова, что это какие-нибудь бывшие заключенные, которые решили прибегнуть к покровительству Чигринова наподобие щипача Пушкина, которому протежировал Яковлев. Но, как выяснилось, это были народные заседатели, вместе с которыми Чигринов судил меня. Вслед за ними мой следователь, который со своим спутником присутствовал при нашей беседе с Чигриновым, попросил выйти меня, и между ним и судьей начался разговор, скоро перешедший в громкий спор, который, как я понял, касался суда надо мной. Через некоторое время они появились от судьи, громко говоря, что будут звонить своему начальству, и, не попрощавшись со мной, раздраженно вышли из зала. Тут судья опять потребовал меня к себе и, обратясь к появившейся откуда-то унылой женщине, секретарю суда сказал: «Напишите по форме, что Амальрик Андрей Алексеевич обязуется завтра явиться на суд в 11 часов утра, а он пусть подпишет». «У нас и формы такой нет, я не знаю, как писать», — сказала секретарь суда, недовольная, что кого-то хоть на одну ночь отпускают на свободу. Но я сам написал такую расписку и вручил ей, так как мне хотелось подышать вольным воздухом хоть несколько часов. Судья отпустил дожидавшегося меня старшину и сказал, что сейчас я свободен, но чтобы завтра приходил точно к 11 утра. Таким образом, он делал либеральный жест, предназначенный, видимо, не для меня, а для молодых следователей, с которыми он только что поскандалил. Эти молодые люди, в свою очередь, сделали жест по отношению к судье, который, впрочем, вышел комом. У них была машина, и судья еще при мне попросил их подвести его. Теперь же, так раздраженно уйдя, они сами демонстративно пошли пешком, а своего шофера послали к судье. Между тем шофер этот, еще когда мы ехали из тюрьмы, жаловался, что его рабочий день кончился, и его очень задержали сегодня. И вот он, крайне раздраженный, входит в судебный зал и спрашивает: Где здесь Чугунов или какой-то Чугуев? Где вы видите, чтобы было написано «Чугунов»? Вскипает самолюбивый судья. Действительно, на его двери написано «Судья Чигринов». «Не знаю, Чугунов там или Чигринов», — отвечает злой шофер, «но мне этого типа велели куда-то везти, а я с утра не ел, и мой рабочий день давно кончился». «Как так кончился?» — закипел еще пуще судья. «У меня вот еще не кончился». Я не стал ждать, чем кончится скандал, и поскорее ушел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом.
2: Эфир 9 мая 1971 года.
3: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Генерал Григоренко в защиту историка Александра Некрича. Письмо в редакцию. Эфир 9 мая 1972 года.
1: Годовщина Победы обязывает нас к определенной теме. Сегодня Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин в передаче «За гласность, за гражданские права» познакомят вас с письмом генерала Григоренко, в котором заслуженный военный специалист опрокидывает многие ходячие представления о начале Отечественной войны.
4: В октябре 1967 года генерал Григоренко послал редакции журнала «Вопросы историка ПСС» письмо, в котором брал под защиту книгу историка Некрича «1941 год, 22 июня».
5: Обратите внимание, почти всегда письма генерала Григоренко официальным инстанциям пишутся в защиту того или иного человека, впавшего в немилость. Данное письмо генерал Григоренко заглавил «Сокрытие исторической правды, преступление перед народом».
6: А написано это письмо по такому поводу. Книга Некрича «1941 год, 22 июня» вышла в 1965 году и поначалу была очень хорошо принята критикой. Но в 1967 году в журнале «Вопросы истории КПСС» вдруг появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского, утверждавших, что книга Некрича содержит заведомую неправду и тем прямо способствует буржуазным фальсификаторам истории. Статья этих двух генералов взволновала Григоренко, увидевшего в ней зловещее сходство с погромницами 1937-1938 годов. Вот в защиту Некрича, на которого нападали генералы Деборин и Тельпуховский, и выступил Петр Григорьевич со своим письмом в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС».
4: Это письмо поразительное. Оно опрокидывает многие привычные, ходячие представления о начале войны и о том, что случилось в ее первой неделе. И главное, почему так случилось. Ну, основной вопрос. Был ли Советский Союз готов к войне? Не только нынешние противники сталинщины, но ведь даже сам Сталин считал, что Советский Союз, как миролюбивая нация, не был подготовлен к войне. В народе ходило мнение, что, мол, вся жизнь на вобле прожита, а пушек-то не нажито. Генерал Григоренко в своем письме утверждает, что это не так. Вооружение Советского Союза к началу войны было не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем в Германии. Генерал Григоренко приводит таблицу. Если к началу войны в Германии было 190 дивизий, а в Советском Союзе всего 170, то танков в Советском Союзе было около 15 тысяч, а в Германии немногим меньше 4 тысяч. Видите разницу? Боевых самолетов у Советского Союза было около 9 тысяч, у Германии 3,5 тысячи. Затем генерал Григоренко проводит качественный анализ вооружений и приходит к выводу: количественный и качественный анализ соотношения сторон убедительнейшим образом свидетельствует, что ни о каких материальных преимуществах противника не может быть и речи. Так утверждает в своем письме генерал Григоренко. Аналогичные сведения можно найти и в других источниках.
5: Утверждения генерала Григоренко разбивают привычное представление о неподготовленности Советского Союза к войне. Но тогда ведь должно же быть объяснение, почему в первые же дни армии противника продвинулись на сотни километров вглубь страны. Обычно указывают на неожиданность удара, на глухоту Сталина к предупреждениям.
4: И тут генерал Григоренко дает объяснение, исключающее всякие идеологические толкования. Сталин был глух к предупреждениям, никому не верил. Это так. Но Григоренко пишет: до нападения на нашу страну Германия совершила нападения на Польшу, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию. И везде она нападала внезапно, вероломно, нарушая международные договоры. И везде прием действий был один и тот же. Внезапный удар по аэродромам с целью уничтожения авиации на земле и удар танковыми клиньями на нескольких направлениях. Затем стремительное развитие этих ударов при массированной поддержке авиации. Разве имело право наше руководство не считаться с мировым опытом? Это утверждение генерала Григоренко в корне меняет дело. Если Сталин не верил многочисленным донесениям о том, что Гитлер готов напасть на Советский Союз, то опыт всей разгромленной Европы чему-то ведь должен был научить командование, по мнению Григоренко.
6: Но какое командование? Ведь к тому времени был уничтожен костяк, основа армии, пишет генерал Григоренко, перечисляя уничтоженных Сталиным генералов: Тухачевский, Убаревич, Якир и огромное количество других. Это был костяк, основа армии нового типа, пишет Григоренко. И именно по этому костяку был нанесен сокрушительный удар. При этом были ликвидированы не только люди, подверглось уничтожению и дело, которому они отдавали все свои силы и незаурядный военный талант. Была выкорчевана созданная ими военная наука, сломаны и выброшены те научные принципы, на которых зиждилось до этого строительство вооруженных сил. Чему могли учить своих подчиненных новые кадры, когда все, чему учили до сих пор, признавалось вредительским, пишет генерал Григоренко. Как видите, и тут он идет дальше, чем шел, скажем, Хрущев в своей секретной речи на 20-м съезде. Новые кадры, пришедшие на место расстрелянных, независимо от того, каковы они были, не смели опираться на опыт и учения неугодных Сталину военных специалистов. А создавать новые теории уже не было времени.
4: Хуже того, они даже не слыхали о новых способах вооруженной борьбы, писал в своем письме генерал Григоренко. Что же получилось? К началу войны наша авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах. Эти слова генерал даже подчеркнул в своем письме. Перед самой войной сняли с вооружения 45-миллиметровую противотанковую пушку и противотанковые ружья. Несколько раньше была снята с производства только что созданная нашими замечательными конструкторами многоцелевая 76-миллиметровая пушка ЗИС. Укрепленные районы вдоль старой государственной границы, построенные в 30-е годы, были не только разоружены, но и уничтожены. Вдоль новой границы начали строить новую полосу укреплений, но вели строительство столь неторопливо, что к началу войны ничего готово не было. И дальше генерал Григоренко приводит некоторые просчеты командования, которые он называет более «мелкими просчетами» в кавычках. Свыше половины войск Западного особого военного округа дислоцировалось в районе Белостока и западнее, то есть на территории, которая глубоко вклинивалась в территорию противника. Противнику стоило лишь нанести встречные удары у основания нашего вклинения, и окружение становилось полным. Получается, что мы сами загнали эти войска в мешок. созданные для войны запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств разместили вблизи от государственной границы, даже впереди вторых эшелонов военных округов. С началом войны противник, естественно, сразу захватил почти все эти запасы.
5: Все это писал генерал Григоренко в письме в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». Так как именно в этом журнале появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского с уничтожающей критикой книги историка Некрича о первых днях войны. В своем письме генерал Григоренко защищает Некрича от несправедливых упреков фальсификации истории войны.
4: Письмо генерала Григоренко разделено на главы. В 9 главе он пишет о том, что произошло в первые дни войны. В течение первых 3-5 дней мы лишились до 90% своей авиации. Аэродромы это были точно известны противнику. На пути войск противника, пишет дальше Григоренко, благодаря гениальному предвидению вождя и учителя, все в кавычках, оказались лишь незначительные силы пехоты, очищенной не только от танков, отправленных на формирование мехкорпусов, но и от артиллерии, зенитных средств и саперов, находившихся в это время далеко в тылу, в своих специальных лагерях и на полигонах.
6: Да, еще несколько раньше генерал Григоренко описывал мудрые распоряжения командования. Перед войной танковые батальоны стрелковых дивизий расформировывались и обращались на формирование механизированных корпусов, пишет генерал Григоренко. Расформирование прошло очень быстро, а формирование затянулось. Поэтому генерал дальше и писал о пехоте, очищенной от танков и артиллерии.
4: При этом начать воевать приходилось без дозволения вождя, пишет дальше генерал Григоренко. Москва, как известно, только через 6 часов после начала гитлеровской агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска открыли его сразу, как только увидели врага. Гибельность положения возрастала тем более, что, потеряв разум, сталинский режим не утратил своей свирепости. За инициативу, которая не понравится вождю или ближайшему его окружению, можно было лишиться головы. Генерал напоминает и о других мудрых распоряжениях Сталина. Войска, выдвигаемые из глубины страны, из тыла, на закрытие брешей, пишет Григоренко, получали распоряжение расстреливать предателей, открывших фронт врагу. И вот героев, людей многие дни и ночи, беззаветно сопротивлявшихся и с трудом прорвавшихся к своим, встречали выстрелами. А на следующий день те, кто расстреливали, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ожидать судьба только вчера ими расстрелянных. Но тех, кто уцелел, в покое не оставили. Для них была изобретена, как позорное пятно на всю жизнь, презрительная кличка «Окруженец».
6: Существует представление, будто Сталин все-таки поступил мудро, заключив союз с Гитлером. Этим, мол, он выиграл оттяжку войны на 2 года. В главе 10 своего письма генерал Григоренко перечисляет, что же именно Сталин успел за это время сделать. Отодвинуть границу на запад, уничтожив поспешно всю огромную, дорогостоящую старую оборонительную линию. Расформировать танковые батальоны стрелковых дивизий и начать формирование мехкорпусов. Сосредоточить мобилизационные запасы в угрожаемой близости от границы. Снять с вооружения 45-миллиметровые противотанковые пушки и противотанковые ружья, а с производства 76-миллиметровую пушку ЗИС. Упрятать в тюрьму ряд ведущих конструкторов вооружения и боевой техники, а некоторых даже расстрелять, в том числе авторов впоследствии знаменитой «Катюши». Вот что, по мнению Григоренко, успел Сталин сделать за 2 года оттяжки войны.
5: В 12 главе, озаглавленной «Кто же виновники?», генерал Григоренко считает бесспорным виновником Сталина и возглавлявшееся им правительство.
1: В передаче «За гласность, за гражданские права» Вы прослушали выдержки из письма генерала Григоренко в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». В передаче участвовали Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин.
2: Эфир 9 мая 1972 года. «Золотой запас свободы». 1 мая в СССР и на Западе. Фельетон Леонида Пылаева. Эфир 9 мая 1972 года.
7: «Владыкой мира будет труд».

0: Каждая передача этой серии посвящена актуальным вопросам, связанным с положением рабочего класса в Советском Союзе. У микрофона автор передачи Леонид Пылаев.
1: В Советском Союзе, как известно, существуют два рабочих праздника. 1 мая и 7 ноября. 7 ноября 1917 года рабочие приобрели собственное царство, о котором впервые послереволюционные годы писали: «Царству рабочих не будет конца». А 1 мая появилось задолго до революции, как праздник надежд и чаяний рабочих на новую светлую жизнь без эксплуатации и угнетения. В первомайских лозунгах, призывах нынешнего года ЦК КПСС посвятил 1 мая один единственный лозунг, а именно: «Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм». Таким образом, получилось, что рабочие Советского Союза в свой собственный праздник лишились возможности открыто заявлять о своих нуждах, о своих желаниях и требованиях правительству в деле дальнейшего улучшения их производственной и личной жизни. Наоборот, партии и правительства в своих призывах обращались к рабочим с требованием, чтобы они боролись, развивали, улучшали и совершенствовали. Странная метаморфоза пролетарского праздника, не правда ли? А ведь как было в прошлые времена? Вот газета «Известия» рассказала 2 мая о том, как в канун 1 мая под Курском в 1904 году происходила маевка пролетариев того времени. Чтобы нынешние рабочие ярче представили обстановку празднования 1 мая тех лет, рабочих локомотивного депо города Курска в этом году пригласил старый подпольщик снова на лесную полянку под Курском. Там перед комсомольцами рабочими выступил ветеран партии, бывший секретарь губкома комсомола Никулин. А электромонтер депо Анатолий Гранкин зачитал листовку, выпущенную к 1 мая 1904 года. В этой листовке были слова, зовущие к объединению, организации и дисциплине, требующие свободы слова и печати. А ведь если говорить откровенно, на чистоту, то ведь и сейчас рабочие Советского Союза могли бы кое-что сказать о свободе слова и печати спустя 68 лет после той маевки под Курском. Не так ли? Больше того, если мы сравним празднование 1 мая у нас и в капиталистических странах, то сравнение, как вам не покажется странным, будет далеко не в пользу рабочих Советского Союза. Приведу один конкретный пример. Как праздновался 1 мая в этом году рабочими Западного Берлина? Это празднество передавалось по телевидению, и по существу буквально миллионы немецких рабочих были его участниками. Метод празднования совершенно новый, необычный и, я бы сказал, весьма прогрессивный, до которого в Советском Союзе до сих пор не додумались. А жаль. Так вот, как же выглядел этот праздник рабочих? В огромном дворце спорта в Западном Берлине собрались 15 тысяч представителей трудящихся. А на трибуне, вы подумаете, что на трибуне восседали ораторы и произносили пропагандные речи и лозунги. Да ничего подобного. За стол уселись 6 представителей рабочего класса и начали дискуссию о положении рабочего класса в своей стране. Ораторы в коротких речах и репликах вносили конкретные предложения об участии рабочих в управлении производством. Нравилось капиталистам или не нравилось, но они должны были выслушивать критику в свой адрес со стороны трудящихся. А критика была, честно говоря, очень и очень обстоятельной. Я лично слушал ее с каким-то особенным удовольствием и некоторой болью в душе. Из-за того, что в рабочем государстве, в таком как Советский Союз, ничего подобного уже не было примерно с 1925 года. Дискуссия длилась примерно час, А после на сцену вышли самодеятельные музыканты и певцы, которые в песнях напомнили о необходимости бороться за мирную жизнь без какой бы то ни было угрозы новой мировой войны. После маленького своеобразного концертного отделения за столом снова заняли место желающие высказать все, что накопилось у них в сердце и душе. Но на этот раз участниками дискуссии были не мужчины, а женщины. Особенно мне запомнилось выступление одной из женщин, которая, как мне кажется, очень остроумно прошлась по адресу мужчин. А сказала она примерно следующее. «Я очень много читала о всевозможных археологических раскопках и находках. И что же получается? Оказывается, много тысяч лет тому назад женщин изображали как богинь, красиво одетых и разукрашенных в драгоценности. Мужчины изображались охотниками, рабочими, заботящимися о красоте женщин. А что происходит сейчас? Я не знаю, стоит ли разъяснять моим слушателям, что 15 тысяч участников своеобразного первомайского празднества аплодировали и смеялись. Я не знаю, стоит ли разъяснять, что все сказанное участниками дискуссии дало солидный повод для размышлений и миллионам трудящихся, сидящим у телевизоров, и капиталистам, которым тоже будет над чем задуматься, чтобы в будущем проявлять заботу о тех, кто трудится на их фабриках и заводах, учитывать их мнения и требования. Как видите, в капиталистической стране вовсе не нужно было опасаться полиции, чтобы перед лицом миллионов телезрителей высказать свои мысли вслух. Ведь праздник-то рабочих, так пусть они в этот день и подытожат свои успехи в борьбе за свои права. А успехи эти, нужно сказать, не маленькие. Приведу опять-таки один пример. На каждом предприятии Федеративной Республики Германии имеется производственный совет, избранный самими рабочими. И этот производственный совет по своему статуту имеет право вмешиваться в дела, приказы и распоряжения дирекции предприятия, касающиеся как самих рабочих, так и производства. Достижения немалые. Больше того, как известно, в Германии работает очень много иностранцев, греков, испанцев, югославов, итальянцев и других. Казалось бы, что рабочая сила из другой страны, конечно же, должна быть более бесправной, чем немецкие рабочие. Но вот что произошло на одном из заводов в Штутгарте, где 60% рабочих иностранцы. Там, в производственный совет, вошло подавляющее число иностранных рабочих, и даже председателем совета избран не немец. Вот вам и пролетарии всех стран, соединяйтесь. В социалистических странах в день 1 мая рабочие несут лозунги с требованиями руководителей партии к рабочим, а в капиталистических – лозунги и требования, которые выдвигают сами рабочие. Странный диалектик получается. Вы не находите? А пока спасибо за внимание. До следующей программы.
2: Вы прослушали передачу «Рабочие и социализм в СССР».
3: И в завершении программы короткая рубрика Галины Зотовой. «Они поют под струнный звон». Эфир 14 мая 1972 года.

0: Они поют под струнный звон. Сегодня в нашей серии выступает Юли Ким. Итак, первая песня «Братск».
1: По эстакаде движутся машины, на автостраде слышен водосброс. Давай присядем, мы с тобой мужчины, давай закурим пачку папирос. Струятся струи в свои перемычки, толкая ротор в жесткие бока. Давай закурим от единой спички, давай закурим, вот моя рука. На двухконсольном кране я работал, когда сломалась там одна консоль. Еще недавно я по фене ботал, а вот теперь я братский новосел. Немногие гуляли в нашей шкуре, но мы живем и сдержанно молчим. Давай присядем и давай закурим, пойдем в сторонку, там поговорим.
0: Вторая песня Юлия Кима «Как я искал грибы».

0: И третья песня Юлия Кима «Распогодилась погода».
1: Распогодилась погода специально для пути. Все готово для похода. Сядь на поезд и кати-кати-кати-кати-катись. Катись подальше от начальства и хлопот. Труднее ему без нас, а нам наоборот.

0: далеко.
1: Это пел Юлий Ким. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!

«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», «Моника Витти» и «Ален Делон». Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным

0: 17-20 годов. Первые 8 передач этой серии будут посвящены Брест-Литовскому мирному договору и событиям, связанным с подписанием и последствиями этого, как тогда называли, похабного мира. В сегодняшней передаче «Ленинский декрет о мире» вы услышите о том, в какой политической обстановке был опубликован этот декрет и какие события предшествовали его опубликованию.
1: В номере 208 «Известий» Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, вышедшего утром в пятницу 27 октября по старому стилю 1917 года, на первой странице большими буквами напечатано:
2: «Декрет о мире, принято единогласно на заседании Всероссийского съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года».
1: Этому принятию декрета предшествовали небезынтересные события, происходившие в цитадели Ленинской партии в Смольном. Уже в 10 часов утра 25 октября из Смольного выпущено оповещение.
2: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов».
1: Оповещение это было подписано безымянно – Военно-революционный комитет. Среди дня в 2 часа 30 минут было созвано в Смольном экстренное заседание Петроградского совета. На нем хозяином был Троцкий. Он объявляет:
3: «Временное правительство больше не существует. Судьба Зимнего дворца должна решиться в течение ближайших минут».
1: Тут в первый раз на заседании совета открыто появился Ленин. До этого момента Ленин скрывался в задних комнатах Смольного и был замаскирован. Прошел он в Смольный не без приключений. Финский коммунист Рахья, у которого Ленин проводил последнюю ночь перед переворотом, довольно картинно описал приход Ленина в Смольный вечером 24 октября. Они встретили юнкерский патруль. Патруль принял Ленина, одетого в потрепанную одежду со старой мятой кепкой на голове, за пьяного. Вид был таков, что их даже свои не хотели пропускать в Смольный. Но и в Смольном под вечер 25 октября Ленин продолжал маскироваться. Троцкий в своих воспоминаниях описал довольно забавную сцену.
4: «Ленин был обязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке. Вид был довольно странный. Но проходивший случайно мимо Дан, у которого глаз был опытный и наметанный, разобрал маскарад, толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел. Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем. Узнали, подлецы. Но это было не опасно, потому что в этот момент мы были господами положения».
1: Почему господам положения нужен был подобный маскарад? Троцкий этого не объяснил в своих воспоминаниях. Минуты, исчисленные Троцким, шли одна за другой, а Зимний дворец не только не был взят, но даже не делалось попыток захватить его. В ожидании фактического падения Временного правительства оттягивалось и открытие съезда советов, так называемого Второго Всероссийского. День 25 октября шел к концу. В сумерках, в 6 часов вечера, Зимнему дворцу был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче. Срок был продолжен. Дворец не сдавался. Наконец, в 10 часов 40 минут вечера решились открыть Второй Всероссийский съезд Советов. Ленин на съезде не появлялся. По утверждению Троцкого в его воспоминаниях, он и Ленин лежали на полу в соседней комнате и отдыхали. Изредка Троцкий выходил в зал заседаний, чтобы подать реплику Дану или иному оратору. Ленин, как лев, по словам Троцкого, метался в маленькой комнатке и ругался. Он слал одну записку за другой, то Подвойскому, то Антонову, вождям уличных вооруженных толп. Но съезд все же, наконец, начал действовать. Историк Мильгунов в своем труде «Как большевики захватили власть», вышедшем в Париже в 1953 году, так описывает открытие этого исторического съезда.
5: На съезде, открытом данным, происходило

0: обычная фракционная волокита. Представители эсеров, меньшевиков, бунда, фронтовых групп выступали с неочередными заявлениями протеста против заговора и захвата власти. Протестанты покидали съезд. Ушли с него и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым.
1: Была ли плодотворной работа Второго съезда Советов ночью с 25 на 26 октября, трудно сказать. Знаменитые декреты о земле и о мире были приняты лишь на ночном заседании 26-го. Ленин, вероятно, рассчитывал на притягательную и гипнотизирующую силу декретов. Но в момент принятия этих декретов съездом сводки о настроении войск на фронте говорили другое. Румынский фронт.
2: Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, осведомившись о событиях в Петрограде, признал, что никакие выступления в настоящий момент недопустимы и что они наносят тяжелый удар революции и увеличивают силу контрреволюции.
1: Юго-Западный фронт.
3: Председатель исполнительного комитета Юго-Западного фронта решительно разделил точку зрения общеармейского комитета приставки в отношении недопустимости вооруженного захвата власти со стороны большевиков. В этом смысле ожидается резолюция происходящего в этот момент заседания исполнительного комитета Юго-Западного фронта.
1: Западный фронт.
4: Председатель исполнительного комитета Западного фронта в разговоре с членами Общеевропейского комитета Вставки выразили уверенность, что исполнительный комитет Западного фронта также разделит точку зрения Общеармейского комитета. Резолюция к 18 часам еще не была выяснена. Во второй армии настроение не определилось.
1: Северный фронт.
5: Члены исполнительного комитета Северного фронта сообщают, что вполне определилось настроение 12-й армии в смысле осуждения большевиков. Настроение 5-й армии неопределенно. Есть основания предполагать, что выступление большевиков найдет там поддержку. Таковое же настроение и в тыловых организациях Северного фронта. Областной совет Северной области колеблется в своем решении и определенного ответа не дал.
1: Чем ближе к Петрограду, тем неопределеннее было настроение на фронтах. Эти настроения наглядно иллюстрирует телеграфный разговор командующего Западным фронтом генерала Балуева с генералом Черемисовым, командующим Северным фронтом. Разговор происходил поздно вечером 25 октября.
6: У аппарата главка ЗАП.
2: Здравия желаю. У аппарата главка СЕВ. Благоволите сообщить, известны ли вам петроградские события и как на них реагируют армии Западного фронта?
6: Здравствуйте. Известны. У меня на фронте пока все спокойно. Фронтовой комитет, армейские комитеты и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию о верности Временному правительству, поддержке его и о прекращении всяких выступлений крайних левых и беспорядков силой оружия. Каких-либо беспорядков на этой почве я не ожидаю, хотя фронт главным образом большевистский, и с моей стороны приняты меры к тому, чтобы предупредить эти беспорядки. Точности, что творится в Петрограде, мне неизвестно. Знаю только, что там очень скверно, что туда от нас посланы войска. Связь со Ставкой держу. Если что вам известно подробнее, то буду благодарен, если сообщите.
1: Главнокомандующий Северным фронтом Черемисов ответил на это оптимистическое повествование Балуева.
2: Временное правительство прежнего состава фактически не существует. Власть находится в руках революционного комитета. Войска Петроградского гарнизона, за ничтожным исключением, оказались не на стороне Временного правительства, некоторые члены которого арестованы. Гарнизоном заняты правительственные учреждения. С Петроградом прервана связь. На Северном фронте в данную минуту объединившиеся организации фронта и тыла вырабатывают резолюцию, которую я вам сейчас же пришлю. На фронте у нас пока спокойно. Постановление организации фронта ожидается не в пользу временного правительства прежнего состава, но и захват власти советами также у большинства не встречает сочувствия. Было бы желательно во избежание анархии объединить действия и взгляды на ближайшее будущее хотя бы двух фронтов, северного и западного. Вот это и хотел вам все доложить, дабы вы были ориентированы в обстановке.
6: Очень рад, что ваши войска участвуют в политике. Мы присягали временному правительству, и не наше дело рассуждать, а принять все меры, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить разрухи в России и не допустить прорыва фронта немцами.
2: Все, что я вам сообщил, не слухи, а достоверные факты. Временное правительство не существует. Министр-председатель Керенский от власти уклонился. Власть в Петрограде находится всецело в руках Революционного совета. Я буду говорить с Духониным и ориентирую его в положении дел. Фронт, конечно, должен быть удержан против неприятеля, потому я и говорю о необходимости объединить действия хотя бы двух фронтов.
6: Я употреблю все силы к тому, чтобы армии, несмотря ни на какую разруху в России, знали бы только одно – это удержать немцев в случае их наступления, несмотря на то, есть ли и какое временное правительство.
2: Я считаю, при настоящем положении дел, которое мне достоверно известно, мы не имеем права уклоняться от политики и не считаться с политическим настроением масс. Мы обязаны с этим настроением считаться, дабы фронт не оказался открытым.
1: Генералы еще думали о сопротивлении противнику, наседавшему на фронте. А ничтожный отряд генерала Краснова еще брал без сопротивления Гатчину и Царское Село, вселяя панику в большевистские отряды, когда в столичных газетах и на фронте появился декрет о мире. В газете Максима Горького «Новая жизнь» этот декрет был охарактеризован так.
3: Став у власти, большевики окончательно развязали стихию. Декрет о мире в связи с полной демократизацией армии был понят солдатами как лозунг «Спасайся, кто может».
1: Наступили дни великого хаоса. Это был первый успех Ленина, великого организатора, величайшей в истории дезорганизации.

0: 1 ноября по старому стилю, через неделю после занятия Зимнего дворца и заключения министров Временного правительства в Петропавловскую крепость, в Могилеве Общий армейский комитет в своем бюллетене опубликовал приказ генерала Духонина, начальника штаба Верховного главнокомандующего.
1: Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесению генерала Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и место его пребывания не установлено. Вследствие чего, на основании положения о полевом управлении войск, я вступил во временное исправление должности Верховного Главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск в Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед Родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще больше углубиться в пределы родной земли. Подписал генерал Духонин.
0: В этом приказе генерала, исполнявшего должность главнокомандующего, находящегося в бегах, не было ни слова о мире. О мире говорил только декрет Совнаркома, обращаясь к правительствам воюющих стран, к их пролетариату. Но этот декрет ни слова не говорил о солдатах. Пробел нужно было заполнить. Фронт – важный фактор в вопросе мира и революции. Поэтому 7 ноября, то есть 20 ноября по новому стилю, Совнарком обратился к генералу Духонину по радиотелеграфу с приказанием немедленно предложить всем воюющим перемирие. Это предложение перемирия было обращено к войскам, к солдатам. Радиотелеграмма Духонину была так небрежно оформлена, что вызвала подозрение в провокации. Начались телеграфные переговоры между Ставкой и Совнаркомом. Они приведены частично в «Правде» от 23 ноября. От имени Совнаркома говорил прапорщик Крыленко.
2: У аппарата Крыленко.
3: У аппарата квартирмейстер Дитерихс.
2: Дитерихс, если можете сообщить, то скажите, получена ли вами радиотелеграмма Совета народных комиссаров, посланная в 4 часа, и что сделано вами по исполнению предписаний Совета народных комиссаров?
3: Была получена телеграмма государственной важности без номера и без даты. Почему генерал Духонин запросил о необходимых гарантиях, подтверждающих подлинность телеграммы? Ответ еще не получен, и час тому назад послана просьба ускорить ответ.
2: Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в таком государственно важном деле возлагаем всецело на генерала Духонина и, безусловно, требуем немедленной посылки парламентеров. Если промедление приведет к голоду, развалу или поражению, или анархическим бунтам, то вся вина ляжет на вас, что будет сообщено солдатам.
0: Этой мерзкой угрозой расправы руками солдатской массы закончился разговор Крыленко с генералом Дитрихсом. К аппарату подошел генерал Духонин.
1: У аппарата временно исполняющий должность главнокомандующего генерал Духонин.
2: Народные комиссары у аппарата, ждем вашего ответа.
1: Убедившись, что телеграмма была послана мне вами, прежде чем принять решение по существу телеграммы за подписью народных комиссаров Ульянова, Ленина, Троцкого и Крыленко, мне совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения. Первое. Имел ли Совет народных комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим державам с декретом о мире? Второе. Как предполагалось поступить с румынской армией, входящей в состав нашего фронта? Третье. Предполагается ли входить в переговоры о сепаратном перемирии? Или переговоры будут вестись нами за общее перемирие?
2: Текст посланной вам телеграммы совершенно точен и ясен. Настаиваем на немедленной посылке парламентеров и извещении нас о ходе переговоров каждый час. благоволите дать точный ответ на поставленные вам прямые вопросы.
1: Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для вас, Совета народных комиссаров, невозможны. Тем менее они возможны для меня от вашего имени. Только центральная правительственная власть, поддерживаемая армией и страной, имеет для противников достаточный вес, чтобы придать этим переговорам нужную для достижения результатов авторитетность. Я также считаю, что в интересах России скорейшее заключение мира.
2: Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить данные нами предписания?
1: Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я дал. Еще раз повторяю, необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством.
0: На этом закончился разговор последнего главнокомандующего российской армии генерала Духонина с представителями Совнаркома. На другом конце провода находились Ленин, Сталин и Крыленко. Они тут же послали в ставку главнокомандующему следующую телеграмму.
4: Генералу Духонину. Именем правительства Российской Республики и по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Подписали Ленин, Сталин, Крыленко.
0: В тот же день за подписью председателя Совета народных комиссаров Ленина и нового верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко был опубликован документ под многозначительным заглавием «Всем». Начинался он так.
5: Всем полковым, дивизионным, корпусным и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота. 7 ноября старого стиля ночью Совет народных комиссаров послал радиотелеграмму главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и формально предложить перемирие всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Не получив от Духонина ответа до вечера 8 ноября, Совет народных комиссаров уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о причинах промедления. Духонин делал многочисленные попытки уклониться от объяснения. Но когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил отказом подчиниться.
0: Затем в этой радиотелеграмме, обращенной ко всем, подробно сообщалось об отстранении генерала Духонина от должности главнокомандующего и назначении на его место прапорщика Крыленко. Кончалась телеграмма обращением к солдатам.
5: Солдаты, дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира. Вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.
0: Этот приказ самовольно в любом месте фронта и в любое время прекращать военные действия был катастрофой для фронта. Но зато он делал массы солдат-фронтовиков верными приверженцами новых властителей. Совнарком спешно нуждался в признании своей власти фронтов. В Петрограде революционная волна спадала. Излишняя переоценка революционного настроения со всей отчетливостью выяснилась через пару дней после свержения Временного правительства, признавался Троцкий. Хотя перед восстанием Троцкий пел дифирамбы гарнизону Петрограда. Прежде всего, этот гарнизон начал разбегаться. К 10 ноября, например, по официальному списку в Семеновском полку состояло всего 380 человек. Антонов Овсеенко, занявший пост столичного главнокомандующего, признавался, что разваливающийся революционный гарнизон задавал ему больше хлопот, чем осада и взятие Зимнего дворца. Остатки гарнизона охватило пьяное безумие. Соломон в своих воспоминаниях пишет, как весь Смольный впал в панику, не исключая и самого Ленина.
6: «За много лет нашего знакомства я не видел Ленина таким. Он был бледен, и нервная судорога подергивала его лицо. Вот он, русский бунт», — сказал он мне.
0: Пьяная вакханалия не прекращалась. Петроград выскальзывал из рук Совета народных комиссаров в угаре пьяных погромов. А фронт, как боевая сила, перестал существовать. Поэтому союзники и враги пока воздерживались от ответа на призывы к миру. Таков был первый ощутимый результат усилий Совнаркома приблизить день окончания войны. На деле это было затягиванием войны на Западе почти на целый год и развязывание трехлетней гражданской войны в России –

0: Вы слушали очередную передачу «Гражданская война 1917-1920 годов» из цикла «Календарь исторических событий».
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Молодежная передача «Радио Свобода». Подготовила и ведет выпуск Инна Светлова, Молли Гордон. Эфир 10 мая 1972 года.

Добрый вечер. У микрофона Инна Светлова. Я рада, друзья, нашей встрече, друзья, слушатели молодежной передачи «Радио Свобода». И в честь этого музыка.

Представляю себе, что не один пожилой человек вздохнул, услышав вот эту мелодию. Вздохнул и сказал: «Ох уж это мне молодежь нынешняя». И чем-то мы, молодежь 72-го, не угодили старикам. Хотя ведь во всем мире, во все времена у отцов были претензии к сыновьям. Вот мы в ваши годы, или когда мы были молодыми, ну, это все знакомо и давно. И тем не менее, я считаю, что и у сыновей, у молодежи должно быть немало претензий к старшему поколению, во всяком случае вопросов, как и почему. И старики об этом знают. Но не у всякого хватит смелости сказать об этом так, как Илья Эренбург когда-то в беседе с швейцарским писателем Максом Фришем. В своем дневнике Фриш рассказывает, как встретился с Эренбургом в Варшаве на международном съезде писателей, как медленно, с трудом завязывался разговор, и как в конце, заговорив о нынешней молодежи и ее проблемах, Эренбург сказал: «Молодежь спрашивает у нас, конечно, как было возможно то, что произошло в сталинский период. Были ли мы тогда преступниками или идиотами?» И на это очень трудно ответить. На это трудно и вправду кое-кому ответить, а некоторым даже страшно. Так же, как страшно и трудно ответить отцам на вопрос молодых немцев: «Где ты был? Что делал, когда был Мюнхен 30-х годов, Хрустальная ночь, Освенцим, Дахау и Треблинка?» А я, прочитав слова Эренбурга, подумала: вот ведь и молодежи 60-х, 70-х годов тоже придется в будущем отвечать на вопросы детей. «Где ты был, когда была Чехословакия 68-го?» У молодежи Западной Германии, кстати, проблем и вопросов, пожалуй, больше, чем у всякой другой. Есть много вопросов, на которые она еще не получила ответа. Есть многое в истории ее народа, с чем она не согласна. И как всюду в демократической стране, в Западной Германии, молодежь 72-го года открыто говорит об этом. Она бунтует, организовывает диспуты, демонстрации, нередко восстанавливая против себя обывателя, с жиру, мол, бесится. Хотя не только немецкий обыватель такого мнения. Автор статьи, помещенной в «Правде Украины», думает примерно то же. Чем больше у человека забот, тем меньше никчемных размышлений. Ну, то есть примерно в переводе на простой язык: подержать бы вас на голодном пайке, не до критики и вопросов вам, молодым, было бы. Но тут нет даже элементарной попытки вникнуть в проблемы молодежи, в то, что ее волнует. Ведь одной строгостью, приказом, давлением или окриком проблема не решена, на вопросы не отвечено. А ведь именно так разговаривает с молодежью советская пресса. «Надо», «Родина», «Партия требует», вот и все. Аргументы все в ответ на наболевшие вопросы. Молодежь наших дней заслужила, по-моему, прямого, честного разговора. Поэтому таким интересным, мне кажется, приложение к западногерманской газете «Süddeutsche Zeitung», которое целиком посвящено молодежи, ее проблемам, интересам, вкусам, настроениям. Оно так и называется «Молодежь 72-го». Мне это показалось настолько интересным, актуальным, что я решила вам рассказать о нем. Кстати, авторы этого приложения сами молодые, так что молодые говорят о молодых. «Сегодняшнее молодое поколение, — пишет автор одной статьи, — освобожденное поколение, необычайно уверенное в себе и целеустремленное. Для многих, тоскующих по старым добрым временам, пожалуй, даже слишком уверенное в себе поколение. Самое примечательное в этом поколении — его подвижность, стремление к расширению кругозора, страсть к путешествиям. Сегодня, в наши дни, увидеть мир, чужие страны – это уже не привилегия богатых. В путешествиях молодой человек учится понимать окружающий мир, людей, учится с молоду терпимости и либеральности. Туризм, путешествие по белу свету и вправду сегодня не проблема для молодого человека на Западе, ведь мир, можно сказать, почти что без границ. Более того, многие страны Западной Европы и Америки объединяются в самые различные общества, помогающие молодым людям в путешествиях. Существует, например, общество интернационального обмена студентами, студенческое бюро путешествий, есть так называемый Средиземноморский клуб и многие другие. Каждый из них предлагает на выбор, на любой вкус и карман самые необычайные маршруты. Большой популярностью у студентов во всем мире одинаково небогатых пользуется программой студенческого бюро путешествий, которое за небольшие деньги предлагает полет на побережье в Испании или путешествие по Волге,
или по Дунаю, включая экскурсии, вечера фольклора, спортивные соревнования. Обо всем этом рассказывается в специально отведенной для этого статье в молодежном приложении западногерманской газеты «Süddeutsche Zeitung», о котором я вам рассказываю. В другой статье, которая называется «Как пишут Че Гевара», обсуждается работа молодежного информационного центра, в который с таким вопросом, среди сотен других, приходят молодые люди за советом. Советы здесь дают охотно и бесплатно. Трое сотрудников бюро справляются со всеми проблемами, а недостатка в них нет. Все, что может быть неясным в возрасте от 14 до 21 года, выясняют здесь. От орфографических трудностей в написании имени Че Гевара до длины волос, включая проблемы вроде таких, где лучше провести летние каникулы или в каком молодежном кафе лучший оркестр. Нередко сюда приходят и с серьезными личными проблемами. Конфликт с родителями, законом, неполадки по работе. В таких случаях на помощь приходят педагоги, врачи, юристы, которых в центр приглашают для консультации. Естественно, что такой информационный центр пользуется популярностью. Только за один месяц туда обратились за помощью 2150 человек. Этот же центр устраивает выставки молодых художников, вечера молодых поэтов, встречи с политическими деятелями и спортсменами, дискуссии на самые разные темы. Здесь же, при центре, открыт пресс-клуб для школьников. Можно еще много интересного найти на страницах молодежного приложения к одной из крупнейших западногерманских газет. Есть статьи о молодежной моде, о молодых автомобилистах, об искусстве. Есть советы, как обставить комнату, как и чем угостить гостей-ровесников. Даже несколько рецептов есть. Словом, много поучительного и интересного. А главное, по-моему, то, что если молодежи и ее проблемам посвящают 8 газетных страниц, значит, ее, молодежь 72-го, ценят, с ней считаются, к ней прислушиваются, как к равному и равноправному члену общества.

0: Друзья, наше время подошло к концу. Нам пора прощаться. Всего хорошего. До свидания. Инна Светлова.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Золотой запас свободы. Наш следующий сюжет – Игорь Стравинский, «Американские годы». У микрофона Борис Загорский. Эфир 11 мая 1972 года.
4: В музыкальном мире –

У микрофона Борис Загорский. Дорогие слушатели, в прошлый раз я говорил о неоклассических произведениях Стравинского, созданных во Франции. К этому списку нужно прибавить сочинения композитора, написанные после его переезда в Америку. Одним из значительнейших произведений Стравинского этого периода является симфония в трех частях, впервые прозвучавшая под управлением автора 24 января 1946 года в Нью-Йорке. Это, пожалуй, единственное сочинение композитора, в котором нашли отражение жизненные впечатления военных лет. Временно отказавшись от своей эстетической доктрины, утверждающей творчество как абсолютно чистую игру форм, Стравинский создает в своей симфонии остроконфликтные драматические образы и бурные кульминации, где выражено определенное едино-эмоциональное содержание. Вот слова самого Стравинского, раскрывающие замысел и содержание симфонии в трех частях. Процесс создания этой партитуры протекал в трудные времена жестоких и переменчивых событий, отчаяния и надежды, напряженности и, наконец, облегчения. Все эти отголоски оставили следы в моей симфонии. В списке американских работ Стравинского следует еще упомянуть домажорную симфонию и католическую мессу, которую мы слушали на прошлой неделе, концерт для струнного оркестра, балет «Орфей». Кроме того, между 1947 и 1952 годами композитор отредактировал и частично переработал, главным образом в области инструментовки, ряд своих старых партитур – «Петрушку», «Весну священную», «Царя Эдипа», «Симфонию псалмов», «Персифону», «Капричо для фортепиано с оркестром» и другие. В сентябре 1951 года на сцене Миланского театра «Ла Скала» состоялась премьера новой оперы Стравинского «Похождение Павесы». В основу замысла оперы была положена знаменитая серия сатирических гравюр того же названия, принадлежащих английскому художнику Хогарту, изображающая с беспощадным реализмом сцены из жизни молодого лондонского Павесы. Начиная с идиллическим дуэтом героя оперы Тома со своей нежно любимой невестой по имени Трулав, спектакль раскрывает перед зрителем-слушателем историю молодого человека, втянутого стараниями дьявола, которому он продал свою душу, в водоворот жизни лондонского дна. С каждой картиной Том опускается все ниже и ниже. Финальная сцена происходит в Бедламе, лондонском доме для умалишенных. Здесь оканчивает свои дни несчастный Том. Тщетно пытается спасти своего бывшего жениха, верное Трулав. Избрав для своей оперы глубоко пессимистический сюжет, Стравинский воплощает его в традиционных оперных формах, выработанных композиторами XVIII века, сочетая законченные ариозные номера, ансамбли и хоры с развитыми речитативами, инструментальными интерлюдиями и ритурнелями. Общий стиль музыкального языка оперы обязан Скарлатти, Клюку, Россини и Моцарту. Сам Стравинский в книге «Воспоминания и комментарии» прямо указывает на оперу Моцарта «Кози фан туте» как на главный источник вдохновения в период работы над похождениями Павесы. Используя устоявшиеся формы номерной оперы, обращаясь к традиционным приемам строения арий, дуэтов, речитативов, хоров, оркестрового сопровождения, композитор, тем не менее, остается самим собой и в характеристике интонационно-ритмического склада мелодики, и в широком применении диссонантной гармонии, и в прихотливой раскраске партитуры своеобразными неожиданными тембрами. Опера «Похождение Павесы» была в числе последних работ Стравинского, основанных на принципе тонального мышления. В 1952 году композитор сочиняет кантату для хора и оркестра, характернейшей чертой которой является необычайно сложная контрапунктическая ткань, почти полностью лишенная признаков тональности. В последовавшем затем септете для фортепиано, струнных и духовых инструментов
Третья часть – «Жига». Строится на основе 12-тонового ряда. Это еще не последовательное применение додекафонии. Тем не менее, появление 12-тонового ряда в партитуре Стравинского произвело в музыкальных кругах всего мира впечатление разорвавшейся бомбы –

Эволюция эстетических взглядов Стравинского – одна из характернейших черт его композиторского облика. Из высказываний композитора известно, что он стремился к тому, чтобы каждое его новое произведение было не похожим на предыдущее. Он неоднократно поражал публику и критику неожиданным изменением стиля, новым подходом к решению любых творческих задач. Неудивительно, что Стравинский, до тех пор стоявший на противоположном по отношению к Шенбергу стилистическом полюсе, решил стать атоналистом. От него можно было всего ожидать. Изучая правила серийного письма, 70-летний мастер принял за образец наиболее законченную ветвь этой системы – веберновскую, подразумевающую тотальную форму организации звучащей материи. Серийный принцип последовательно применяется Стравинским в партитуре балета «Огонь», написанной в 1957 году.

1962 году состоялось первое публичное исполнение библейской аллегории Стравинского «Потоп». Послушаем отрывок из этого произведения.

0: And God said, Let the waters under the heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas.
1: Тут композитор показал, насколько ему близки новейшие течения современной музыки. Со свойственной ему виртуозностью он продемонстрировал в «Потопе» последние достижения серийной техники. Таковы в самых общих чертах последние этапы в творческой эволюции Стравинского, крупнейшего художника и оригинальнейшего музыканта-мыслителя нашего времени. На этом я и закончу беседу о нем. –

0: Борис Загорский об Игоре Стравинском. Эфир 11 мая 1972 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможней облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: Ах, кто попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль,
3: потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
13: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
12: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
14: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
15: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст, радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшний хедлайнер — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтиморы, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Collective и их новый альбом Times Kiffs. Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мопепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ».

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мопепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Талли Хоу. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Born and the Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год. 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации». И с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Фадул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским, Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин. Она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен».

0: التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر ريحي وقرج البيس عمو شنيك تعويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدي الناس الخيق.
1: Аид Меслаен из Альжира, песня «Эльфен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящего имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Момбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sink Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sink Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо, до следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
11: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
10: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
10: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
10: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем
3: родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
10: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
17: Говорит «Радио Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Русские читатели страстно любили американских писателей. Русских писателей безмерно уважали американские писатели. Различие весьма существенное. Но особенно разительным она становится, когда мы спускаемся с вершин, населенных классиками, от Эмерсона и Тора до Фолкнера и Сэлинджера, и переходим к жанру уже не любимому, а обожаемому – к фантастике. В мое время ее география была весьма причудливой и зависела от отдельных гениев. В Польше – великий Лем, в России – несравненные Стругацкие, в Японии – оригинальнейший Кобо Аба. Но с Америкой проще. Нам нравилось все и поделом. Тщательно отобранные, старательно переведенные, изумительно оформленные, например, эстонским авангардистом Юло Соостером, сборники были валютой книжников. Американские авторы не подозревали о размахе своей популярности в России, пока перестройка не привела их туда. Даже не патриарх Айзек Азимов, а его меньшие собратья оказались кумирами, вроде мексиканских сериалов, но с гораздо большим основанием. Скажем, Клиффорд Саймак просто очаровал нас своим «Заповедником гоблинов». Ну а Роберт Шекли был и остается среди первых на пьедестале, и я счастлив, что успел ему об этом написать, когда сам перебрался в Америку. Сегодня эту панораму на русском книжном рынке изрядно испортило нашествие посредственного импорта в дурных переводах. Но мое поколение с нежностью вспоминает библиотеку юношества и твердо знает, что ее открыл Рэй Брэдбери. Тем приятнее, что когда на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появился снимок со следами марсохода, под фотографией стояла подпись «Марс Брэдбери Лендинг». Так назвали место высадки в честь фантаста, всего месяц не дожившего до этого события.

0: земляне, какими изображал их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Лирическая проза Брэдбери не укладывалась в шаблон технологической фантазии, которая со времен Жюля Верна развивала одну и ту же схему – изобретение и шутка. Брэдбери указал фантастике новые пути и увел ее в настоящую прозу, не отрываясь от вымысла, фантастического допущения и иной реальности. Вывернувшись из-под иго жанра, он четко обозначил свою цель. «Меня часто просят предсказать будущее», – писал он, – «но я-то хочу предотвратить его». Об этом, выпущенный в 1953 году центральный шедевр его огромного канона, насчитывающий более 600 произведений, это 451 градус по Фаренгейту. «Моя ровесница» — эта книга сопровождала меня всю жизнь. Чем старше мы с этим романом становились, тем актуальнее он казался. В «Антиутопии» Брэдбери легко прочитывался тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы, советские читатели, видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Возможно, сам Брэдбери об этом и не подозревал. Его-то волновала Америка, в которой, судя по книге, разворачивался смертельный конфликт между культурой и маскультом. Я впервые задумался об этом, когда перечитывал «Фаренгейта» на службе, в пожарной охране, где подрабатывал студентом. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанный. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, играет у Брэдбери роль великого инквизитора. Он завалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным бездумно и счастливо смотреть телевизор. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений, и прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Самое поразительное, что вопреки многим другим классикам научной фантастики, «Фаренгейт» вновь стал жгуче актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, страстно защищал книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь, профессия, само существование которой теперь попало под сомнение. О том, как Рэй Брэдбери вместе с когортой американских фантастов входил в сознание российской читательской аудитории, рассказывает новый эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт».
1: Рэй Брэдбери начинал в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтива – палп-фикшн, и его ранние рассказы ничем от этого чтива не отличались. Фантастика повзрослела вместе с ним. Он стал одним из отцов жанра в том виде, в каком мы его знаем и любим.

Как это часто бывало с иностранными писателями, с критикой на произведения Брэдбери советский читатель познакомился раньше, чем с самими произведениями. В первом же номере нового журнала «Иностранная литература», он вышел в июле 1955 года, была опубликована статья Елены Романовой под названием «О некоторых явлениях в послевоенной литературе США». В числе этих явлений автор называет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Естественно, статья эта предельно политизирована. Вот цитата из нее. В фантастическом вымысле Рэя Брэдбери многое наивно, многое спорно, глубоко неверна мысль автора, будто в сохранении культуры заинтересована только интеллектуальная верхушка общества. Но основная идея повести продиктована уверенностью в том, что политика истребления книг и других ценностей культуры враждебна интересам человечества. Сколь не мрачна картина, нарисованная писателем, он верит в конечную победу разума и культуры над их врагами, временно захватившими власть. Характерна убежденность автора в том, что одиночка бессилен, а коллектив непременно победит, если он видит перед собой исторически оправданную цель. В следующем, 1956 году, роман «451 по Фаренгейту»

0: Фаренгейту вышел сразу отдельным изданием по-русски. Всего через 3 года после выхода в Америке. По тем временам это очень быстро. В издательстве «Иностранная литература» в переводе Татьяны Шинкарь с предисловием Александра Казанцева, номенклатурного советского фантаста, писавшего про козни мировой буржуазии. Разумеется, Брэдбери сразу же начали приспосабливать к целям советского агитпропа. Цитирую, это работы разных авторов. «Брэдбери возвышается над несчетной толпой американских фантастов, символизируя собой идеалы добра и гуманизма в стране, где зло приобретает все большую силу. Брэдбери предостерегает человечество середины 20 века от безумия атомной войны и вместе с тем от всепожирающей погони за наживой во имя мертвечины механизированного комфорта. Брэдбери не хочет мириться с обесчеловечиванием людского существования, с уничтожением духовных ценностей, со звериными законами современных джунглей». Такими бессмысленными цитатами можно было бы заполнить всю передачу. Ну, просто партийная характеристика в выездную комиссию райкома. Странно, что не наградили Ленинской премией мира. Я беседую о Рэе Брэдбери с историком, доктором философии, знатоком и любителем фантастики Любовью Куртыновой. Люба, на какую почву на самом деле упало это зерно? Я имею в виду Фаренгейт. В какую интеллектуальную атмосферу роман попал у них и у нас?
1: Я бы не стала его называть ни писателем-фантастом, ни писателем фэнтези. Я бы взяла на себя такую смелость и назвала бы его пророком. Это очень громкое слово, слово серьезное, за него надо нести ответственность, но в случае с Брэдбери, я думаю, это слово вполне имеет смысл, потому что Брэдбери писал, судя по всему, по вдохновению, которое он защищал, отчаянно защищал во всех своих произведениях, как человеческое право. Право на интуицию, право на вдохновение, право на иррациональные предчувствия, право на некие необъяснимые желания и поступки, которые он совершал, когда писал свои романы. Он написал вещи, которые сейчас у нас на глазах совершаются. Он написал их в подробностях, как ни один другой фантаст. Он написал детали, которые нельзя было предвидеть, нельзя было ощутить. Он не заморачивался с тем, чтобы писать, как это произойдет, как не заморачивался пророк Исаия, который говорил, на руинах городов ваших будут селиться совы, не объяснял, как это произойдет. Брэдбери описал то, что происходит сейчас. Советский читатель и американский читатель читали две совершенно разные книги. Для советского читателя это был роман о тоталитарном государстве, который запрещает книги, которая их жжет. Это было напоминание, конечно же, и о нацизме, и о сталинизме, и о вообще тоталитарном государстве, в котором, допустим, главный герой становится жертвой провокатора. Для американского читателя это была совершенно другая книга. Это была книга, которая посмела американцам, которые в то время пребывали на вершине своего благоденствия. Америка больше никогда не узнает таких благодатных времен, как те, когда вышла книга 451 по Фаренгейту. Это было самое богатое, самое счастливое, самое успешное поколение за всю американскую историю. Вот этой Америке Брэдбери задал вопрос, а вы счастливы? И именно поэтому этот роман произвел такой фурор, потому что на самом деле американцы того времени совершенно не задумывались на эту тему. Что такое счастье и счастливы ли они? Этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. И герой сначала говорит, конечно, счастлив. Когда он первый раз слышит вопрос, он отвечает, ну, конечно, у меня все есть. А потом он понимает, он приходит домой, и начинается разматывание этого бесконечного клубка, который происходит рано или поздно у любого человека, который думает о своей жизни. И он понимает, что он несчастен, он глубоко несчастен, его жизнь абсолютно пуста. Для советского читателя, на самом деле, это была поразительная книга, которая, с одной стороны, подтверждала все то, что писала газета «Правда». Можете кидать в меня тапками, если хотите, но да, с одной стороны, она подтверждала все то, что писала газета «Правда» о бездуховности американского общества и капиталистического мира, а с другой стороны, она писала о том, что происходило, что было знакомо каждому советскому человеку, о тоталитарном государстве, о преследовании инакомыслящих, о запрете на мыслепреступлении.
0: «Марсианские хроники» были написаны раньше Фаренгейта, в 50-м году, но в СССР эти книги вышли в обратном порядке. Первый перевод «Марсианских хроник» выходит в 63-м году. Публикуется он в рижском журнале «Наука и техника» в 6 номерах подряд. В 65-м появился перевод Льва Жданова, в котором все мы эту книгу и читали. Я думаю, первоначальное восприятие «Хроник» было связано с успехами космонавтики и с энтузиазмом по этому поводу. Как нам объясниться с внеземной цивилизацией? Это была популярная тема дискуссий в Советском Союзе за неимением более насущных проблем. Космонавт Алексей Леонов пишет предисловие к одному из сборников Брэдбери. Космонавт Георгий Гречко ведет телепередачу «Этот фантастический мир». Они эксперты по фантастике на том основании, что там дело происходит в космосе. Мне кажется, хроники воспринимались прежде всего в этом романтическом аспекте. И на Марсе будут яблони цвести. Хотя Брэдбери вопросы марсианского сельского хозяйства волновали в последнюю очередь. Это первый поверхностный слой восприятия. На самом деле марсианские хроники были переведены и изданы уже в совершенно другой стране. 65-й год – это еще оттепель, хотя Хрущева уже нет. Советская фантастика тоже взрослеет. Если в 50-е Иван Ефремов и братья Стругацкие писали коммунистические утопии, то 64-й – это «Трудно быть богом», 65-й – «Хищные вещи века», 66-й – «Улитка на склоне». Ефремов пишет в те годы «Час быка». Начальство начинает с подозрением присматриваться к прежде безобидному жанру. Люба, чем хроники были для Брэдбери и чем они стали для нас?
1: Что такое марсианские хроники? Он их писал всю жизнь практически, по крайней мере, большую часть своей сознательной жизни как писателя. Он в этих хрониках отстаивал, яростно отстаивал право человека на иррациональные ощущения, на мистику, на веру, на то, чтобы быть какой-то своей части животным.
0: Я думаю, это не только право, но и потребность в тайне, в страхе перед неизвестным. Любили же мы в детстве читать страшные книжки под одеялом с фонариком.
1: Человечество не может справиться с Марсом. Первая экспедиция на Марс оканчивается идиотским поражением, только потому, что ревнивый муж марсианки, который они все там обладают телепатией, узнает о виртуальном романе его жены с земным астронавтом и убивает экспедицию, состоящую из двух человек. Вторая экспедиция погибает аналогичным примерно образом. Одна за другой экспедиции на Марс пропадают без вести, потому что Марс побеждает людей иррациональным началом. Люди прилетают с логикой и встречают иррациональное начало, с которым они не готовы иметь дело, вообще не готовы. Человечество подавило в себе эмоции, человечество боится своих животных или того, что оно считает животными инстинктами. Как пишет Брэдбери, Брэдбери пишет поразительные вещи, то, что сейчас фактически стало бы материалом для передовиц многих газет и онлайновых изданий, как, условно говоря, либерального, так и, условно говоря, консервативного толка. Брэдбери пишет, мы имеем массу меньшинств, которые всегда боятся быть ущемленными, мы имеем массу меньшинств, у которых есть свои интересы, и мы всегда имеем большинство, которое боится тьмы. Мы не можем рисковать, поэтому мы запрещаем все, что не угодно тем, кто так или иначе считает себя обиженным. Это монолог одного из астронавтов, попавших на Марс. Это потом повторяется в «Фаренгейте» еще более четко.
0: Я процитирую, это рассказ «Ашер-2» о человеке, который построил на Марсе дом гнетущего страха по рассказу запрещенного на Земле Эдгара По и устраивает там бал в стиле Воланда. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется, кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени».

0: продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями.
1: «Конец марсианских хроник» — это земная семья, которая прилетает на Марс, потому что Земля разрушена, и там больше невозможно жить, там нет правительства, которое могло бы осуществлять руководство согласно здравому смыслу и ответственности за то, что оно делает. И на самом деле это чистый экклезиаст. Род приходит и род уходит, и возвращается ветер на круги свои. Земляне смотрят в воду марсианского канала, и отец семьи говорит: вот, вы хотели увидеть марсиан, вот они. Его сыновья, их трое, смотрятся в воду марсианского канала и видят там марсиан. Все начинается по новой. Что из них получится, мы не знаем. Но это люди, которые бежали от цивилизации, которая запрещала им быть, фактически запрещала им быть людьми.
2: Не забудем, что «Фаренгейт» заканчивается цитатой из «Апокалипсиса» – «видением нового Иерусалима». «По ту и по другую сторону реки – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Между прочим, в одном из интервью, ему тогда было уже 90 лет, 2 года до смерти оставалось, его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем. И он ответил: проповедником. А потом уже в шутку добавил: я был бы отличным папой. Меня бы звали Папа Брэдбери. Ну вот такой вопрос возникает в связи с «Фаренгейтом». Герой романа Гай Монтак встречает в финале группу людей, которые стали живыми книгами. Они помнят наизусть Библию, Платона, Свифта, Шопенгауэра. Ну а где же «Молот ведьм», «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», наконец? Они сами решили, что эти книги плохие, вредные?
1: Да, действительно, это такой каверзный вопрос. Во-первых, как любой пророк, я уже сказал, пророк не обязан описывать в точности, как именно города ваши разрушатся и совы поселятся на их развалинах. Это не его дело. Его дело предсказать, чем кончится, если вы будете продолжать вести себя так, как ведете сейчас. И вообще пророк может изъясняться так, что его никто вообще не понимает. От этого он не перестает быть пророком. Мое личное мнение, что если бы сейчас произошла некая такая ситуация, аналогичная тому, что описано Брэдбери в «Фаренгейте», то первыми, конечно, организовались бы, конечно, религиозные деятели, то есть те, кто помнит наизусть Библию и Писание. Вторыми, после них были бы читатели фэнтези, фантастики или детективных романов. Вот эти люди точно собрались бы в общество, их было бы много, они несли бы традицию, передавая ее из уст в уста. Любителей Достоевского, Толстого, Шекспира, Махабхараты и Упанишад. Кстати говоря, любителей Упанишад тоже могу гарантировать, что было бы. Индологи люди совершенно сумасшедшие. Наверняка есть те, кто помнит Упанишады, если не целиком, то, по крайней мере, частями.
2: Булгакова множество людей помнит практически наизусть и общими усилиями легко восстановят текст. Есть люди, разговаривающие фразами из Зощенко, из Высоцкого.
1: Есть люди, которые разговаривают цитатами из Стругацких. Вот, кстати, последователи Стругацких наверняка организовались бы очень быстро. Вот за них можно не беспокоиться. Эта литература не пропадет. Толкиенисты, господи боже мой, на всех языках. Это была просто международная организация.
2: И, наконец, третья главная книга Брэдбери. В 67-м году я открыл первый номер журнала «Пионер» и увидел там начало «Вина из одуванчиков» в переводе Эдварды Кабалевской с прелестными иллюстрациями Евгения Медведева. А потом приходит второй номер «Вокруг света», который я тоже выписывал, и там тоже отрывок из «Вина». И в том же году повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Мир». Это была первая книга Брэдбери, какую я прочел и был сразу же очарован, покорен. Это неизъяснимая прелесть, радость и горечь. Все одновременно. Там не было ничего похожего на мою тогдашнюю жизнь, но это было даже не то, что про меня. Это как будто я сам написал.
1: «Вино из одуванчиков» – это золотой эликсир, к которому стремились алхимики. Это то алхимическое золото, на самом деле. Это чистое, концентрированное ощущение счастья, которое он пережил, сумел переработать внутри себя. И в минуты, когда все больные зимой, когда противно, страшно, черно, холодно, бабушка идет в подвал, достает оттуда бутылку, в которой разлит этот золотой нектар, и дает всем понемногу, и сама наливает себе рюмочку и тоже его выпивает. Это то, что возвращает себя к жизни.
2: Когда я впервые приехал в Америку, это было в 91-м году, я все искал аптеку, какая описана у Брэдбери. Аптеку, которая пахнет не больницей, а лимонадом и ванилью, куда люди приходят не за лекарствами, а поболтать, пообщаться, поесть мороженого. Таких аптек в Америке уже нет. Но это не важно. Городок, описанный Брэдбери, вмещает в себя всю Вселенную со всеми ее добрыми и злыми сторонами.
1: «Вино из одуванчиков», я считаю, это самое серьезное философское произведение Брэдбери. Прежде всего, нужно иметь в виду, что это очень плотная проза. Там просто каждое слово имеет значение. Хотя читается это все легко, и кажется, что рассказы эти чуть ли не детские. На самом деле, это роман о жизни и смерти, о любви и войне, о том, как жизнь начинается и чем она заканчивается, о том, что такое счастье. Для Брэдбери является символом счастья это вот такое алхимическое золото, которое человек может получить только абсолютно не техническим, как бы нет технологии, которая позволила бы это вино из одуванчиков произвести раз и навсегда одинаковым способом. Оно каждый раз разное. И оно противопоставляется техническому способу такой так называемой виртуальной реальности, о которой в этом романе тоже пишется. Есть изобретатель, который для того, чтобы порадовать жену, изобретает машину счастья. И когда в нее, в эту машину входит его жена, она плачет, она понимает, что виртуальная реальность – это абсолютно не то, что может принести человеку счастье. Она говорит, что когда я только мечтала о том, что мы поедем куда-нибудь в Париж или увидим какие-то неизвестные нам города, я была более счастлива, чем я счастлива сейчас, потому что теперь я вижу, что это все обман. Вот это фальшивое технологическое счастье, которое человечество стремится получить во что бы то ни стало, и которое представляется чрезвычайно важным, для Брэдбери это символ разрушения человеческой души. Жизнь – это риск, это непредсказуемость. И только из непредсказуемости, из риска, только из...
2: Из страха?
1: Да, разумеется, из страха. Там мальчики, это мальчики, это подростки. То есть Брэдбери голосом подростка описывает момент, когда человек осознал, что он жив. В начале книги он осознал, что он жив. Потом он осознал, что бывает смерть. Потом он осознал, что бывает старость. Он осознает, что бывает любовь. Потом он сам чего-то не умирает. Потом он понимает, что жизнь – это не правило, это не свод каких-то... привычек, и жизнь – это текучий поток, в который нужно войти и которому нужно довериться.
2: В своих интервью, бумажных и телевизионных, Брэдбери старательно создавал свой публичный образ – образ вечного ребенка. Ну, по трезвым размышлениям, это не так уж здорово. В конце концов, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел. И его неприязнь к хай-теку, компьютерам, смартфонам, к реалити-шоу, которое он придумал в Фаренгейте, его нежелание садиться за руль или летать самолетом – это все тоже поза, часть образа. Но все искупается безмерным талантом и точностью прогноза. Он ведь сказал, книги не обязательно сжечь, достаточно просто перестать читать. Именно это с нами и случилось.
1: Допуская то, что Брэдбери был пророк, а самому себе не всегда понятный, он мог нести любую ахинею в своих интервью. Он может говорить о непонятных языках, он может давать глупые интервью, он может прикидываться ребенком, он может прикидываться стариком. Он на самом деле вообще не имеет никаких обязательств перед окружающим его обществом, кроме тех, которые на него возложил его собственный пророческий дар. А он этот дар полностью воплотил в своих произведениях.
2: Интервьюер однажды спросил его, если бы вам пришлось стать живой книгой, как в «Фаренгейте», какую бы книгу вы хотели запомнить? Он сказал, книгу рассказов Эдгара По.
1: Да, за Эдгара По он бился всю свою жизнь, бился в каждом своем практически произведении. Именно потому, что он видел, что его современники, предвидел, что его потомки утратят способность войти в ту тьму, которая находится внутри каждого человека. Он это повторяет в разных рассказах. Люди стали бояться тьмы. Они хотят спать при свете. Из этого проистекает и запрет инакомыслия, и все прочие запреты. Но главное, что Эдгар По вытаскивал на свет то страшное, то чудовищное, то необъяснимое, мистическое, иногда совершенно запредельное, что живет в каждом человеке. И он помогал человеку преодолеть вот эту тьму, которая находится в каждом из нас.
2: Между прочим, в другой раз, когда его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем, он тогда был помоложе, он ответил «magician». По-английски это не только фокусник, иллюзионист, но и маг, чародей, волшебник, волхв.

С нами была историк и философ Любовь Куртынова. Мы слушали музыку Джерри Голдсмита к сериалу «Призрак дома на холме», голливудский студийный симфонический оркестр, дирижер Сэнди де Крессент, запись 99 года, пьесу «Марс» из симфонической сюиты Густава Холста «Планеты», Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Геннадий Рождественский, запись 2013 года, и фрагмент концерта Франсиса Пуленко для органа, литавр и струнных, Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах, партия органа Оливье Латри, 2006 год.

0: говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела, скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
1: Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия, потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустынь, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
0: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
1: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском, да. Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
0: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
1: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
0: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальные организации, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Вы лично сталкивались с этим?
1: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же не опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
0: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
1: Джейрахский, да, район. То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селение, которое на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые Вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное. Башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно. И странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо, ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
0: Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
1: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста, я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
0: В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. Ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
1: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которую ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да. И когда я туда приехал, то я понял для себя, что, да, это предубеждение меня коснулось тоже, да. То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да. То есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Этумкале музея, где рассказывают и показывают жилища дома, скажем так, да, это не жилище. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, длинные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионах, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие. Да? То есть для меня это немножечко удивило. И при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей. Да?
0: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходят очень редкие туристы. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
1: Да, это Калинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию, и вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнюю, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней. Потому что это, несмотря там, на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да. Там нет, проезжаешь деревню, и вот в Калинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
0: Каким образом?
1: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой в повелительном: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивно. У чеченцев этого нет. Ну, скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
0: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работает мужчин не из Чечни, да, то есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу, в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее. Да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение. Конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится. Как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание. Как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских. И видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе. И женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированное там сильно платье. Ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозненской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первое, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети, но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело, я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали, вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри, в чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки.
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. И радио «Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан и поделился своими впечатлениями.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: каким вам представляется будущее России?
11: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
12: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
13: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
14: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
15: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
17: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
16: и Наталья Джампаладова.
17: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России?
19: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
20: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
21: Перемены нужны масштабные.
22: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
20: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
21: Глобальные.
23: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
24: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
25: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
18: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
26: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, а дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
17: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
17: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
16: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом. О том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру. О том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
17: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
26: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого

0: Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
1: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
0: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самой фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы это нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом сибирской деревни и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей и артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, Россию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?

0: музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу. Есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался тщательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «Never again», «Никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 23-м году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 24-го года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ. и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми-36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
3: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 13-14 года, довольно грамотно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориал, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
3: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной, и здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
3: У нас насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна. Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели.
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они нативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 2018 году большой комплекс Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея «Пен-36», который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
3: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Вроде бы его давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск — довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
3: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
7: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск — кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях, дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в союз республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь», эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовываются до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
6: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кингирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кингира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
8: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама – врач, папа – военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
9: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
8: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
9: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
8: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые, наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело, это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолог и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
6: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
10: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных драчунов так и называли процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
6: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
8: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, Я узнал в 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне не рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории, папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов. А тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
6: Три стихотворения Виталия Гармаша.
7: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда. А дальше степь, и так до Спасска. А там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх. А степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд. В счастливый путь. И всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
6: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51 года.
8: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
9: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
8: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу, ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
9: А сколько всего человек прошло по этому делу?
8: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. То есть вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петра им 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
9: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
8: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такое. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала, ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно, понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
6: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
4: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
14: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
16: Очень настороженно.
17: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
19: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
20: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
21: Иностранные агенты – это наши друзья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
22: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
23: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
24: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
25: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
26: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
27: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
28: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Ну а сегодня речь пойдет о войне. Точнее, о правилах и законах войны. Хотя звучит это все, на мой взгляд, довольно странно и даже диковато, потому что война, как мне представляется, это вообще самое разрушительное и не поддающееся никаким законам явление. И все-таки у войны есть и законы, и правила. А вот в том, когда, как и для чего их придумали, действительно ли воюющие стороны эти правила соблюдают, я и попытаюсь сегодня разобраться. И помогут мне в этом бывшие сотрудники ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и юрист-международник Наталья Секретарева. А оказывается, какие-то ограничения, какие-то традиции, которые придумали специально для войны и которым обязаны следовать воюющие стороны, по словам Александра Черкасова, имеют очень давнюю историю.
0: Вспомним Илиаду. Как царь Приам пытается у безжалостного бойца, то есть убийцы Ахиллеса, получить тело своего сына Гектора. И получает тело своего сына, и там произносятся слова: «Да, мы враги, но и врага можно уважать». И там речь идет о соблюдении траурных обычаев, сколько дней на похороны и так далее. То есть уже тогда понятие о том, что война не отменяет все возможные законы, уже тогда такие понятия были. Или другая история. Известная история, даже в фильме «300 спартанцев» это есть, как послы персидского царя явились к спартанцам и потребовали земли и воды, то есть капитуляции. Послов лаконические спартанцы сбросили в колодец. Мало кто знает, что после этого спартанцы, как совершенно лаконические и суровые люди, отправили своих послов к персидскому царю. Мол, мы убили твоих послов, ты можешь убить наших. Что на это отвечал персидский царь? Нет, я не убью их, потому что иначе бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Если власть основана на каком-то законе, то она сама ограничена законом. Иначе она ничем не отличается от бандитов. Да, потом были века войн, бесчинств, мародерства, но уже, скажем, в 17 веке понятия справедливых и несправедливых войн, они тоже были как-то сформулированы. Желающие могут адресоваться к трудам Гуго Гроция, который указывал несколько критериев справедливой войны. Например, справедливую цель. Есть ли она? Справедливые намерения. Достижимы ли эти цели? Потому что если цель справедлива, но она недостижима, то воевать как-то странно. Ну и так далее.
3: Трактат Гуго Гроция, о котором говорит Александр Черкасов, де юре белли от

0: Гроций считал, что должны быть даже просто необходимые возможности юридического, а не военного урегулирования конфликтов. Вот что он писал.
1: Полностью убежден, что существует общее право народов, которое действует для войны и во время войны. У меня было много весомых причин для того, чтобы взяться писать по данному предмету. Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении военных отношений, чего даже варварские народы должны стыдиться. Я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе. И когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права, Бога и человека. Как будто это безумие по негласному общему решению дает всем свободу совершать любые преступления.
0: Ну, а сейчас в таких случаях говорят, война все спишет. 30-летняя война закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Так называют ряд мирных договоров, заключенных с мая по октябрь 1648 года. Эти договоры фактически положили конец религиозным войнам в Европе. И тогда же закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландской республикой. Испанцы официально признали ее независимость. Условия Вестфальского мира определили то, что называется политическим ландшафтом Европы на многие-многие годы вперед. Поскольку соглашение обсуждали 109 делегаций, представлявших интересы всех государств, вовлеченных в войны, то и положение мирных соглашений распространялись на большинство европейских держав. То есть это был поистине общеевропейский мир. И хотя от территориального порядка, установленного в 1648 году, мало что осталось, итоги реформации после Вестфальского мира в Европе больше никогда не пересматривались, говорит Александр Черкасов.
2: И, между прочим, система Вестфальская, созданная после этого, как-то ограничивает возможные цели ведения войны. Как то воевать за то, чтобы обратить противника в свою веру или защищать своих единоверцев в другой стране, это не очень хорошо. Это не соответствует уже тем самым законам. То есть всех обратить в католичество и не дать перейти в веру протестантскую или наоборот. Это нехорошо. Кстати, это мешает какому-то правителю стать покровителем не только единоверцев, но и соплеменников. Скажем, царь Николай I, претендовавший на то, чтобы стать покровителем всех славян на территории Турецкой империи, таким образом фактически соправителем султана, мягко говоря, вываливался из правовой системы, которая сложилась тогда, уже к середине XIX века. Пока мы говорим о критериях справедливых войн и о том, что нельзя объявить всех своими и за них воевать. Но ведь потом у нас был тоже такой казус, когда некто пытался защищать немецкое население в других странах за пределами своих границ, ну и развязал Вторую мировую войну. Это тоже выпадает за принятые критерии справедливой войны. То есть ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
0: А в 1899 и 1907 году по инициативе российского императора, кстати, в Гааге, на родине того самого Гуго Гроция, отца международного права, прошли первая и вторая мирные конференции, где были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Так, в 1907 году государства подписали Третью Гаагскую конвенцию об открытии военных действий, в которых договорились, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. Словом, 115 лет назад международное право не запрещало войну в принципе. Главное было объявить ее официально. Однако теперь, по словам Натальи Секретаревой, многое изменилось.
3: В отличие от того мирового порядка, который существовал почти до начала 20 века, раньше не было общего запрета на использование вооруженной силы. Война считалась как бы прерогативой суверена. Была такая концепция, как «справедливая война». Это такая как бы очень концепция, вытекающая из норм права, которые существовали

0: со средних веков. А потом было принято решение, общий такой запрет на использование силы существовал уже в уставе Лиги наций, и потом он уже в более таком жестком варианте появился в уставе Организации Объединенных Наций. С этого момента войну никто никогда уже теперь не объявляет уже очень-очень-очень много лет. Но есть объективные критерии, по которым решается вопрос о том, как бы существует ли, например, международный вооруженный конфликт между двумя государствами. И по этим критериям такой конфликт существует практически при любом случае использования силы одного государства в отношении другого. Исключения составляют там небольшие стычки, нарушение перерыва огня на границе, еще какие-то вещи, но в момент, когда государство использует любую вооруженную силу в отношении другого государства, наступает международный вооруженный конфликт и применяются все нормы, связанные с международным вооруженным конфликтом. То же самое, кстати, относится к режиму оккупации. Даже если какая-то территория другого государства была оккупирована без использования силы, то все равно на оккупированной территории существует международный вооруженный конфликт. То есть все конфликты, которые были между государствами, они по юридически называются международные вооруженные конфликты. Но при этом нормы войны, они не отличаются при объявлении войны и при международном вооруженном конфликте. Отличие есть только между объемом норм, которые применяются в международном вооруженном конфликте и в немеждународном вооруженном конфликте. По-простому, немеждународный вооруженный конфликт – это гражданская война.
1: Сейчас Россия, оправдывая свое вторжение на территорию Украины, ссылается на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций, говоря, что действует в интересах самообороны. То есть ссылается как раз на те международные нормы, которые регулируют законность вооруженных действий, продолжает Александр Черкасов.
2: К этой отрасли права можно отнести и, например, определение агрессии, данное ООН в 70-х годах, которое входит, кстати, не только вторжение чьих-то войск в другую страну, но и пропуск через свою территорию войск, и пропуск через свою территорию каких-то непонятных боевиков в другую страну. Это тоже оказывается агрессией. То есть то, что некто Гиркин, он же Стрелков, оказался в Славянске в 2014 году, то, что он не был бойцом регулярных российских сил, тоже накладывает определенный отпечаток на действия российского государства, откуда он прибыл.
1: Александр Черкасов говорит о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, которая дает определение агрессии. И в ней же есть пятая статья, и она, на мой взгляд, отвечает на многие вопросы людей, недоумевающих из-за реакции мирового сообщества на российскую спецоперацию в Украине. Вот что написано в этой статье.
3: Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
4: Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
1: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня пытаюсь разобраться в том, что называют законами войны и какие, в принципе, законы и правила у войны бывают. Оказывается, это очень живая отрасль международного права и практики. И спор о том, в каких случаях можно и нужно использовать военную силу и для чего, а когда это категорически запрещено, продолжаются в течение последних 30 лет, говорит Александр Черкасов.
2: На самом деле всегда вопрос, а почему те, кто имеет войска, имеет спецназы, имеет черти чего и может, по идее, покарать злодеев, ничего не делает? Или почему вмешиваются в одних случаях и не вмешиваются в других? Если мы возьмем историю последних 30 лет, то мы увидим, как то, тонко это все играет, и как эта вся тонкая игра оставляет тысячи и тысячи жертв. Посмотрите, ночь с 3 на 4 октября 1993 года. События этой ночи многое определили. Но это не то, о чем подумали наши слушатели. Это не Москва, это Могадишо. Тогда гражданская война в Сомали, Мохаммед Айдид, лидер боевиков, оседлавший гуманитарную помощь, используя эту гуманитарную помощь, контролировавший территорию, правивший не очень гуманно, его вряд ли можно отнести к каким-то законным правителям тех мест. И его, действовавшие там американцы, пытались захватить. Про это вы можете посмотреть в фильме Ридли Скотта «Black Hawk Down». Падение черного ястреба. Черный ястреб – это вертолет. И несколько таких вертолетов со спецназом были сбиты. Тела пилотов и спецназовцев таскали по улицам Могадишо, снимали это на видео. Тогда еще не все привыкли к жестоким стримам. Вдруг оказалось, что банальная контртеррористическая операция приводит к тому, что люди из Первого мира, из Америки, могут быть убиты, а их тела поруганы. Оказалось, что-то странное невозможно. Оказалось, что Киплинг-то был прав, что если вы несете куда-то бремя белого человека, то вы отдадите своих лучших сыновей. Вы на это готовы? Примерно такой вопрос. Американская операция кончилась ничем. Ну, тела-то они вытащили. С другой стороны, она закончилась моральным поражением. Вмешательство в тех случаях, когда голубые каски ООН или не голубые каски, не ООН, могли бы и должны были предотвратить насилие, вот это вмешательство оказалось под вопросом, потому что иначе политики, оппозиция, избиратели спросят с вас за это. Ну и что у нас получилось? 94-й год. Руанда. Геноцид. Там были миротворческие силы. Там были европейские военные, которые могли бы что-то сделать и которые ничего не делали. И сотни тысяч, вот миллион убитых. Резня. И это 94-й год, замечу. И это вот непонятное отношение к тому, а можно ли, нужно ли вмешиваться, оно сохранилось и в 95-м году, весь активный период Первой Чеченской войны. А июль 95-го года, начало июля, резня в Сребренице. Выделяли в колонне беженцев, шедших из Сребреницы, мужчин, мусульман, уводили, убивали тысячи человек. И это преступление названо геноцидом, между прочим, международным судом. И это уже не в Африке. Это уже в центре Европы. Это уже, господа, у вас под носом. Это ваша ответственность. Это вы могли. Ваши миротворцы там тоже были. И это переломило ситуацию. После этого бомбардировки объектов в Югославии и быстрое подписание Дейтонских соглашений, казалось бы, разрешивших конфликт в Боснии и Герцеговине. Появилась иллюзия, будто такими точечными ударами можно на рубеже 20 и 21 века без жертв среди гражданского населения, без жертв среди своих солдат прекращать военные преступления и преступления против человечности. На самом деле не то, чтобы прекращать. Это частный случай урегулирования в Боснии и Герцеговине, а в 99-м году у нас уже Косово. И то, что там происходит, очень похоже на боснийскую ситуацию. И опять Европа, и не только Европа, перед вопросом, а что делать? Но мы-то теперь, люди Запада, знаем, что можно делать, видимо, говорилось так. Так уж получилось, что в 90-е годы мемориал находился в постоянном диалоге с зелеными из Германии, с парламентской фракцией зеленых. Мы им объясняли, что вмешательство в Косово, признание Косово откроет ящик Пандоры, что вызовет просто реакцию домино по признанию сепаратистских анклавов на постсоветском пространстве, что это приведет к дестабилизации так называемых замороженных конфликтов. Они нам объясняли другую, немецкие зеленые. Понимаете, говорили они, у нас в Германии после 1945 года есть два «никогда». Никогда больше война и никогда больше фашизм. И нам казалось в Германии, что это, в общем, одно и то же. А здесь мы видим, что эти два «никогда» пришли в противоречие. Что вот этот творящийся у нас перед глазами фашизм можно прекратить только военными средствами. Так говорили нам немецкие депутаты. И считалось, что это гуманитарное вмешательство, оно разрешит конфликт без жертв среди гражданского населения. Ну, после 95 года, после Дейтона, такая иллюзия была. По крайней мере, добиться того соотношения потерь между воюющей стороной противной и гражданскими 1:10, как обещалось, не удалось. Потери между мирными и воюющими соотносились как 1:1 примерно. Ну вот это было такое время, когда вроде бы можно передовым странам вмешиваться, имея высокоточное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто попали в щель между Могадишо, октябрь 93-го, и Сребреницей, июль 95-го. Поэтому реакции на Первую Чечню такой, как ожидалось, не было. Реакции на Вторую Чечню, она была... И даже, помните, весной 2000 года парламентская ассамблея Совета Европы принимала достаточно грозные резолюции, которые потом сошли на нет. И по причине постепенного отступления от своих требований европейцев, и по другой причине. По причине того, что спустя совсем небольшое время, 2 года, контртеррористическая операция, как называлась Вторая Чеченская война, началась в мировом масштабе. После атаки на башни-близнецы в сентябре 2001 года выяснилось, что Россия просто на 2 года раньше была впереди мировых трендов. Борьба с терроризмом, которая тоже многое позволяет. И теперь стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами. Пошла и новая война в Афганистане, борьба с режимом талибов и с Аль-Каидой. На этой же инерции было вмешательство и в Ираке, где, как выяснилось, химическое оружие искали, но не нашли, которое стало казус белли причиной войны. Ведь борьба с распространением оружия массового поражения – это вроде бы благое дело, да? И войны эти оказались похожи на предыдущие. К американцам сразу появились претензии, как к лидерам этой борьбы. И Абу Грейб, и Гуантанамо, и Баграм авиабаза, где держали пленных в предместье Кабула, как выяснилось, стали пыточными центрами. Кстати, почему Гуантанамо? Гуантанамо – это не территория США. На территории США пытать нельзя. А тут это как бы другая юрисдикция. Это между небом и землей. Поэтому там пытали. Ну, а наши российские товарищи говорят, ну как же, у них Абу Грейб, у них Гуантанамо, у них черти что. Правда, не говорили наши пропагандисты, что ни рядом с Гуантанамо, ни рядом с Абу Грейб не было таких свалок человеческих тел, как рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне, где зимой 2001 года были найдены сотни человеческих тел, из которых 55, по-моему, было вывезено и опознано. И оказалось, что это люди в разное время задержанные силовиками российскими, увезенные куда-то, а потом вот их тела со следами пыток. 2008 год, 8 августа. Город Схинвали оказывается под обстрелом из града. Градом по городам бить нехорошо, а когда по больнице, это тоже не очень хорошо. Возможно ли было, нужно ли было вмешиваться в этом случае? Россия утверждает, что она вмешалась для того, чтобы защитить гражданское население. Можно ли было двинуться дальше, достигая Гори и вглубь, в сторону Тбилиси? Где тут считать реакцию адекватные, а где нет. Но Россия использовала уже те положения, возникшие гуманитарного права, о том, что в каких-то случаях вмешательство с целью защиты населения, в том числе от центрального правительства, если у того крышу сорвало, это не просто право других государств, в каких случаях обязанность.
1: Так вправе ли все-таки международное сообщество или какая-то третья сторона вмешаться в вооруженный конфликт, чтобы помочь, по крайней мере, гражданскому населению? Может ли сейчас кто-то, например, вмешаться в конфликт России и Украины? Вот что об этом говорит Наталья Секретарева.
0: Это как раз-таки регулируется нормами, которые регулируют вопрос законности использования силы в отношениях между государствами. И вот эти, и сейчас как раз очень многие говорят о том, что эта система международная не работает, потому что как она строится? То есть устав ООН предполагает 2 исключения и запрета использования силы. Первое – это самооборона, а второе – это коллективные действия по санкции Совбеза ООН. Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. То есть это как бы дорога сразу заблокирована. А в таком как бы узком смысле международная нынешняя система не обязывает и, в принципе, даже скорее не дает права на интервенцию в вооруженный конфликт без санкций Совбеза ООН. То есть, например, очень много в международном сообществе критиковались действия НАТО в Югославии, которые кто-то называет гуманитарной интервенцией, но до сих пор, например, консенсуса о том, что такие действия без санкций, без закона, нет. И Россия тоже, на самом деле, использует вот это вот, частично она использует риторику самообороны, частично она как раз-таки использует риторику гуманитарной интервенции. И мы видим, что да, например, есть право на коллективную самооборону. То есть если бы Украина была членом НАТО, то члены НАТО могли бы сказать, что вот у нас есть как у Бока право на коллективную самооборону, напали на одного из наших членов, и мы как бы идем помогать ей. Но это все совершенно зависит от политической воли государств. Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит на то, что происходит во многом.
1: Продолжает Александр Черкасов.
2: Для использования войск ведь есть такие правовые механизмы, как введение чрезвычайного или военного положения на определенных территориях. Они предполагают уведомление тех международных организаций, в рамках которых были заключены конвенции о соблюдении прав человека, о том, что мы на такой-то территории, на такое-то время ограничиваем какие-то права. Ну, или нужно признавать войну войной, желательно, для того, чтобы сказать, что так, а здесь у нас действуют законы, обычаи ведения войны. Но тогда ведь нужно и пленных защищать, и много чего еще. Поэтому разные страны предпочитают называть свои действия контртеррористической операцией, антитеррористической операцией. То есть выводить это из тех правовых режимов, которые записаны в собственных и международных конвенциях. Не вводить чрезвычайное положение, не вводить военное положение, не называть войну войной и дальше действовать вне права, надеясь, что это облегчит им их действия. Обычно не облегчает. Обычно возникает кровавый хаос, из которого трудно выползать. И до сих пор никаких решительных действий по названию вещей своими именами, по обузданию этого кровавого хаоса, по наведению закона в этом беспределе не было.
1: Впрочем, вопросы вмешательства или невмешательства стран в международные конфликты, поводы для вооруженных столкновений и прочие договоренности, касающиеся использования военной силы, это, пожалуй, не самые важные правила, которые люди придумали на случай войны. Гораздо важнее то, что называется международным гуманитарным правом.
0: Применимость норм международного гуманитарного права никаким образом не зависит от вот этого первого блока норм. Что это значит на практике? Это значит, что, например, если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на тоже таких два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, а второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт, и предоставление им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права.
1: А вот о том, что это такое, кто его придумал, в следующем выпуске подкаста. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
5: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
6: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
7: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
8: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
5: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
9: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Кто Кто из политиков сделает вас богаче?
11: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
12: Я надеюсь на себя, прежде всего.
13: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
14: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
15: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Не будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
19: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
21: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
22: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге, в галерее «Куб». Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 22 года принял решение вернуться к своей первой профессии – врача-психиатра. На новой выставке к известным графическим сериям под названиями «Азбука» и «Гандоны» добавились трагические реалии вторжения России в Украину. Пушкин и Гоголь заговорили языком войны, а тема Вагнера звучит в театре, где на занавесе изображена кувалда. Разговор с Андреем Бельжо, художником и врачом, начинаем с самодиагностики. Как бы можно было охарактеризовать и свое состояние, и состояние коллег после 24 февраля?
23: Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать. При том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности – психиатра, так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне те, кому плохо, а через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки земного шара, и мне звонили. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались, как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями.
22: Которые занимают разные позиции,
23: да, как быть, как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. Я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр в Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так и так и так и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. И я позвонил с итальянского, представился, он сказал: «Андрей, мы с тобой учились. Что надо? Я главный психиатр Батуми». Там нужна была консультация и серьезная история, и все было сделано в течение часа. И вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провел 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривал по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то все это было накатано. Организовал его психиатр из Иерусалима. И я уже потом пошел лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Историй в моей голове много. Потом я стал лечить себя сам известной методикой, что нужно что-то делать. заставляй себя писать, веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Ну и потом, так как мой мозг устроен так, что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, придумываю картинки, я этим занимался все время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки, невозможно. Это иной жанр, человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ерничая. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Халабаевым, с которым я работал в «Коммерсанте». Комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский, необходимы, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, как они появились. А для истории это очень важно. Ну, например, фраза «там не все так однозначно» или «где-то был 8 лет», есть комментарии, когда они появились. Например, мы сейчас помним, что такое ЧВК «Вагнер». А через какое-то время будут спрашивать, а что такое ЧВК «Вагнер», что такое кувалда Вагнера, да? Ну и какие-то новые понятия, там, которые уже придумал я, картинка. «Дьявольский поцелуй», например, или «Жестокая жалость» на букву «Ж», когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно стекая, превращается в бомбу. Я не остановился на одну букву, одна картинка. Я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не считая всех остальных проектов. К сожалению, все осталось там.
22: В Москве?
23: Ну, конечно.
22: Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укорененный в этом городе.
23: Я очень скучаю. Я очень тоскую и точно знаю, что я туда поеду.
22: Когда?
23: Не знаю.
22: За эти полтора года удалось там побывать?
23: Да, удалось. 10 мая умер очень близкий мой друг Игорь Синоренко, который родился в Мариупольском роддоме. Вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру. Папа его был шахтером. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провел вечер памяти.
22: Петрович остался, я имею в виду сейчас не персонажа твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то акция по дискредитации этого клуба. Вот эти Z-патриоты вешали какие-то объявления, да, непристойные.
23: Да, он остался, как-то живет, но я за скобками. Я не очень люблю все это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали, типа, ты сошел с ума, почитай, и я там прочел, ну и все. Ну, неприятно, когда тебе хотят отрубить руки, понимаешь, или,
22: да,
23: там,
22: или
23: повесить тебя.
22: Это, да.
23: У меня был интересный еще случай. Мне очень грозили там мессенджеры. И я решил поговорить по телефону.
22: С этим человеком?
23: Да. Я разговаривал с ним почти час.
22: Кто он, откуда?
23: Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот.
22: Что в этом было познавательного? Нет. Что ты как
23: очень
22: врач,
23: много.
22: Как гражданин
23: Нет. Ну, как
22: узнал?
23: Врач я догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В свое время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы на самом деле, находясь каждый в своем социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи, между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги, да, но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, да, то только понаслышке. Я знаю, что и они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся. Был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что Я в его представлении, убежавший за границу, очкарик еврей, владею ненормативной лексикой лучше, чем он. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталинградской битвы. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались во времени в разговоре, он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное. И как-то успокаивался.
22: А про репрессии, которым подвергалась твоя семья, вы не заговорили? Вот не дошли до Сталина, до всего этого периода?
23: Нет, я сказал ему, но в такой жесткой, ненормативной форме, когда он мне стал топить типа за Родину, которая так много дала, я сказал, ну да, она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. Я придумал сценарий такой, как на карнавал в Венеции. Я привожу десантника, и он сходит с самолета и оказывается в карнавальной толпе.
22: Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий.
23: Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется, он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, а постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. Я не говорю, где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу в карнавальной маске, ее не снимают, потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И потом они поворачиваются и говорят, а это что за пидорас? Конец фильма.
22: А чем в реальности закончился ваш разговор?
23: Он устал от меня. Он сказал, собираешься приехать обратно на родину? Я говорю, собираюсь, конечно. Он говорит, ну если будешь, приезжай в Самару, телефон есть. Я покажу тебе город, с пацанами познакомлю.
22: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину. Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось...
23: Ну, это же условный диагноз.
22: Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз? Или же мы, наоборот, оказались вот перед такими развилками, когда кто-то молчит и занимает конформную позицию. Не потому, что он поддерживает политическую позицию Кремля, а потому, что ему страшно. Кто-то, наоборот, кричит, вот сделался Z-патриотом. Твои наблюдения сейчас, опять же, как... специалиста не в области изобразительного искусства и литературы, а в области медицины, психиатрии.
23: Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы. Там 2014 год, моя страна сошла с ума, и я сам поразился сам своей, значит, такой...
22: Это после аннексии Крыма, да? Моя страна сошла с ума.
23: После аннексии Крыма, да. Ну, что-то было даже в 2012 году, потом после аннексии Крыма, про пропаганду, про интонации. Я про это сейчас... много довольно говорю, пытаюсь объяснить про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, или, а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, ну, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, осуждать вообще нельзя. Ну, можно осуждать, когда уже все понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Но если человек поступает не так, как поступаешь ты в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общительный. И у одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимный, а другой все время субдепрессивный даже тогда, когда все хорошо. И мы таких знаем в наших компаниях. Ну, что ты все время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонные к воображению и фантазиям, тревожные и прочее. Психостеничные. Другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще все, да? Тот, кому все пофиг, никогда не поймет своего друга или человека в его компании, который все время переживает, тревожится. Один приезжает в аэропорт за 15 минут до вылета самолета, а другой приезжает за 4 часа и думает, я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. У каждого есть его кругу общения человек другой. Один никогда не поймет другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймешь его, потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идет о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружбы. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести.
22: Что да. ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мама и папа или там мои ближайшие друзья совершенно других взглядов придерживаются?
23: Ну, если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо попытаться договориться, не разговаривать на эту тему. Заставить себя. И иногда бывает так, что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему, не трогай ее. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во время бомбежки, они сказали, что как же так? Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрет от инфаркта? Или у нее будет инсульт в Москве, а вы в Харькове? Кому будет от этого хорошо? Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором, но мама говорила. И дошло до того, что сын вскрыл вены, оказался в институте Склифосовского, все обошлось. Принцип такой, я говорю, что попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильное ощущение. Мы редко трогаем и обнимаем близкого нам человека. Дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее, да, особенно тогда, когда между нами что-то произошло, да, какой-то разрыв, мы это делаем редко. А это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы.
22: Психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же еще одно следствие войны.
23: Конечно. Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем? Когда мне мама говорила про своего сына подросткового возраста, который уехал из Киева после бомбежки, я говорю ему, помой за собой посуду, а он плачет. Я ей говорю, а для вас это принципиально важно, чтобы мыл за собой посуду сейчас? Какое-то серьезное воспитание, вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком? Ну, просто понять, полюбить.
22: А ребенку плохо просто в этот момент, ему не до посуды.
23: А он сидит все время, играет в компьютер. А вы не играете в никакую игру? Спросил я. Нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами, а ему важно, чтобы мы согласились с ним, да? Мы члены одной группы, одной партии? Или просто это мама? Тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять.
22: Когда тебе звонят люди, которые под бомбежками, что они хотят спросить у тебя?
23: Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает, ну, кому они звонят. Они знают, что Бельжо психиатр, это подписчики, знают позицию, какой-то получается разговор. Это как разговор с попутчиком, но иногда что-то трудно сказать близкому, да? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. Ты все время говорила, что мы одна команда, и значит, мы их предали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать, как ему объяснить. Папа довозит их до границы, разговаривает со мной. Он может уехать с ними. И я говорю ему, там встречают волонтеры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я поеду с ней. А потом перезванивает на следующий день и говорит, я остался, я возвращаюсь обратно. Ну или очень трудно говорить с человеком, который говорит, она все время ощущение, что она ночью повесится. А врачей никого нет, ты не можешь ее никуда направить. Это очень тяжело, суицидальное поведение очень тяжелая штука. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине, там уехало три поколения, три женщины, бабушка, дочка и внучка. И у них разбомбили дом. Вот они, значит, в Германии, и девочке 16 лет, она совсем такая депрессивная и так далее. Я звоню маме этой девочки, и там уж такой, Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный? Я говорю, ну, я не грустный. А меня сейчас на рынок свозили, я спросил, а что я могу купить? Денег-то нету. Мне говорят, ну, покупайте, что хотите. И я сейчас такой борщ сварю. А я знаю, что в Европе со свеклой не очень хорошо. Да я и без свеклы борщ сварю. А я говорю, без свеклы это не борщ, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А я нашла мальчика с Харькова, их тоже бомбили. Они на велосипеде сейчас уехали. Сейчас такая конституция, такой характер. Я говорю, ну, я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. О, я такая задорная была. И остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Вопрос о том, что все разные. Вот она реагирует на страшное событие и перелом в ее жизни и в жизни ее близких так. Но, слава богу, она не дает совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая.
22: Я бы хотела спросить о группе так называемых Z-патриотов. Что с людьми произошло?
23: Можно попытаться объяснить. Я вообще стал часто говорить «не знаю», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. Мы очень мало знаем. Даже когда знаем, опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами психологически. Ну, вот этот известный эксперимент Стрэффорде.
22: Психолога Зимбардо.
23: Да, да, верно, да, да, да, да, да. Угу. Когда группа заключенных.
22: Разделена на заключенных и охранников.
23: Есть фильм, который называется «Я и другие», 1976 год, Киев, научный фильм. Его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о так называемом конформном типе, когда одна пирамидка белая, другая черная, и человек говорит, что обе белые, потому что все сказали,
22: все
23: что
22: сказали.
23: Обе белые. Эта группа, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты. Люди, которые приспосабливаются. Да, ну а что я буду противоречить? Есть, я привожу цифру в последнее время очень часто, 87% общества, 87% гипнабельные, то есть подвержены внушению. Из этих 87, 20 абсолютно гипнабельные. Вообще все градации, классификации, это надо понимать, что это относительная вещь. Так. Везде есть переходные фазы от одной группы к другой, да, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние 2 года агрессивно, то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения.
22: Мы имеем в виду Вторую мировую?
23: Вторую мировую, да. Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Мозг бережет себя старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да? Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмолинском лагере жен изменников Родины, отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийца и так далее. С ним все ясно. Брежнев идиот. Но на ее столе стоял бюст Ленина. И я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то объяснить. Идиот, потому что это значит ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени, в ссылке. Все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть можно предположить, что человек знает это. Но он, как это сказала женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Есть странная группа тех, кто любит власть. Власть сексуальная. Человек, наделенный властью, доминирующий. Пускай маленький, пускай плюгавый, это мачо. Теперь, если эти четыре даже группы разбить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знаниями, объясняет себе широко. Теория заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги. Он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. Плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллективы в деревне. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит: Саша, иди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм. Это совсем другие механизмы. Потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском, пацанском, трус – это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи, тебя никто не слушал, потому что были лучше. Вот эти еще и евреи, понимаешь? Меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские? Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
22: Как художник Бельжо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
23: Для меня понятие «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие... Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
22: Большая страна?
23: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот... Почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек везде не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото и вечная мерзлота.
22: Андрей Бельжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии.
21: Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
24: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
25: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
1: и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Преступление и война.
25: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
8: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
26: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
26: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Кто из политиков сделает вас богаче?
11: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
12: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
13: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
14: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
15: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Не будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
19: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Ленинский декрет о мире из цикла «Календарь исторических событий». Эфир 10 мая 1972 года.

0: Вы слушаете первую передачу из серии «Гражданская война 1917-20 годов». Первые 8 передач этой серии будут посвящены Брест-Литовскому мирному договору и событиям, связанным с подписанием и последствиями этого, как тогда называли, похабного мира. В сегодняшней передаче «Ленинский декрет о мире» вы услышите о том, в какой политической обстановке был опубликован этот декрет и какие события предшествовали его опубликованию.
1: В номере 208 «Известий» Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, вышедшего утром в пятницу 27 октября по старому стилю 1917 года, на первой странице большими буквами напечатано:
2: «Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года».
1: Этому принятию декрета предшествовали небезынтересные события, происходившие в цитадели Ленинской партии в Смольном. Уже в 10 часов утра 25 октября из Смольного выпущено оповещение.
2: Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.
1: Оповещение это было подписано безымянно «Военно-революционный комитет». Среди дня в 2 часа 30 минут было созвано в Смольном экстренное заседание Петроградского совета. На нем хозяином был Троцкий. Он объявляет:
3: «Временное правительство больше не существует. Судьба Зимнего дворца должна решиться в течение ближайших минут».
1: Тут в первый раз на заседании

0: за пьяного. Вид был таков, что их даже свои не хотели пропускать в Смольный. Но и в Смольном под вечер 25 октября Ленин продолжал маскироваться. Троцкий в своих воспоминаниях описал довольно забавную сцену.
1: Ленин был обязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке. Вид был довольно странный, но проходивший случайно мимо Дан, у которого глаз был опытный и наметанный, разобрал маскарад, толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел. Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем. Узнали, подлецы. Но это было не опасно, потому что в этот момент мы были господами положения.
0: Почему господам положения нужен был подобный маскарад? Троцкий этого не объяснил в своих воспоминаниях. Минуты, исчисленные Троцким, шли одна за другой, а Зимний дворец не только не был взят, но даже не делалось попыток захватить его. В ожидании фактического падения Временного правительства оттягивалось и открытие съезда Советов, так называемого Второго Всероссийского. День 25 октября шел к концу. В сумерках, в 6 часов вечера, Зимнему дворцу был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче. Срок был продолжен. Дворец не сдавался. Наконец, в 10 часов 40 минут вечера решились открыть Второй Всероссийский съезд Советов. Ленин на съезде не появлялся. По утверждению Троцкого в его воспоминаниях, он и Ленин лежали на полу в соседней комнате и отдыхали. Изредка Троцкий выходил в зал заседаний, чтобы подать реплику Дану или иному оратору. Ленин, как лев, по словам Троцкого, метался в маленькой комнатке и ругался. Он слал одну записку за другой, то Подвойскому, то Антонову, вождям уличных вооруженных толп. Но съезд все же, наконец, начал действовать. Историк Мильгунов в своем труде «Как большевики захватили власть», вышедшем в Париже в 1953 году, так описывает открытие этого исторического съезда.
2: На съезде, открытом Даном, происходила обычная фракционная волокита. Представители эсеров, меньшевиков, бунда, фронтовых групп выступали с внеочередными заявлениями протеста против заговора и захвата власти. Протестанты покидали съезд. Ушли с него и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым.
0: Была ли плодотворной работа Второго съезда Советов ночью с 25 на 26 октября, трудно сказать. Знаменитые декреты о земле и о мире были приняты лишь на ночном заседании 26-го. Ленин, вероятно, рассчитывал на притягательную и гипнотизирующую силу декретов. Но в момент принятия этих декретов съездом сводки о настроении войск на фронте говорили другое. Румынский фронт.
3: Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, осведомившись о событиях в Петрограде, признал, что никакие выступления в настоящий момент недопустимы и что они наносят тяжелый удар революции и увеличивают силу контрреволюции.
0: Юго-Западный фронт.
4: Председатель исполнительного комитета Юго-Западного фронта решительно разделил точку зрения общеармейского комитета приставки в отношении недопустимости вооруженного захвата власти со стороны большевиков. В этом смысле ожидается резолюция происходящего в этот момент заседания исполнительного комитета Юго-Западного фронта.
0: Западный фронт.
5: Председатель исполнительного комитета Западного фронта в разговоре с членами Общеевропейского комитета вставки выразили уверенность, что исполнительный комитет Западного фронта также разделит точку зрения Общеармейского комитета. Резолюция к 18 часам еще не была выяснена. Во второй армии настроение не определилось.
0: Северный фронт.
6: Члены исполнительного комитета Северного фронта сообщают, что вполне определилось настроение 12-й армии в смысле осуждения.

0: большевиков. Настроение 5-й армии неопределенно. Есть основания предполагать, что выступление большевиков найдет там поддержку. Таковое же настроение и в тыловых организациях Северного фронта. Областной совет Северной области колеблется в своем решении и определенного ответа не дал.
1: Чем ближе к Петрограду, тем неопределеннее было настроение на фронтах. Эти настроения наглядно иллюстрирует телеграфный разговор командующего Западным фронтом генерала Балуева с генералом Черемисовым, командующим Северным фронтом. Разговор происходил поздно вечером 25 октября.
2: У аппарата главка ЗАП.
3: Здравия желаю. У аппарата главка СЕВ. Благоволите сообщить, известны ли вам петроградские события и как на них реагируют армии Западного фронта?
2: Здравствуйте. Известны. У меня на фронте пока все спокойно. Фронтовой комитет, армейские комитеты и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию о верности Временному правительству, поддержке его и о прекращении всяких выступлений крайних левов и беспорядков силой оружия. Каких-либо беспорядков на этой почве я не ожидаю, хотя фронт главным образом большевистский, и с моей стороны приняты меры к тому, чтобы предупредить эти беспорядки. Точности, что творится в Петрограде, мне неизвестно. Знаю только, что там очень скверно, что туда от нас посланы войска. Связь со Ставкой держу. Если что вам известно подробнее, то буду благодарен, если сообщите.
1: Главнокомандующий Северным фронтом Черемисов ответил на это оптимистическое повествование Балуева.
3: Временное правительство прежнего состава фактически не существует. Власть находится в руках революционного комитета. Войска Петроградского гарнизона, за ничтожным исключением, оказались не на стороне Временного правительства, некоторые члены которого арестованы. Гарнизоном заняты правительственные учреждения. С Петроградом прервана связь. На Северном фронте в данную минуту объединившиеся организации фронта и тыла вырабатывают резолюцию, которую я вам сейчас же пришлю. На фронте у нас пока спокойно. Постановление организации фронта ожидается не в пользу Временного правительства прежнего состава, но и захват власти советами также у большинства не встречает сочувствия. Было бы желательно во избежание анархии объединить действия и взгляды на ближайшее будущее, хотя бы двух фронтов, Северного и Западного. Вот это и хотел вам все доложить, дабы вы были ориентированы в обстановке.
2: Очень рад, что ваши войска участвуют в политике. Мы присягали Временному правительству, и не наше дело рассуждать, а принять все меры, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить разрухи в России и не допустить прорыва фронта немцами.
3: Все, что я вам сообщил, не слухи, а достоверные факты. Временное правительство не существует. Министр-председатель Керенский от власти уклонился. Власть в Петрограде находится всецело в руках Революционного совета. Я буду говорить с Духониным и ориентирую его в положении дел. Фронт, конечно, должен быть удержан против неприятеля. Потому я и говорю о необходимости объединить действия хотя бы двух фронтов.
2: Я употреблю все силы к тому, чтобы армии, несмотря ни на какую разруху в России, знали бы только одно – это удержать немцев в случае их наступления, несмотря на то, есть ли и какое временное правительство.
3: Я считаю, при настоящем положении дел, которое мне достоверно известно, мы не имеем права уклоняться от политики и не считаться с политическим настроением масс. Мы обязаны с этим настроением считаться, дабы фронт не оказался открытым.
1: Генералы еще думали о сопротивлении противнику, наседавшему на фронте. А ничтожный отряд генерала Краснова еще брал без сопротивления Гатчину и Царское Село, вселяя панику в большевистские отряды, когда в столичных газетах и на фронте появился декрет о мире. В газете Максима Горького «Новая жизнь» этот декрет был охарактеризован так.
4: Став у власти, большевики окончательно развязали стихию. Декрет о мире в связи с полной демократизацией армии был понят солдатами как лозунг «Спасайся, кто может».
1: Наступили дни великого хаоса. Это был первый успех Ленина, великого организатора, величайшей в истории дезорганизации.

0: 1 ноября по старому стилю, через неделю после занятия Зимнего дворца и заключения министров Временного правительства в Петропавловскую крепость, в Могилеве Общий армейский комитет в своем бюллетене опубликовал приказ генерала Духонина, начальника штаба Верховного главнокомандующего.
1: Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесению генерала Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и место его пребывания не установлено. Вследствие чего, на основании положения о полевом управлении войск, я вступил во временное исправление должности Верховного Главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск в Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед Родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще больше углубиться в пределы родной земли. Подписал генерал Духонин.
0: В этом приказе генерала, исполнявшего должность главнокомандующего, находящегося в бегах, не было ни слова о мире. О мире говорил только декрет Совнаркома, обращаясь к правительствам воюющих стран, к их пролетариату. Но этот декрет ни слова не говорил о солдатах. Пробел нужно было заполнить. Фронт – важный фактор в вопросе мира и революции. Поэтому 7 ноября, то есть 20 ноября по новому стилю, Совнарком обратился к генералу Духонину по радиотелеграфу с приказанием немедленно предложить всем воюющим перемирие. Это предложение перемирия было обращено к войскам, к солдатам. Радиотелеграмма Духонину была так небрежно оформлена, что вызвала подозрения в провокации. Начались телеграфные переговоры между Ставкой и Совнаркомом. Они приведены частично в «Правде» от 23 ноября. От имени Совнаркома говорил прапорщик Крыленко.
2: У аппарата Крыленко.
3: У аппарата квартирмейстер Дитерикс.
2: Дитерикс, если можете сообщить, то скажите, получена ли вами радиотелеграмма Совета народных комиссаров, посланная в 4 часа, и что сделано вами по исполнению предписаний Совета народных комиссаров?
3: Была получена телеграмма государственной важности без номера и без даты. Почему генерал Духонин запросил о необходимых гарантиях, подтверждающих подлинность телеграммы? Ответ еще не получен, и час тому назад послана просьба ускорить ответ.
2: Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в таком государственно важном деле возлагаем всецело на генерала Духонина и, безусловно, требуем немедленной посылки парламентеров. Если промедление приведет к голоду, развалу или поражению, или анархическим бунтам, то вся вина ляжет на вас, что будет сообщено солдатам.
0: Этой мерзкой угрозой расправы руками солдатской массы закончился разговор Крыленко с генералом Дитрихсом. К аппарату подошел генерал Духонин.
1: У аппарата временно исполняющий должность главнокомандующего генерал Духонин.
2: Народные комиссары у аппарата. Ждем вашего ответа.
1: Убедившись, что телеграмма была послана мне вами, прежде чем принять решение по существу телеграммы за подписью народных комиссаров Ульянова, Ленина, Троцкого и Крыленко, мне совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения. Первое. Имел ли Совет народных комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим державам с декретом о мире? Второе. Как предполагалось поступить с румынской армией, входящей в состав нашего фронта? Третье. Предполагается ли входить в переговоры о сепаратном перемирии? Или переговоры будут вестись нами за общее перемирие?
2: Текст посланной вам телеграммы совершенно точен и ясен. Настаиваем на немедленной посылке парламентеров и извещении нас о ходе переговоров каждый час. благоволите дать точный ответ на поставленные вам прямые вопросы.
1: Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для вас, Совета народных комиссаров, невозможны. Тем менее они возможны для меня от вашего имени. Только центральная правительственная власть, поддерживаемая армией и страной, имеет для противников достаточный вес, чтобы придать этим переговорам нужную для достижения результатов авторитетность. Я также считаю, что в интересах России скорейшее заключение мира.
2: Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить данные нами предписания?
1: Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я дал. Еще раз повторяю, необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством.
0: На этом закончился разговор последнего главнокомандующего российской армии генерала Духонина с представителями Совнаркома. На другом конце провода находились Ленин, Сталин и Крыленко. Они тут же послали в ставку главнокомандующему следующую телеграмму.
4: Генералу Духонину. Именем правительства Российской Республики и по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Подписали Ленин, Сталин, Крыленко.
0: В тот же день за подписью председателя Совета народных комиссаров Ленина и нового верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко был опубликован документ под многозначительным заглавием «Всем». Начинался он так.
5: Всем полковым, дивизионным, корпусным и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота. 7 ноября старого стиля ночью Совет народных комиссаров послал радиотелеграмму главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и формально предложить перемирие всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Не получив от Духонина ответа до вечера 8 ноября, Совет народных комиссаров уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о причинах промедления. Духонин делал многочисленные попытки уклониться от объяснения. Но когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил отказом подчиниться.
0: Затем в этой радиотелеграмме, обращенной ко всем, подробно сообщалось об отстранении генерала Духонина от должности главнокомандующего и назначении на его место прапорщика Крыленко. Кончалась телеграмма обращением к солдатам.
5: Солдаты! Дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира. Вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.
0: Этот приказ самовольно в любом месте фронта и в любое время прекращать военные действия был катастрофой для фронта. Но зато он делал массы солдат-фронтовиков верными приверженцами новых властителей. Совнарком спешно нуждался в признании своей власти фронтов. В Петрограде революционная волна спадала. Излишняя переоценка революционного настроения со всей отчетливостью выяснилась через пару дней – после свержения Временного правительства, признавался Троцкий. Хотя перед восстанием Троцкий пел дифирамбы гарнизону Петрограда. Прежде всего этот гарнизон начал разбегаться. К 10 ноября, например, по официальному списку в Семеновском полку состояло всего 380 человек. Антонов Овсеенко, занявший пост столичного главнокомандующего, признавался, что разваливающийся революционный гарнизон задавал ему больше хлопот, чем осада и взятие Зимнего дворца. Остатки гарнизона охватило пьяное безумие. Соломон в своих воспоминаниях пишет, как весь Смольный впал в панику, не исключая и самого Ленина.
6: «За много лет нашего знакомства я не видел Ленина таким. Он был бледен, и нервная судорога подергивала его лицо. Вот он, русский бунт», — сказал он мне.
0: Пьяная вакханалия не прекращалась. Петроград выскальзывал из рук Совета народных комиссаров в угаре пьяных погромов. А фронт, как боевая сила, перестал существовать. Поэтому союзники и враги пока воздерживались от ответа на призывы к миру. Таков был первый ощутимый результат усилий Совнаркома приблизить день окончания войны. На деле это было затягиванием войны на Западе почти на целый год и развязывание трехлетней гражданской войны в России –

0: Вы слушали очередную передачу «Гражданская война 1917-1920 годов» из цикла «Календарь исторических событий».
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Молодежная передача «Радио Свобода». Подготовила и ведет выпуск Инна Светлова, Молли Гордон. Эфир 10 мая 1972 года.

Добрый вечер. У микрофона Инна Светлова. Я рада, друзья, нашей встрече, друзья, слушатели молодежной передачи «Радио Свобода». И в честь этого музыка.

представляю себе, что ни один пожилой человек вздохнул, услышав вот эту мелодию. Вздохнул и сказал: «Ох уж это мне молодежь нынешняя». И чем-то мы, молодежь 72-го, не угодили старикам. Хотя ведь во всем мире, во все времена у отцов были претензии к сыновьям. Вот мы в ваши годы, или когда мы были молодыми, ну, это все знакомо и давно. И тем не менее, я считаю, что и у сыновей, у молодежи должно быть немало претензий к старшему поколению, во всяком случае вопросов, как и почему. И старики об этом знают. Но не у всякого хватит смелости сказать об этом так, как Илья Эренбург когда-то в беседе с швейцарским писателем Максом Фришем. В своем дневнике Фриш рассказывает, как встретился с Эренбургом в Варшаве на международном съезде писателей, как медленно, с трудом завязывался разговор, и как в конце, заговорив о нынешней молодежи и ее проблемах, Эренбург сказал: «Молодежь спрашивает у нас, конечно, как было возможно то, что произошло в сталинский период. Были ли мы тогда преступниками или идиотами?» И на это очень трудно ответить. На это трудно и вправду кое-кому ответить, а некоторым даже страшно. Так же, как страшно и трудно ответить отцам на вопрос молодых немцев: «Где ты был? Что делал, когда был Мюнхен 30-х годов, Хрустальная ночь, Освенцим, Дахау и Треблинка?» А я, прочитав слова Эренбурга, подумала: вот ведь и молодежи 60-х, 70-х годов тоже придется в будущем отвечать на вопросы детей: «Где ты был, когда была Чехословакия 68-го?» У молодежи Западной Германии, кстати, проблем и вопросов, пожалуй, больше, чем у всякой другой. Есть много вопросов, на которые она еще не получила ответа. Есть многое в истории ее народа, с чем она не согласна. И как всюду в демократической стране, в Западной Германии, молодежь 72-го года открыто говорит об этом. Она бунтует, организовывает диспуты, демонстрации, нередко восстанавливая против себя обывателя, с жиру, мол, бесится. Хотя не только немецкий обыватель такого мнения. Автор статьи, помещенный в «Правде Украины», думает примерно то же. Чем больше у человека забот, тем меньше никчемных размышлений. Ну, то есть примерно в переводе на простой язык: подержать бы вас на голодном пайке, не до критики и вопросов вам, молодым, было бы. Но тут нет даже элементарной попытки вникнуть в проблемы молодежи, в то, что ее волнует. Ведь одной строгостью, приказом, давлением или окриком проблема не решена, на вопросы не отвечено. А ведь именно так разговаривает с молодежью советская пресса. Надо, родина, партия требует, вот и все. Аргументы все в ответ на наболевшие вопросы. Молодежь наших дней заслужила, по-моему, прямого, честного разговора. Поэтому таким интересным мне кажется приложение к западногерманской газете «Süddeutsche Zeitung», которое целиком посвящено молодежи, ее проблемам, интересам, вкусам, настроениям. Оно так и называется «Молодежь 72-го». Мне это показалось настолько интересным, актуальным, что я решила вам рассказать о нем. Кстати, авторы этого приложения сами молодые, так что молодые говорят о молодых. Сегодняшнее молодое поколение, пишет автор одной статьи, освобожденное поколение, необычайно уверенное в себе и целеустремленное. Для многих, тоскующих по старым добрым временам, пожалуй, даже слишком уверенное в себе поколение. Самое примечательное в этом поколении – его подвижность, стремление к расширению кругозора, страсть к путешествиям. Сегодня, в наши дни, увидеть мир, чужие страны – это уже не привилегия богатых. В путешествиях молодой человек учится понимать окружающий мир, людей, учится с молоду терпимости и либеральности. Туризм, путешествие по белу свету – и вправду сегодня не проблема для молодого человека на Западе, ведь мир, можно сказать, почти что без границ. Более того, многие страны Западной Европы и Америки объединяются в самые различные общества, помогающие молодым людям в путешествиях. Существует, например, общество интернационального обмена студентами, студенческое бюро путешествий, есть так называемый Средиземноморский клуб и многие другие. Каждый из них предлагает на выбор, на любой вкус и карман самые необычайные маршруты. Большой популярностью у студентов во всем мире одинаково небогатых пользуется программой студенческого бюро путешествий, которое за небольшие деньги предлагает полет на побережье в Испании или путешествие по Волге,
или по Дунаю, включая экскурсии, вечера фольклора, спортивные соревнования. Обо всем этом рассказывается в специально отведенной для этого статье в молодежном приложении западногерманской газеты «Süddeutsche Zeitung», о котором я вам рассказываю. В другой статье, которая называется «Как пишут Че Гевара», обсуждается работа молодежного информационного центра, в который с таким вопросом, среди сотен других, приходят молодые люди за советом. Советы здесь дают охотно и бесплатно. Трое сотрудников бюро справляются со всеми проблемами, а недостатка в них нет. Все, что может быть неясным в возрасте от 14 до 21 года, выясняют здесь. От орфографических трудностей в написании имени Че Гевара до длины волос, включая проблемы вроде таких, где лучше провести летние каникулы или в каком молодежном кафе лучший оркестр. Нередко сюда приходят и с серьезными личными проблемами. Конфликт с родителями, законом, неполадки по работе. В таких случаях на помощь приходят педагоги, врачи, юристы, которых в центр приглашают для консультации. Естественно, что такой информационный центр пользуется популярностью. Только за один месяц туда обратились за помощью 2150 человек. Этот же центр устраивает выставки молодых художников, вечера молодых поэтов, встречи с политическими деятелями и спортсменами, дискуссии на самые разные темы. Здесь же, при центре, открыт пресс-клуб для школьников. Можно еще много интересного найти на страницах молодежного приложения к одной из крупнейших западногерманских газет. Есть статьи о молодежной моде, о молодых автомобилистах, об искусстве. Есть советы, как обставить комнату, как и чем угостить гостей-ровесников. Даже несколько рецептов есть. Словом, много поучительного и интересного. А главное, по-моему, то, что если молодежи и ее проблемам посвящают 8 газетных страниц, значит, ее, молодежь 72-го, ценят, с ней считаются, к ней прислушиваются, как к равному и равноправному члену общества.

0: Друзья, наше время подошло к концу. Нам пора прощаться. Всего хорошего. До свидания. Инна Светлова.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Золотой запас свободы. Наш следующий сюжет – Игорь Стравинский, «Американские годы». У микрофона Борис Загорский. Эфир 11 мая 1972 года.
4: В музыкальном мире –

микрофона Борис Загорский. Дорогие слушатели, в прошлый раз я говорил о неоклассических произведениях Стравинского, созданных во Франции. К этому списку нужно прибавить сочинения композитора, написанные после его переезда в Америку. Одним из значительнейших произведений Стравинского этого периода является симфония в трех частях, впервые прозвучавшая под управлением автора 24 января 1946 года в Нью-Йорке. Это, пожалуй, единственное сочинение композитора, в котором нашли отражение жизненные впечатления военных лет. Временно отказавшись от своей эстетической доктрины, утверждающей творчество как абсолютно чистую игру форм, Стравинский создает в своей симфонии остроконфликтные драматические образы и бурные кульминации, где выражено определенное едино-эмоциональное содержание. Вот слова самого Стравинского, раскрывающие замысел и содержание симфонии в трех частях. Процесс создания этой партитуры протекал в трудные времена жестоких и переменчивых событий, отчаяния и надежды, напряженности и, наконец, облегчения. Все эти отголоски оставили следы в моей симфонии. В списке американских работ Стравинского следует еще упомянуть домажорную симфонию и католическую мессу, которую мы слушали на прошлой неделе, концерт для струнного оркестра, балет «Орфей». Кроме того, между 1947 и 1952 годами композитор отредактировал и частично переработал, главным образом в области инструментовки, ряд своих старых партитур – «Петрушку», «Весну священную», «Царя Эдипа», «Симфонию псалмов», «Персифону», «Капричо для фортепиано с оркестром» и другие. В сентябре 1951 года на сцене Миланского театра «Ла Скала» состоялась премьера новой оперы Стравинского «Похождение Павесы». В основу замысла оперы была положена знаменитая серия сатирических гравюр того же названия, принадлежащих английскому художнику Хогарту, изображающая с беспощадным реализмом сцены из жизни молодого лондонского Павесы. Начиная с идиллическим дуэтом героя оперы Тома со своей нежно любимой невестой по имени Трулав, спектакль раскрывает перед зрителем-слушателем историю молодого человека, втянутого стараниями дьявола, которому он продал свою душу, в водоворот жизни лондонского дна. С каждой картиной Том опускается все ниже и ниже. Финальная сцена происходит в Бедламе, лондонском доме для умалишенных. Здесь оканчивает свои дни несчастный Том. Тщетно пытается спасти своего бывшего жениха, верное Трулав. Избрав для своей оперы глубоко пессимистический сюжет, Стравинский воплощает его в традиционных оперных формах, выработанных композиторами XVIII века, сочетая законченные ариозные номера, ансамбли и хоры с развитыми речитативами, инструментальными интерлюдиями и ритурнелями. Общий стиль музыкального языка оперы обязан Скарлатти, Глюку, Россини и Моцарту. Сам Стравинский в книге «Воспоминания и комментарии» прямо указывает на оперу Моцарта «Кози фан тутте» как на главный источник вдохновения в период работы над похождениями Павесы. Используя устоявшиеся формы номерной оперы, обращаясь к традиционным приемам строения арий, дуэтов, речитативов, хоров, оркестрового сопровождения, композитор, тем не менее, остается самим собой и в характеристике интонационно-ритмического склада мелодики, и в широком применении диссонантной гармонии, и в прихотливой раскраске партитуры своеобразными неожиданными тембрами. Опера «Похождение Павесы» была в числе последних работ Стравинского, основанных на принципе тонального мышления. В 1952 году композитор сочиняет кантату для хора и оркестра, характернейшей чертой которой является необычайно сложная контрапунктическая ткань, почти полностью лишенная признаков тональности. В последовавшем затем септете для фортепиано, струнных и духовых инструментов
Третья часть – «Жига». Строится на основе 12-тонового ряда. Это еще не последовательное применение додекафонии. Тем не менее, появление 12-тонового ряда в партитуре Стравинского произвело в музыкальных кругах всего мира впечатление разорвавшейся бомбы.

Эволюция эстетических взглядов Стравинского – одна из характернейших черт его композиторского облика. Из высказываний композитора известно, что он стремился к тому, чтобы каждое его новое произведение было не похожим на предыдущие. Он неоднократно поражал публику и критику неожиданным изменением стиля, новым подходом к решению любых творческих задач. Неудивительно, что Стравинский, до тех пор стоявший на противоположном по отношению к Шенбергу стилистическом полюсе, решил стать атоналистом. От него можно было всего ожидать. Изучая правила серийного письма, 70-летний мастер принял за образец наиболее законченную ветвь этой системы – веберновскую, подразумевающую тотальную форму организации звучащей материи. Серийный принцип последовательно применяется Стравинским в партитуре балета «Огонь», написанной в 1957 году.

1962 году состоялось первое публичное исполнение библейской аллегории Стравинского «Потоп». Послушаем отрывок из этого произведения.

0: And God said, Let the waters under the heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas.
1: Тут композитор показал, насколько ему близки новейшие течения современной музыки. Со свойственной ему виртуозностью он продемонстрировал в «Потопе» последние достижения серийной техники. Таковы в самых общих чертах последние этапы в творческой эволюции Стравинского, крупнейшего художника и оригинальнейшего музыканта-мыслителя нашего времени. На этом я и закончу беседу о нем. –

0: Борис Загорский об Игоре Стравинском. Эфир 11 мая 1972 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковской и по праздникам кино с Целиковской.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль,
4: потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
13: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
12: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуется НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я, вот я на какие-то марафоны лыжные езжу, Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не под российским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова.

0: парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200, и больше 400 в Нижней Палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль Russia Today.
1: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
0: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
1: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджет, и это проводится.
0: Да, я хотел поехать.
1: Как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
0: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. Две улицы, заполненные автозаками. То есть, реально, настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Фейсбуке, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем
1: узнать. То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
0: Это, хорошо, несомненно, сеть.
1: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
0: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
1: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
0: Нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца Биеннале свою выставку. И вообще этот павильон сдается и время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников –

0: которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это, вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22-го года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой, главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае, запланировано.
1: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
0: кто?
1: Российская делегация, Россия, она пользуясь правом собственности, просто зайти в этот русский павильон и устроить там свою выставку без ведома...
0: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
1: Да.
0: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: Ведь Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование. В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов, да, в рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильно такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Все вот того же,
0: сидящей,
1: да.
0: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь.
1: Ну,
0: у нас.
1: Да, да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но надо
1: посоветовать
0: вот борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее уже открывающееся биеннале тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
0: Ну, нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме того, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да. В этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то, на хорошем итальянском, отборную брань. Вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять. Только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился. Итальянский, да. Его назвать трудно хорошим. А вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
1: у
0: не
1: кого?
0: Поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию Достоевского?
0: Да, модный. Он модный. Модный.
1: Ну, Андрей, вот это что, это даже немного, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да.
1: Понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что здесь могу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейер», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Рустранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Рустранфиштер», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов в России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила, или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно. Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: Россию. У меня
1: Россию.
2: Вы украли вот именно термины, которые я подсказал, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо».
1: Это
2: красно-коричневая идеология.
1: Которая... В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют на значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверенная и популярная», суверенная и демократическая, и свободная демократия, да. Где сотрудничают бывшие политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известный тому, от того, что он был просто фашист, mm-hmm. который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Да. Джанни Алеманно. Mm-hmm. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми. Ну,
1: и
2: принципе,
1: мы видели, как Матео Сальвини вообще просто целуется с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини, да. И Движение пяти звезд, да. Скорее бы, я бы сказал, ну, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, ну, по крайней мере, в начале своего вот, развития роли. И вот именно они как-то, и хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают в каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Ну, знаете, официально Мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения. Да. Но, с другой стороны, движение «Пяти звезд», которое основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители... Угу. Руководители
2: регионы, провинции.
1: Да, да, провинции. Вот когда, по-моему, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да-да-да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики...
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представителей такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, да, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе употребляется.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, да, да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост-зарубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством.
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой, да, может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, ну, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, ну, вот, есть убыток, но в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой не евросийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне, ну, этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, ну, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль «Russia Today» там, по-моему, был.
2: Да, именно. А там что показывали? Я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представителей демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот последний вопрос, я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Это левые, наверное.
2: Скорее всего, это партии или постмодернистские, бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, играет роль, как сказать... антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви вот именно поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
1: Понятно.
2: Все Но слепо как-то, но повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и мы
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических, и идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России. В частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая, за исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, как-то левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот. Но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы. Вот. И, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе. Вот. Но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив, это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень многое. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда, это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится и воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале, потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и, да, и Франция, да. И Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх перед какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы, то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну да, здесь очень интересный вопрос, да, хотел связать вот это воедино, потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и, можно определенно говорить, и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий, все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы, в общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
1: да.
3: Противоположный.
1: Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы, в данном случае Израиль – агрессор, а Украина – жертва. И вот это, вот почему я и назвал принцип восьмерки. То есть прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса, ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: И именно так. И именно так. Потому что антиамериканизм он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, что мы, то, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех, для всех европейских, других европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская фишка.
1: Да.
3: Там вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. Это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. И она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим Биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, значит, как-то культура выше политики, ну, и так далее. Весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, вот, да,
3: немножко тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, вот я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуновым. А что же там с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, а в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да?
1: Да.
3: А это такое вот половинчатое решение, как всегда, вот как всегда в Италии, да? Вот такое половинчатое решение, да? А, то есть мы это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А Италия это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это вот... Это очень итальянская такое, такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский ее был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, вот с этими вот как бы реверансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Не сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и все.
1: Ну, вот это да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, вот, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда, но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. Это прекрасное завершение этого эфира. И что же, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов. Или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты. Они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке, или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
1: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
2: Из моей мечты осуществляет, Украину, Бандеры, а не российская.
1: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая – явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
4: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
5: У кого они сейчас хорошие?
6: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
7: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет и озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
6: Про военной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
2: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, Украину, Бандеры, а не Российская Федерация. И это очень-очень плохо, друзья мои.
6: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
8: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
9: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
8: Это демагогия.
6: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
10: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
6: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
11: Но пока вот большой и сильный преследует цель, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
12: Мы этим не
11: занимаемся.
12: Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, типа сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понимаешь, сейчас многие скажут, десятилетия, когда это будет?
13: Нет, надо думать.
12: Ребят, возможно, не при нас.
6: С вопросами, правда, непонятно кому, обращается и российский

0: Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
1: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
2: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 22 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капитала арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилия не играет роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
1: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Артем.
1: Вот забавное наблюдение. Ведущий Соловьев Лайв пишет у себя в телеграм-канале об отказе России от имперских амбиций. И ему как будто вторят политологи, которые в России работают в легальном поле. Я, например, смотрел, что они публикуют для канала «Кремлевский безбашенник». Они обсуждают национальную идею без империи. То есть уже тоже отказываются от больших стремлений. На ваш взгляд, окружение Путина также замечает, что лидер дает слабину и амбиций уже не будет?
3: Ну, очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, то понимают, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможностей и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверились, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года, он все-таки в умах даже соломенноголовых людей, он присутствует, да, по крайней мере, которые в советское время учились-то, историю так или иначе знают. И поэтому я думаю, что теперь этот нарратив о том, что нам не нужна большая империя, нам бы вот как-то сейчас сохраниться, устойчивость. А дальше, я думаю, будет больше, потому что нам не нужна империя, а дальше они скажут, что нам не нужен Путин, потому что в конечном итоге виноватым это сделают его, потому что проблема авторитарной власти в том, что если ты берешь на себя огромные обязательства, ты за эти обязательства будешь отвечать. И в данном случае разговоры о возможных там каких-то телодвижениях по перевороту, они, я думаю, инстинктивно связаны с желанием элит просто-напросто избавиться от Путина, который в действительности загнал их в тупик. Ведь еще проблема заключается в том, что если бы он представил им четкий план действия, вот берем Украину, условно говоря, дальше вот так вот действуем, а никакого плана ведь нет. Цели и задачи СВО, так называемых, тоже не озвучены. Никто не понимает, а что будет завтра. Ни большой капитал, ни гражданская бюрократия. Ну да, В плюсе, как всегда, чекисты. Но в отношении чекистов тоже

0: складывается блок, который хочет им противодействовать. И армия, кстати говоря, не в последнюю очередь выступает против, потому что именно чекистское сообщество сделало все, чтобы политически разгромить армию. Последний путч Пригожина и потом последующие посадки, отставки. Но это связывается с командой Шойгу, но я бы расширил это все-таки атака именно на армейских. А Путин боится ударов, в том числе оттуда.
1: И вот газета «Вашингтон-Пост» отмечает такие тяжелые времена в России, отмечает также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология популярного Путина – это выравнивание элит. Тут все просто. Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы вокруг себя, чтобы никто из них не стал слишком сильным. Но в 26-м году все отчетливее видно, как он усиливает ФСБ. Тут явный дисбаланс, и эта технология, возможно, тоже не работает. Третья технология – это оттеснение попутчиков. Получая власть, Владимир Путин заменял полезных для себя губернаторов, предпринимателей своими друзьями по дзюдо или университету. Но чисто по возрастным, биологическим, я бы даже сказал, причинам, его скамейка запасных не увеличивается, и близкие друзья кончаются. Возможно, эта стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России, то есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни, в 2008 году также якобы от Грузии защищал, теперь якобы спасает Россию от Украины. Но ограничения интернета, отмена техники на параде показывают обратное. Руслан, передаю вам слово. На ваш взгляд, какую же политическую технологию Путину использовать в этот раз? Может быть, я что-то упустил?
0: Да, не очень хотелось бы, конечно, быть адвокатом или советником Путина, но в целом основная проблема Путина в том, что он не может сейчас перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина и убрать их с политической сцены. Он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять, любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть ему придется отбирать власть у ФСБ. Ну, я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояние. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, во власть был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло, у него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. этот всплеск, и все, это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина, люди устали от безызвестности, люди устали от того, что с них сейчас как с липки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный. Поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда, один.
1: Какой?
0: Уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь, отца нации, и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
1: Но и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергея Кужевича Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из-за разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не зложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и «Важные истории». Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы – все эти факторы в совокупности, как уже писали «Важные истории», рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
5: Шойгу!
3: Провал Блицкрига, неудачи на фронте и пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
6: Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
7: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
3: Проект полагает, что в четырех департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
8: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас и всех китайских друзей
5: с наступающим Новым годом.
3: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
8: Запрос у нашей стороны. Корейская сторона предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей. Это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
3: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
9: После этого на хоккей будем бегать.
10: Летать, как бабочки. Пархать.
11: Осенние сборы, предсезонные.
9: Да, да.
11: Предсезонная подготовка.
9: Точно.
1: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
0: Ну, а почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозом случилось почти практически то же самое, хотя его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть, потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. А Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. А поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал в Московской области. Но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армию. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нету харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните. Был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
1: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны, и его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне, она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят, что он не оказался готовым к войне?
0: Вполне может быть, как в том известном фильме, кто нам мешает, тот нам и поможет, если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзижинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
1: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал, возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
0: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найден достаточно компромиссная слабая фигура. Как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. Чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. Основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 1953-м, потом в 1956-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина, по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам. Силовикам, там, условно, промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что, ну, ФСБ все так или иначе мониторит. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
1: Вот я тоже про него как раз и подумал.
0: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени, его пиарщики его не подсвечивают.
1: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры. Он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да. Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите. И увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
3: и Ярослав Шимов.
2: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
3: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия – держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
2: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
3: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно оказывается формулировал эти самые принципы.
2: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Вот известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Конец цитаты.
3: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лоббилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
2: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
3: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
2: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может. Ну, вряд ли толерант, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
3: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до... Ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушке, ну, не посылали публично.
2: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
3: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
2: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, санкт-петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
3: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, это джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
2: Скорее в искусстве. Славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
3: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советская советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
5: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
3: Да, безусловно. Ну, сейчас на самом деле путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
5: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сферы влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 45-го года, например.
3: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
5: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 75-м годе, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности. Что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
3: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились, так называемая, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение Хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
5: Там много, на самом деле, было подпунктов этих Хельсинкских соглашений. Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния. И вообще все это очень опасно.
3: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
5: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
3: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
5: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
3: До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: Thank you. «Отступление и война».
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
15: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
16: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
17: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
18: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира. Передача Владимира Абаринова. В романах Льва Толстого, пишет Владимир Абаринов, исследователю всегда есть чем поживиться. Мы говорим сейчас не об абстрактных материях, вроде идейного содержания или художественной правды образов, а о реальном комментарии, объясняющем контекст происходящего или просто бытовые детали, способные изменить ракурс нашего восприятия. Как ни удивительно, комментарий этот даже в академических изданиях составлен небрежно и фрагментарно, часто не специалистами. Исключение составляют набоковские комментарии к Анне Карениной, порой избыточно подробные. Встречаются в них и ошибки, а бывает, что реальное историческое лицо принимается комментатором за вымышленное, хотя оно и выведено в романе под своим настоящим именем. Микрофон Владимиру Абаринову.
1: В «Войне и мире» есть эпизодический персонаж, живущий в Москве доктор Метивье. Толстому он явно не симпатичен. Граф не любил докторов и не верил в медицину. Точнее, он признавал лишь эффект плацебо. Рассуждение на эту тему есть в романе, там, где речь идет о болезни Наташи.
0: Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа. Как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек. Ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и так далее, записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества. Вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве. Но они полезны, необходимы, неизбежны были. Причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, вражии, гомеопаты. Потому что они удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной человеческой, в ребенке заметной в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место. И ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия, в то время как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль 7 гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке. И если порошки эти непременно через 2 часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
1: Одним из этих лечащих Наташу врачей был Метивье. Быстро вошедший в моду, французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Том 2, часть 5, глава 3. Толстому он неприятен еще и тем, что принадлежит к интимному кругу Елен Безуховой и потому не нравится Пьеру. Этого нет в окончательном варианте, но есть в черновиках.
0: И как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Пьер, всякий раз, как встречал у себя этого француза, или как слышал изречение жены, что «un médecin est un ami, un confesseur» — врач, друг и исповедник, всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде.
1: В Николин день, Никола зимний, 6 декабря по старому стилю, доктор Метивье приезжает к старому князю Болконскому поздравить его с именинами. Князь, хоть и привык к визитам Метивье, не велел никого принимать, но доктор все же проникает в кабинет и подворачивается под горячую руку. Князь Николай Андреевич выгоняет его с криком: «Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Доктор поспешно уезжает, объяснив гнев князя дурным самочувствием. Разговора мы не слышим. В кабинет князя

0: безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачей за «point d'honneur» — вопрос чести, поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о чем он Метивье захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает со стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял, и за «point d'honneur» поставил себе не разговориться.
1: Щупая пульс князя, Метивье заводит речь о разных политических предметах в надежде на реакцию князя. О каких именно?
0: Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании. Выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки. Но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать. Впрочем, прибавил он, мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на запад, что, как говорят, гораздо благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
1: Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
0: Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?» — вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта. И зачем я стал говорить это? Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье, и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто со мной, этот французишка?» Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин, за ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте. Идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион». «Французский шпион! Бонапартов раб! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
1: За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз — шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется. Но упоминается, за обедом у графа Ростова, уже после вторжения Наполеона в Россию, том обеде, на который Пьер привозит воззвание государя к москвичам, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини и о том, что Метивье исчез из Москвы. Том 3, часть 1, глава 20.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
1: Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая, всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос, и тем не менее ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что во французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в

0: Книги Евгения Тарле «Наполеон».
1: Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают! Какая решимость! Какие люди! Это скифы!»
0: Во французских справочниках находим следующую информацию. Метивье Этьен Агюстен родился 7 июня 1774 года в Ла-Рошеле. Сын Пьера Агюстена, хирурга на торговых судах, и Мари Ют. Вероятно, поступил на военную службу во время массового призыва и стал адъютантом при штабе генерала Клебера. В 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познани. С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминания о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
1: Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурии.
0: Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», — ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача — отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
1: «В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это, без сомнения, из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью, она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными, пульс лихорадочный и прерывистый, каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
0: Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. Он привез бумаги от императрицы Марии Луизы и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Бассе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Бассе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Алиам пасьянса, андасиль, дю компаньон де Пелемиль, фитуле сюксе де Нибаль». Ну, что называется, pardon my French. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в XVIII веке трижды крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и один раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена три начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что, бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
0: Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портрет ребенка, и пунш, и разговор с рапом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
1: «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя.
0: И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
1: «Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
0: Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиезом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», – резко бросил Наполеон, согласно Сегюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
1: Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée». И облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
0: Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
1: Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
0: Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
1: Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.
0: Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, «неизбежным исполнителем воли провидения».
1: Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
2: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
3: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
4: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
3: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
4: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
3: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
4: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
3: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 м, стал 1.70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
4: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
3: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
4: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
5: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
6: А в садик вы уже записались?
5: С 4 лет обещали.
6: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
5: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
3: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
4: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера «Макс», то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
2: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
6: Не дай бог.
5: А что там в Европе?
6: Голод, разруха и нищета.
2: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
6: Либераст.
3: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
4: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
3: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
4: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
3: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
4: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
3: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
4: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. На телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный. Вот. точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
3: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
4: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что мне там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
3: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
4: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
3: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
4: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
3: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
4: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
7: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
3: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
4: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
3: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
4: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
3: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
7: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно.
2: А если девочка Россия? Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
4: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
3: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
4: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
8: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
3: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
4: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
3: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
4: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
3: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
4: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
5: Может, уедем куда-нибудь?
3: Куда?
5: В другую страну.
3: Да кому мы там нужны?
5: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
3: Ну а куда?
5: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
3: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
5: Ну, это 190 стран.
3: Так их всего 195.
5: Вот именно, в пятерку лучших входим.
3: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
4: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
3: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
4: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
3: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
4: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
3: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
4: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
3: Фамилия Винокуров.
4: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
3: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
4: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
3: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
4: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
3: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
4: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
3: Пока еще не видно разницы.
4: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
3: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
4: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту настоящего времени Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я на какие-то марафоны лыжные езжу. Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с под российским флагом. Вот и хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200 и больше 400 в Нижней Палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто, не просто пропаганда, это супер.

0: вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монтекатини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. 2 улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Facebook, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем
1: узнать. То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
0: Это, хорошо, несомненно, сеть.
1: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
0: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник – Российская Федерация.
1: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
0: Нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а биеннале называется биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца биеннале свою выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это... вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, но, во всяком случае, запланировано.
1: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
0: кто?
1: Российская делегация, Россия, она
0: нет,
1: что может,
0: нет,
1: пользуясь правом собственности, просто зайти в этот,
0: конечно,
1: русский павильон,
0: да,
1: и устроить там свою выставку без,
0: ну,
1: вот, ведома...
0: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
1: Да.
0: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы, находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать.

0: Очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркий политический, яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: Ведь но президент... Евросоюз же санкции. Они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
1: Еврокомиссия,
0: оно...
1: да.
0: В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов,
1: да,
0: в рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых, да, конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильное такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая, да, Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейский, европейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Все вот того же,
0: сидящей,
1: да.
0: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь,
1: ну,
0: у нас.
1: Ну, да, да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть. Но надо
1: связь
0: посоветовать
1: фонду
0: борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее, уже открывающееся Биеннале, тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут ну, никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот, явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это
0: ну, нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министра. Кроме этого, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере или как там это называется, X, да. В этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то на хорошем итальянском отборную брань. Вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять. Только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился. Итальянский да. Его назвать трудно хорошим. А вы знаете, у кого хороший итальянский, вы не поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию Достоевского?
0: Да,
1: или...
0: модный. Он модный. Модный.
1: Ну, Андрей, вот, вот да. Это что, это даже не минуту, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть, вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. Mm-hmm. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста. Это, к сожалению, для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да,
1: понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейр», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «русстранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «русстранфиштер», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов в России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. И Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: Россию. У меня
1: вы
2: украли вот именно термины, которые я подсказали, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо».
1: Это
2: красно-коричневая идеология,
1: Как в России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверена и популяре», суверенная и демократическая и свободная народная демократия, да. Где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известен тому, от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это
2: да,
1: кто?
2: Да. Джанни Алеманно. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми, но
1: и принципе... мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется
2: знаете,
1: с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини, да, и Движение пяти звезд, да, скорее бы я бы сказал, ну, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, ну, по крайней мере, в начале своего вот, развития роли. И вот именно они как-то, и хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают ну, в каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских вот, интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Ну, знаете, официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью ну, одного макродвижения. Да. Но, с другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители... Угу. руководители
2: регионы, провинции.
1: Да, провинции. Вот когда, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики...
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, что чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается, ну, за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, но Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе употребляется.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством?
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, и которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какой-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, ну, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, ну, вот, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой евросийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, ну, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль Russia Today там, по-моему,
2: да, именно,
1: был.
2: Именно. А там что показывали? Я, конечно, я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», или, не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представители демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот, последний вопрос. Я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно. Которым... Что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Левые, наверное.
2: Да, левые, скорее это левые. Вот именно. Это просто,
1: да.
2: Скорее всего, это партии или постмодернистские, я бы сказал, политики, которые возродились или просто появились после распада макроструктур, поддерживавших коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, играет роль, антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, в православной церкви именно на поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
1: Понятно.
2: Все слепо как-то повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических,
2: и
1: идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, как-то левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот. Но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы. Вот. И, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе. Вот. Но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив, это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень многое. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда, это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится и воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале, потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания, со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх перед какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы, то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну вот, да, здесь очень, очень интересный вопрос, хотел связать вот это воедино, потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот, это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и, можно определенно говорить, и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий, все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы, в общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо да. Противоположный.
1: Удивительно, да, вот я показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом как бы в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот почему я и назвал это принцип восьмерки. То есть прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такая итальянская писка.
1: Да? Да, да.
3: А вот там вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же писка. Это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. А, и она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то культура выше политики, ну, и так далее, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, да, вот, да.
3: Наша тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик. Очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. А что же там, с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, а в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
1: Да.
3: А такое вот половинчатое решение, как всегда в Италии, да, такое половинчатое решение, да, то есть мы это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А Италии это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это вот, это очень итальянское такое... такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России, с другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает...
1: Ну, понятно, ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, с этими вот как бы реверансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Ну, сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и все.
1: Ну, вот это, да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда. Но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. Это прекрасное завершение этого эфира. И что ж, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов. Или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты. Они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
7: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
8: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
9: Эти мои мечты осуществляют, так сказать, Бандеры. А не в России, не российской.
8: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
11: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
12: У кого они сейчас хорошие?
13: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
14: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
13: В провоенной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
9: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, бандеры. А не в России, не Российская Федерация. И это очень-очень плохо, друзья мои.
13: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
15: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
16: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
15: Это демагогия.
13: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
17: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
13: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
18: Но пока вот большой и сильный преследует цель, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
19: Мы этим
18: не занимаемся.
19: Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, десятилетия, когда это будет?
20: Нет, надо думать.
19: Возможно, не при нас.
13: С вопросами, правда, непонятно к кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
21: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего. Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вопрос. А кто должен делать?
13: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
10: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
0: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 22 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень.

0: да благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
1: Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
0: Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?» — вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта. И зачем я стал говорить это? Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье, и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто со мной, этот французишка?» Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин, за ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте, идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион». «Французский шпион! Бонапартов раб! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
1: За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз — шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется. Но упоминается, за обедом у графа Ростова, уже после вторжения Наполеона в Россию, том обеде, на который Пьер привозит воззвание государя к москвичам, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини и о том, что Метивье исчез из Москвы. Том 3, часть 1, глава 20.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
1: Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая, всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос, и тем не менее ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что его французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в книге Евгения Торле «Наполеон».
0: Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают. Какая решимость! Какие люди! Это скифы!»
1: Во французских справочниках находим следующую информацию. Метивье Этьен Агюстен родился 7 июня 1774 года в Ла-Рошеле. Сын Пьера Агюстена, хирурга на торговых судах, и Мари Ют. Вероятно, поступил на военную службу во время массового призыва и стал адъютантом при штабе генерала Клебера. В 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познане.

0: С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминания о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
1: Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурии.
0: Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», – ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача – отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
1: «В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это, без сомнения, из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью. Она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными. Пульс лихорадочный и прерывистый каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
0: Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. Он привез бумаги от императрицы Марии Луизы и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Бассе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Бассе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Алиам пассианса, андасиль, дю компаньон де Пелемиль, фитуле сюксе де Нибаль». Ну, что называется, pardon my French. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в XVIII веке трижды крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и один раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена три начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
0: Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портрет ребенка, и пунш, и разговор с Раппом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
1: «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя».
0: И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
1: «Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
0: Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиесом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», – резко бросил Наполеон, согласно Сегюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
1: Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée», и облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
0: Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
1: Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
0: Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
1: Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.
0: Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии Насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, неизбежным исполнителем воли провидения.
1: Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
2: и Ярослав Шимов.
1: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
2: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия – держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономического развития, ну, она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
1: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного. забавного. Я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР». То ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
2: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно, оказывается, формулировал эти самые принципы.
1: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться. В бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Это известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. «Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это». Конец цитаты.
2: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лоббилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
3: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
2: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
3: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
2: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века. Занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушки, ну, не посылали публично.
3: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
2: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
3: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, санкт-петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
2: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, это джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
3: Скорее в искусстве славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
2: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле. И советским руководителям, русским и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
3: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
2: Да, безусловно. Ну, сейчас на самом деле путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
3: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 1945 года, например.
2: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
3: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
2: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение Хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать. Это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
3: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. соглашениях Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
2: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
3: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19 века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
2: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
3: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
2: До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какие перемены нужны России?
9: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
10: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
11: Перемены нужны масштабные.
12: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
13: Да никаких, все нормально.
14: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
16: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
18: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
19: Эти мои мечты осуществляют, укрытие Бандеры. А не в российской.
18: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
20: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая – явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
21: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
22: А у кого они сейчас хорошие?
23: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
24: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
23: Про военной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
19: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, Бандеры. А не в Российской Федерации. И это очень-очень плохо, друзья мои.
23: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
25: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
1: Россия напала на НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
23: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
3: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
23: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
4: Но пока вот большой и сильный преследует цель, значит, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
11: Мы этим не занимаемся. Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, типа сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, ну, десятилетия, когда это будет?
25: Нет, надо думать.
11: Ну, ребят, ну, вот, возможно, не при нас.
23: С вопросами, правда, непонятно к кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
26: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего. Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вот. Простой вопрос. А кто должен делать?
23: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
20: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
27: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 2022 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капитала арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилия не играет роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
20: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с

0: дает слабину, и амбиций уже не будет.
1: Ну, очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, и то понимают, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможностей и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверили, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года, он все-таки в умах даже соломенноголовых людей, он присутствует, да, по крайней мере, которые в советское время учились-то, историю так или иначе знают. И поэтому я думаю, что теперь этот нарратив о том, что нам не нужна большая империя, нам бы вот как-то сейчас сохраниться, устойчивость. А дальше, я думаю, будет больше, потому что нам не нужна империя, а дальше они скажут, что нам не нужен Путин, потому что в конечном итоге виноватым это сделает его, потому что проблема авторитарной власти в том, что если ты берешь на себя огромное обязательство, ты за эти обязательства будешь отвечать. И в данном случае разговоры о возможных там каких-то телодвижениях по перевороту, они, я думаю, инстинктивно связаны с желанием элит просто-напросто избавиться от Путина, который в действительности загнал их в тупик. Ведь еще проблема заключается в том, что если бы он представил им четкий план действия, вот берем Украину, условно говоря, дальше вот так вот действуем, а никакого плана ведь нет. Цели и задачи СВО, так называемых, тоже не озвучены. Никто не понимает, а что будет завтра. Ни большой капитал, ни гражданская бюрократия. Ну да, в плюсе, как всегда, чекисты. Но в отношении чекистов тоже складывается блок, который хочет им противодействовать. И армия, кстати говоря, не в последнюю очередь выступает против, потому что именно чекистское сообщество сделало все, чтобы политически разгромить армию. Вот последний путч Пригожина и потом последующие посадки, отставки. Но это связывает с командой Шойгу, но я бы расширил. Это все-таки атака именно на армейских. А Путин боится удара в том числе оттуда.
0: И вот газета «Вашингтон-Пост» отмечает такие тяжелые времена в России, отмечает также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология популярная у Путина – это выравнивание элит. Тут все просто. Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы вокруг себя, чтобы никто из них не стал слишком сильным. Но в 26-м году все отчетливее видно, как он усиливает ФСБ. Тут явный дисбаланс, и эта технология, возможно, тоже не работает. Третья технология – это оттеснение попутчиков. Получая власть, Владимир Путин заменял полезных для себя губернаторов, предпринимателей своими друзьями по дзюдо или университету. Но чисто по возрастным, биологическим, я бы даже сказал, причинам, его скамейка запасных не увеличивается, и близкие друзья кончаются. Возможно, эта стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России, то есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни.

0: В 2008 году также якобы от Грузии защищал, теперь якобы спасает Россию от Украины. Но ограничения интернета, отмена техники на параде показывают обратное. Руслан, передаю вам слово. На ваш взгляд, какую же политическую технологию Путину использовать в этот раз? Может быть, я что-то упустил?
1: Да, не очень хотелось бы, конечно, быть адвокатом или советником Путина, но в целом основная проблема Путина в том, что он не может сейчас перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина, и убрать их с политической сцены. Он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, ну, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять. Любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть у него придется, ему придется отбирать власть у ФСБ. Но я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояния. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, ну, вот, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло. У него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. Этот всплеск. И все, это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина, люди устали от безызвестности, люди устали от того, что с них сейчас как с липки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный, поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда, один.
0: Какой?
1: Уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь от санации и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
0: Но и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергея Кужевича Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не изложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и «Важные истории». Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы – все эти факторы в совокупности, как уже писали «Важные истории», рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
5: Шойгу!
3: Провал Блицкрига, неудачи на фронте и пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
6: В Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
7: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
3: Проект полагает, что в 4 департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
8: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас всех китайских друзей с наступающим Новым годом.
3: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
8: Запросы нашей стороны, корейская сторона предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей, это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
3: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
9: После этого на хоккей будем бегать. Летать, как бабочки. Порхать.
10: Осенние сборы, предсезонные.
9: Да, да.
10: Предсезонная подготовка.
9: Точно.
0: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
1: Ну, почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозным случилось практически то же самое, хотя его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть. Потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. А Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. А поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал в Московской области. Но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армию. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нету харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните. Был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
0: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны. И его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне. Она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят, что он не оказался готовым к войне?
1: Вполне может быть, как в том известном фильме «Кто нам мешает, тот нам и поможет», если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзижинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
0: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал. Возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
1: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найдена достаточно компромиссная слабая фигура. Как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. Чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. Основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 53-м, потом в 56-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина, по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам. Силовикам, там условно промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что ФСБ все так или иначе мониторят. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
0: Вот я тоже про него как раз и подумал.
1: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени, его пиарщики его не подсвечивают.
0: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры. Он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да? Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите. И увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
3: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
4: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
5: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
4: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
5: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
4: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
5: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
4: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
3: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
5: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
4: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
5: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
6: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
7: А в садик вы уже записались?
6: С 4 лет обещали.
7: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
6: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
4: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
5: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
3: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
3: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
5: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
5: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
5: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
5: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
4: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
5: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
4: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
5: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
4: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
5: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
4: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
5: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
4: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
5: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
4: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
5: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
4: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
8: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена.
3: Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
5: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
4: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
4: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
5: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
4: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
5: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
4: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
5: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
7: Может, уедем куда-нибудь?
4: Куда?
7: В другую страну.
4: Да кому мы там нужны?
7: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
4: Ну а куда?
7: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
4: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
7: Ну, это 190 стран.
4: Так их всего 195.
7: Ну вот именно, в пятерку лучших входим.
4: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
5: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
4: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
5: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
4: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
5: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
4: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
5: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
4: Фамилия Винокуров.
5: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
4: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
5: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
4: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
5: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
4: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
5: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
4: Пока еще не видно разницы.
5: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
4: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
5: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Бородинский «Насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира». Передача Владимира Абаринова. В романах Льва Толстого, пишет Владимир Абаринов, исследователю всегда есть чем поживиться. Мы говорим сейчас не об абстрактных материях вроде идейного содержания или художественной правды образов, а о реальном комментарии, объясняющем контекст происходящего или просто бытовые детали, способные изменить ракурс нашего восприятия. Как ни удивительно, комментарий этот даже в академических изданиях составлен небрежно и фрагментарно, часто не специалистами. Исключение составляют набоковские комментарии к Анне Карениной, порой избыточно подробные. Встречаются в них и ошибки, а бывает, что реальное историческое лицо принимается комментатором за вымышленное, хотя оно и выведено в романе под своим настоящим именем. Микрофон Владимиру Абаринову.
1: В «Войне и мире» есть эпизодический персонаж, живущий в Москве доктор Метивье. Толстому он явно не симпатичен. Граф не любил докторов и не верил в медицину. Точнее, он признавал лишь эффект плацебо. Рассуждения на эту тему есть в романе, там, где речь идет о болезни Наташи.
0: Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа. Как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек. Ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и так далее, записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества. Вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве. Но они полезны, необходимы, неизбежны были. Причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, вражи, гомеопаты. Потому что они удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной человеческой, в ребенке заметной в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место. И ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия, в то время как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли Бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль 7 гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке. И если порошки эти непременно через 2 часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
1: Одним из этих лечащих Наташу врачей был Метивье. Быстро вошедший в моду, французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Том 2, часть 5, глава 3. Толстому он неприятен еще и тем, что принадлежит к интимному кругу Елен Безуховой и потому не нравится Пьеру. Этого нет в окончательном варианте, но есть в черновиках.
0: И как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Пьер, всякий раз, как встречал у себя этого француза, или как слышал изречение жены, что «un médecin est un ami, un confesseur» — врач, друг и исповедник, всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде.
1: В Николин день, Никола Зимний, 6 декабря по старому стилю, доктор Метивье приезжает к старому князю Болконскому поздравить его с именинами. К Князь, хоть и привык к визитам Метивье, не велел никого принимать, но доктор все же проникает в кабинет и подворачивается под горячую руку. Князь Николай Андреевич выгоняет его с криком: «Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Доктор поспешно уезжает, объяснив гнев князя дурным самочувствием. Разговора мы не слышим. В кабинет князя автор нас не пустил. В черновиках их разговор описан гораздо подробнее, причем в вычеркнутых строках, вычеркнутых из черновика. После фразы «старый князь», хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно-веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. Вот после этих слов сказано следующее.
0: Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачей за «point d'honneur» — вопрос чести, поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает со стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял, и за «point d'honneur» поставил себе не разговориться.
1: Щупая пульс князя, Метивье заводит речь о разных политических предметах в надежде на реакцию князя. О каких именно?
0: Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании. Выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки. Но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать. Впрочем, прибавил он, мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на запад, что, как говорят, гораздо благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
1: Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
0: Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?»

0: сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин, за ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте, идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион, французский шпион, Бонапартов раб. Вон из моего дома, вон, я говорю». Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
1: За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз – шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется, но упоминается. За обедом у графа Ростова, уже после вторжения Наполеона в Россию, том обеде, на который Пьер привозит воззвание государя к москвичам, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини и о том, что Метивье исчез из Москвы. Том 3, часть 1, глава 20.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
1: Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая, всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос. И тем не менее, ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что во французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в книге Евгения Торле «Наполеон».
0: Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают. Какая решимость! Какие люди! Это скифы!»
1: Во французских справочниках находим следующую информацию. Метивье Этьен Агюстен родился 7 июня 1774 года в Ла-Рошеле. Сын Пьера Агюстена, хирурга на торговых судах, и Мари Ют. Вероятно, поступил на военную службу во время массового призыва и стал адъютантом при штабе генерала Клебера. В 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познане. С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминания о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов

0: в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
1: Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурии.
0: Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», — ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача — отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
1: «В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это, без сомнения, из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью, она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными, пульс лихорадочный и прерывистый, каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
0: Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. Он привез бумаги от императрицы Марии Луизы и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Бассе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Бассе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Алиам пассианса, андасиль, дю компаньон де Пелемиль, фитуле сюксе де Нибаль». Ну, что называется, pardon my French. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в XVIII веке трижды крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и один раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена три начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что, бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
0: Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портрет ребенка, и пунш, и разговор с Раппом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
1: «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить?» Лечить нельзя.
0: И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
1: «Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое. Пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
0: Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиесом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», – резко бросил Наполеон, согласно Сигюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
1: Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée», и облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
0: Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
1: Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
0: Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
1: Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.
0: Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, неизбежным исполнителем воли провидения.
1: Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
2: и Ярослав Шимов.
1: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и Советского Союза, и до этого Российской империи, и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
2: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия – держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономической развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
1: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным, старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного. главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
2: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно, оказывается, формулировал эти самые принципы.
1: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться. В бизнесе, в шоу-бизнесе там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Вот известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. «Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это». Конец цитаты.
2: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лоббилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
3: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
2: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
3: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
2: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушки, ну, не посылали публично.
3: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
2: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали, как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
3: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империей, и то, как дипломатия пыталась Санкт-Петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
2: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, эта джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
3: Скорее в искусстве. Славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
2: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
3: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
2: Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но». Она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
3: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше. Это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое, их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 45 года, например.
2: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
3: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
2: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
3: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния. И вообще все это очень опасно.
2: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону, или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
3: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
2: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
3: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
2: До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какие перемены нужны России?
9: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешняя, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
10: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
11: Перемены нужны масштабные.
12: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
13: Да никаких, все нормально.
14: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
16: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Кто из политиков сделает вас богаче?
18: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
19: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
20: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
21: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
22: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
23: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
24: Не будет экономического роста.
23: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
25: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Ленинский декрет о мире из цикла «Календарь исторических событий». Эфир 10 мая 1972 года.

0: Вы слушаете первую передачу из серии «Гражданская война 1917-20 годов». Первые 8 передач этой серии будут посвящены Брест-Литовскому мирному договору и событиям, связанным с подписанием и последствиями этого, как тогда называли, похабного мира. В сегодняшней передаче «Ленинский декрет о мире» вы услышите о том, в какой политической обстановке был опубликован этот декрет и какие события предшествовали его опубликованию.
1: В номере 208 «Известий» Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, вышедшего утром в пятницу 27 октября по старому стилю 1917 года, на первой странице большими буквами напечатано:
2: «Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года».
1: Этому принятию декрета предшествовали небезынтересные события, происходившие в цитадели Ленинской партии в Смольном. Уже в 10 часов утра 25 октября из Смольного выпущено оповещение.
2: Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.
1: Оповещение это было подписано безымянно Военно-революционный комитет. Среди дня в 2 часа 30 минут было созвано в Смольном экстренное заседание Петроградского совета. На нем хозяином был Троцкий. Он объявляет:
3: «Временное правительство больше не существует. Судьба Зимнего дворца должна решиться в течение ближайших минут».
1: Тут в первый раз на заседании совета открыто появился Ленин. До этого момента Ленин скрывался в задних комнатах Смольного и был замаскирован. Прошел он в Смольный не без приключений. Финский коммунист Рахья, у которого Ленин проводил последнюю ночь перед переворотом, довольно картинно описал приход Ленина в Смольный вечером 24 октября. Они встретили юнкерский патруль. Патруль принял Ленина, одетого в потрепанную одежду со старой мятой кепкой на голове, за пьяного. Вид был таков, что их даже свои не хотели пропускать в Смольный. Но и в Смольном под вечер 25 октября Ленин продолжал маскироваться. Троцкий в своих воспоминаниях описал довольно забавную сцену.
4: «Ленин был обязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке. Вид был довольно странный. Но проходивший случайно мимо Дан, у которого глаз был опытный и наметанный, разобрал маскарад, толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел. Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем. Узнали, подлецы. Но это было не опасно, потому что в этот момент мы были господами положения».
1: Почему господам положения нужен был подобный маскарад? Троцкий этого не объяснил в своих воспоминаниях. Минуты, исчисленные Троцким, шли одна за другой, а Зимний дворец не только не был взят, но даже не делалось попыток захватить его. В ожидании фактического падения Временного правительства оттягивалось и открытие съезда Советов, так называемого Второго Всероссийского. День 25 октября шел к концу. В сумерках, в 6 часов вечера, Зимнему дворцу был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче. Срок был продолжен. Дворец не сдавался. Наконец, в 10 часов 40 минут вечера решились открыть Второй Всероссийский съезд Советов. Ленин на съезде не появлялся. По утверждению Троцкого в его воспоминаниях, он и Ленин лежали на полу в соседней комнате и отдыхали. Изредка Троцкий выходил в зал заседаний, чтобы подать реплику Дану или иному оратору. Ленин, как лев, по словам Троцкого, метался в маленькой комнатке и ругался. Он слал одну записку за другой, то Подвойскому, то Антонову, вождям уличных вооруженных толп. Но съезд все же, наконец, начал действовать. Историк Мильгунов в своем труде «Как большевики захватили власть», вышедшем в Париже в 1953 году, как описывает открытие этого исторического съезда.
5: На съезде открытым данным происходила обычная фракционная волокита. Представители эсеров, меньшевиков, бунда, фронтовых групп выступали с внеочередными заявлениями протеста против заговора и захвата власти. Протестанты покидали съезд. Ушли с него и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым.
1: Была ли плодотворной работа Второго съезда Советов ночью с 25 на 26 октября, трудно сказать. Знаменитые декреты о земле и о мире были приняты лишь на ночном заседании 26-го. Ленин, вероятно, рассчитывал на притягательную и гипнотизирующую силу декретов. Но в момент принятия этих декретов съездом сводки о настроении войск на фронте говорили другое. Румынский фронт.
6: Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, осведомившись о событиях в Петрограде, признал, что никакие выступления в настоящий момент недопустимы, и что они наносят тяжелый удар революции и увеличивают силу контрреволюции.
1: Юго-Западный фронт.
7: Председатель исполнительного комитета Юго-Западного фронта решительно разделил точку зрения общеармейского комитета приставки в отношении недопустимости вооруженного захвата власти со стороны большевиков. В этом смысле ожидается резолюция происходящего в этот момент заседания исполнительного комитета Юго-Западного фронта.
1: Западный фронт.

0: Фронт.
1: Члены исполнительного комитета Северного фронта сообщают, что вполне определилось настроение 12-й армии в смысле осуждения большевиков. Настроение 5-й армии неопределенно. Есть основания предполагать, что выступление большевиков найдет там поддержку. Таковое же настроение и в тыловых организациях Северного фронта. Областной совет Северной области колеблется в своем решении и определенного ответа не дал.
2: Чем ближе к Петрограду, тем неопределеннее было настроение на фронтах. Эти настроения наглядно иллюстрирует телеграфный разговор командующего Западным фронтом генерала Балуева с генералом Черемисовым, командующим Северным фронтом. Разговор происходил поздно вечером 25 октября.
3: У аппарата главка ЗАП.
4: Здравия желаю. У аппарата главка СЕВ. Благоволите сообщить, известны ли вам петроградские события и как на них реагируют армии Западного фронта?
3: Здравствуйте. Известны. У меня на фронте пока все спокойно. Фронтовой комитет, армейские комитеты и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию о верности Временному правительству, поддержке его и о прекращении всяких выступлений крайних левов и беспорядков силой оружия. Каких-либо беспорядков на этой почве я не ожидаю, хотя фронт главным образом большевистский, и с моей стороны приняты меры к тому, чтобы предупредить эти беспорядки. Точности, что творится в Петрограде, мне неизвестно. Знаю только, что там очень скверно, что туда от нас посланы войска. Связь со Ставкой держу. Если что вам известно подробнее, то буду благодарен, если сообщите.
2: Главнокомандующий Северным фронтом Черемисов ответил на это оптимистическое повествование Балуева.
4: Временное правительство прежнего состава фактически не существует. Власть находится в руках Революционного комитета. Войска Петроградского гарнизона, за ничтожным исключением, оказались не на стороне Временного правительства, некоторые члены которого арестованы. Гарнизоном заняты правительственные учреждения. С Петроградом прервана связь. На Северном фронте в данную минуту объединившиеся организации фронта и тыла вырабатывают резолюцию, которую я вам сейчас же пришлю. На фронте у нас пока спокойно. Постановление организации фронта ожидается не в пользу Временного правительства прежнего состава, но и захват власти советами также у большинства не встречает сочувствия. Было бы желательно во избежание анархии объединить действия и взгляды на ближайшее будущее хотя бы двух фронтов, Северного и Западного. Вот это и хотел вам все доложить, дабы вы были ориентированы в обстановке.
3: Очень рад, что ваши войска участвуют в политике. Мы присягали Временному правительству, и не наше дело рассуждать, а принять все меры, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить разрухи в России и не допустить прорыва фронта немцами.
4: Все, что я вам сообщил, не слухи, а достоверные факты. Временное правительство не существует. Министр-председатель Керенский от власти уклонился. Власть в Петрограде находится всецело в руках Революционного совета. Я буду говорить с Духониным и ориентирую его в положении дел. Фронт, конечно, должен быть удержан против неприятеля. Потому я и говорю о необходимости объединить действия хотя бы двух фронтов.
3: Я употреблю все силы к тому, чтобы армии, несмотря ни на какую разруху в России, знали бы только одно – это удержать немцев в случае их наступления, несмотря на то, есть ли и какое временное правительство.
4: Я считаю, при настоящем положении дел, которое мне достоверно известно, мы не имеем права уклоняться от политики и не считаться с политическим настроением масс. Мы обязаны с этим настроением считаться, дабы фронт не оказался открытым.
2: Генералы еще думали о сопротивлении противнику, наседавшему на фронте. А ничтожный отряд генерала Краснова еще брал без сопротивления Гатчину и Царское Село, вселяя панику в большевистские отряды, когда в столичных газетах и на фронте появился декрет о мире. В газете Максима Горького «Новая жизнь» этот декрет был охарактеризован так.
5: «Став у власти, большевики окончательно развязали стихию.

0: Декрет о мире в связи с полной демократизацией армии был понят солдатами как лозунг «Спасайся, кто может».
1: Наступили дни великого хаоса. Это был первый успех Ленина, великого организатора, величайшей в истории дезорганизации –

0: 1 ноября по старому стилю, через неделю после занятия Зимнего дворца и заключения министров Временного правительства в Петропавловскую крепость, в Могилеве Общий армейский комитет в своем бюллетене опубликовал приказ генерала Духонина, начальника штаба Верховного главнокомандующего.
1: Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесению генерала Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и место его пребывания не установлено. Вследствие чего, на основании положения о полевом управлении войск, я вступил во временное исправление должности Верховного Главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск в Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед Родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще больше углубиться в пределы родной земли. Подписал генерал Духонин.
0: В этом приказе генерала, исполнявшего должность главнокомандующего, находящегося в бегах, не было ни слова о мире. О мире говорил только декрет Совнаркома, обращаясь к правительствам воюющих стран, к их пролетариату. Но этот декрет ни слова не говорил о солдатах. Пробел нужно было заполнить. Фронт – важный фактор в вопросе мира и революции. Поэтому 7 ноября, то есть 20 ноября по новому стилю, Совнарком обратился к генералу Духонину по радиотелеграфу с приказанием немедленно предложить всем воюющим перемирие. Это предложение перемирия было обращено к войскам, к солдатам. Радиотелеграмма Духонину была так небрежно оформлена, что вызвала подозрение в провокации. Начались телеграфные переговоры между Ставкой и Совнаркомом. Они приведены частично в «Правде» от 23 ноября. От имени Совнаркома говорил прапорщик Крыленко.
2: У аппарата Крыленко.
3: У аппарата квартирмейстер Дитерикс.
2: Дитерикс, если можете сообщить, то скажите, получена ли вами радиотелеграмма Совета народных комиссаров, посланная в 4 часа, и что сделано вами по исполнению предписаний Совета народных комиссаров?
3: Была получена телеграмма государственной важности без номера и без даты. Почему генерал Духонин запросил о необходимых гарантиях, подтверждающих подлинность телеграммы? Ответ еще не получен, и час тому назад послана просьба ускорить ответ.
2: Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в таком государственно важном деле возлагаем всецело на генерала Духонина и, безусловно, требуем немедленной посылки парламентеров. Если промедление приведет к голоду, развалу или поражению, или анархическим бунтам, то вся вина ляжет на вас, что будет сообщено солдатам.
0: Этой мерзкой угрозой расправы руками солдатской массы закончился разговор Крыленко с генералом Дитрихсом. К аппарату подошел генерал Духонин.
1: У аппарата временно исполняющий должность главнокомандующего генерал Духонин.
2: Народные комиссары у аппарата. Ждем вашего ответа.
1: Убедившись, что телеграмма была послана мне вами, прежде чем принять решение по существу телеграммы за подписью народных комиссаров Ульянова, Ленина, Троцкого и Крыленко, мне совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения. Первое. Имел ли Совет народных комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим державам с декретом о мире? Второе. Как предполагалось поступить с румынской армией, входящей в состав нашего фронта? Третье. Предполагается ли входить в переговоры о сепаратном перемирии? Или переговоры будут вестись нами за общее перемирие?
2: Текст, посланный вам телеграммы, совершенно точен и ясен. Настаиваем на немедленной посылке парламентеров и извещении нас о ходе переговоров каждый час. благоволите дать точный ответ на поставленные вам прямые вопросы.
1: Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для вас, Совета народных комиссаров, невозможны. Тем менее они возможны для меня от вашего имени. Только центральная правительственная власть, поддерживаемая армией и страной, имеет для противников достаточный вес, чтобы придать этим переговорам нужную для достижения результатов авторитетность. Я также считаю, что в интересах России скорейшее заключение мира.
2: Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить данные нами предписания?
1: Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я дал. Еще раз повторяю, необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством.
0: На этом закончился разговор последнего главнокомандующего российской армии генерала Духонина с представителями Совнаркома. На другом конце провода находились Ленин, Сталин и Крыленко. Они тут же послали в ставку главнокомандующему следующую телеграмму.
4: Генералу Духонину. Именем правительства Российской Республики и по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Подписали Ленин, Сталин, Крыленко.
0: В тот же день за подписью председателя Совета народных комиссаров Ленина и нового верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко был опубликован документ под многозначительным заглавием «Всем». Начинался он так.
5: Всем полковым, дивизионным, корпусным и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота. 7 ноября старого стиля ночью Совет народных комиссаров послал радиотелеграмму главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и формально предложить перемирие всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Не получив от Духонина ответа до вечера 8 ноября, Совет народных комиссаров уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о причинах промедления. Духонин делал многочисленные попытки уклониться от объяснения. Но когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил отказом подчиниться.
0: Затем в этой радиотелеграмме, обращенной ко всем, подробно сообщалось об отстранении генерала Духонина от должности главнокомандующего и назначении на его место прапорщика Крыленко. Кончалась телеграмма обращением к солдатам.
5: Солдаты, дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира. Вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.
0: Этот приказ самовольно в любом месте фронта и в любое время прекращать военные действия был катастрофой для фронта. Но зато он делал массы солдат-фронтовиков верными приверженцами новых властителей. Совнарком спешно нуждался в признании своей власти фронтов. В Петрограде революционная волна спадала. Излишняя переоценка революционного настроения со всей отчетливостью выяснилась через пару дней после свержения Временного правительства, признавался Троцкий. Хотя перед восстанием Троцкий пел дифирамбы гарнизону Петрограда. Прежде всего этот гарнизон начал разбегаться. К 10 ноября, например, по официальному списку в Семеновском полку состояло всего 380 человек. Антонов Овсеенко, занявший пост столичного главнокомандующего, признавался, что разваливающийся революционный гарнизон задавал ему больше хлопот, чем осада и взятие Зимнего дворца. Остатки гарнизона охватило пьяное безумие. Соломон в своих воспоминаниях пишет, как весь Смольный впал в панику, не исключая и самого Ленина.
6: «За много лет нашего знакомства я не видел Ленина таким. Он был бледен, и нервная судорога подергивала его лицо. Вот он, русский бунт», — сказал он мне.
0: Пьяная вакханалия не прекращалась. Петроград выскальзывал из рук Совета народных комиссаров в угаре пьяных погромов. А фронт, как боевая сила, перестал существовать. Поэтому союзники и враги пока воздерживались от ответа на призывы к миру. Таков был первый ощутимый результат усилий Совнаркома приблизить день окончания войны. На деле это было затягиванием войны на Западе почти на целый год и развязывание трехлетней гражданской войны в России –

0: Вы слушали очередную передачу «Гражданская война 1917-1920 годов» из цикла «Календарь исторических событий».
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Молодежная передача «Радио Свобода». Подготовила и ведет выпуск Инна Светлова, Молли Гордон. Эфир 10 мая 1972 года.

Добрый вечер. У микрофона Инна Светлова. Я рада, друзья, нашей встрече, друзья, слушатели молодежной передачи «Радио Свобода». И в честь этого музыка.

представляю себе, что ни один пожилой человек вздохнул, услышав вот эту мелодию. Вздохнул и сказал: «Ох уж это мне молодежь нынешняя». И чем-то мы, молодежь 72-го, не угодили старикам. Хотя ведь во всем мире, во все времена у отцов были претензии к сыновьям. Вот мы в ваши годы, или когда мы были молодыми, ну, это все знакомо и давно. И тем не менее, я считаю, что и у сыновей, у молодежи должно быть немало претензий к старшему поколению, во всяком случае вопросов, как и почему. И старики об этом знают. Но не у всякого хватит смелости сказать об этом так, как Илья Эренбург когда-то в беседе с швейцарским писателем Максом Фришем. В своем дневнике Фриш рассказывает, как встретился с Эренбургом в Варшаве на международном съезде писателей, как медленно, с трудом завязывался разговор, и как в конце, заговорив о нынешней молодежи и ее проблемах, Эренбург сказал: «Молодежь спрашивает у нас, конечно, как было возможно то, что произошло в сталинский период. Были ли мы тогда преступниками или идиотами?» И на это очень трудно ответить. На это трудно и вправду кое-кому ответить, а некоторым даже страшно. Так же, как страшно и трудно ответить отцам на вопрос молодых немцев: «Где ты был? Что делал, когда был Мюнхен 30-х годов, Хрустальная ночь, Освенцим, Дахау и Треблинка?» А я, прочитав слова Эренбурга, подумала: вот ведь и молодежи 60-х, 70-х годов тоже придется в будущем отвечать на вопросы детей: «Где ты был, когда была Чехословакия 68-го?» У молодежи Западной Германии, кстати, проблем и вопросов, пожалуй, больше, чем у всякой другой. Есть много вопросов, на которые она еще не получила ответа. Есть многое в истории ее народа, с чем она не согласна. И как всюду в демократической стране, в Западной Германии, молодежь 72-го года открыто говорит об этом. Она бунтует, организовывает диспуты, демонстрации, нередко восстанавливая против себя обывателя, с жиру, мол, бесится. Хотя не только немецкий обыватель такого мнения. Автор статьи, помещенной в «Правде Украины», думает примерно то же. Чем больше у человека забот, тем меньше никчемных размышлений. Ну, то есть примерно в переводе на простой язык: подержать бы вас на голодном пайке, не до критики и вопросов вам, молодым, было бы. Но тут нет даже элементарной попытки вникнуть в проблемы молодежи, в то, что ее волнует. Ведь одной строгостью, приказом, давлением или окриком проблема не решена, на вопросы не отвечено. А ведь именно так разговаривает с молодежью советская пресса. «Надо», «Родина», «Партия требует», вот и все. Аргументы все в ответ на наболевшие вопросы. Молодежь наших дней заслужила, по-моему, прямого, честного разговора. Поэтому таким интересным, мне кажется, приложение к западногерманской газете «Süddeutsche Zeitung», которое целиком посвящено молодежи, ее проблемам, интересам, вкусам, настроениям. Оно так и называется «Молодежь 72-го». Мне это показалось настолько интересным, актуальным, что я решила вам рассказать о нем. Кстати, авторы этого приложения сами молодые, так что молодые говорят о молодых. «Сегодняшнее молодое поколение, — пишет автор одной статьи, — освобожденное поколение, необычайно уверенное в себе и целеустремленное. Для многих, тоскующих по старым добрым временам, пожалуй, даже слишком уверенное в себе поколение. Самое примечательное в этом поколении — его подвижность, стремление к расширению кругозора, страсть к путешествиям. Сегодня, в наши дни, увидеть мир, чужие страны – это уже не привилегия богатых. В путешествиях молодой человек учится понимать окружающий мир, людей, учится с молоду терпимости и либеральности. Туризм, путешествие по белу свету и вправду сегодня не проблема для молодого человека на Западе, ведь мир, можно сказать, почти что без границ. Более того, многие страны Западной Европы и Америки объединяются в самые различные общества, помогающие молодым людям в путешествиях. Существует, например, общество интернационального обмена студентами, студенческое бюро путешествий, есть так называемый Средиземноморский клуб и многие другие. Каждый из них предлагает на выбор, на любой вкус и карман, самые необычайные маршруты. Большой популярностью у студентов во всем мире одинаково небогатых пользуется программой студенческого бюро путешествий, которое за небольшие деньги предлагает полет на побережье в Испании или путешествие по Волге,
или по Дунаю, включая экскурсии, вечера фольклора, спортивные соревнования. Обо всем этом рассказывается в специально отведенной для этого статье в молодежном приложении западногерманской газеты «Süddeutsche Zeitung», о котором я вам рассказываю. В другой статье, которая называется «Как пишут Че Гевара», обсуждается работа молодежного информационного центра, в который с таким вопросом, среди сотен других, приходят молодые люди за советом. Советы здесь дают охотно и бесплатно. Трое сотрудников бюро справляются со всеми проблемами, а недостатка в них нет. Все, что может быть неясным в возрасте от 14 до 21 года, выясняют здесь. От орфографических трудностей в написании имени Че Гевара до длины волос, включая проблемы вроде таких, где лучше провести летние каникулы или в каком молодежном кафе лучший оркестр. Нередко сюда приходят и с серьезными личными проблемами. Конфликт с родителями, законом, неполадки по работе. В таких случаях на помощь приходят педагоги, врачи, юристы, которых в центр приглашают для консультации. Естественно, что такой информационный центр пользуется популярностью. Только за один месяц туда обратились за помощью 2150 человек. Этот же центр устраивает выставки молодых художников, вечера молодых поэтов, встречи с политическими деятелями и спортсменами, дискуссии на самые разные темы. Здесь же, при центре, открыт пресс-клуб для школьников. Можно еще много интересного найти на страницах молодежного приложения к одной из крупнейших западногерманских газет. Есть статьи о молодежной моде, о молодых автомобилистах, об искусстве. Есть советы, как обставить комнату, как и чем угостить гостей-ровесников. Даже несколько рецептов есть. Словом, много поучительного и интересного. А главное, по-моему, то, что если молодежи и ее проблемам посвящают 8 газетных страниц, значит, ее, молодежь 72-го, ценят, с ней считаются, к ней прислушиваются, как к равному и равноправному члену общества.

0: Друзья, наше время подошло к концу. Нам пора прощаться. Всего хорошего. До свидания. Инна Светлова.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Золотой запас свободы. Наш следующий сюжет – Игорь Стравинский «Американские годы». У микрофона Борис Загорский. Эфир 11 мая 1972 года.
4: В музыкальном мире.

У микрофона Борис Загорский. Дорогие слушатели, в прошлый раз я говорил о неоклассических произведениях Стравинского, созданных во Франции. К этому списку нужно прибавить сочинения композитора, написанные после его переезда в Америку. Одним из значительнейших произведений Стравинского этого периода является симфония в трех частях, впервые прозвучавшая под управлением автора 24 января 1946 года в Нью-Йорке. Это, пожалуй, единственное сочинение композитора, в котором нашли отражение жизненные впечатления военных лет. Временно отказавшись от своей эстетической доктрины, утверждающей творчество как абсолютно чистую игру форм, Стравинский создает в своей симфонии остроконфликтные драматические образы и бурные кульминации, где выражено определенное идейно-эмоциональное содержание. Вот слова самого Стравинского, раскрывающие замысел и содержание симфонии в трех частях. Процесс создания этой партитуры протекал в трудные времена жестоких и переменчивых событий, отчаяния и надежды, напряженности и, наконец, облегчения. Все эти отголоски оставили следы в моей симфонии. В списке американских работ Стравинского следует еще упомянуть домажорную симфонию и католическую мессу, которую мы слушали на прошлой неделе, концерт для струнного оркестра, балет «Орфей». Кроме того, между 1947 и 1952 годами композитор отредактировал и частично переработал, главным образом в области инструментовки, ряд своих старых партитур – «Петрушку», «Весну священную», «Царя Эдипа», «Симфонию псалмов», «Персефону», «Капричо для фортепиано с оркестром» и другие. В сентябре 1951 года на сцене Миланского театра «Ла Скала» состоялась премьера новой оперы Стравинского «Похождение повесы». В основу замысла оперы была положена знаменитая серия сатирических гравюр того же названия, принадлежащих английскому художнику Хогарту, изображающая с беспощадным реализмом сцены из жизни молодого лондонского повесы. Начиная с идиллическим дуэтом героя оперы Тома со своей нежно любимой невестой по имени Трулав, спектакль раскрывает перед зрителем-слушателем историю молодого человека, втянутого стараниями дьявола, которому он продал свою душу, в водоворот жизни лондонского дна. С каждой картиной Том опускается все ниже и ниже. Финальная сцена происходит в Бедламе, лондонском доме для умалишенных. Здесь оканчивает свои дни несчастный Том. Тщетно пытается спасти своего бывшего жениха, верная Трулав. Избрав для своей оперы глубоко пессимистический сюжет, Стравинский воплощает его в традиционных оперных формах, выработанных композиторами XVIII века, сочетая законченные ариозные номера, ансамбли и хоры с развитыми речитативами, инструментальными интерлюдиями и ритурнелями. Общий стиль музыкального языка оперы обязан Скарлатти, Глюку, Россини и Моцарту. Сам Стравинский в книге «Воспоминания и комментарии» прямо указывает на оперу Моцарта «Кози фан туте» как на главный источник вдохновения в период работы над похождениями повесы. Используя устоявшиеся формы номерной оперы, обращаясь к традиционным приемам строения арий, дуэтов, речитативов, хоров, оркестрового сопровождения, композитор, тем не менее, остается самим собой и в характеристике интонационно-ритмического склада мелодики, и в широком применении диссонантной гармонии, и в прихотливой раскраске партитуры своеобразными неожиданными тембрами. Опера «Похождение повесы» была в числе последних работ Стравинского, основанных на принципе тонального мышления. В 1952 году композитор сочиняет кантату для хора и оркестра, характернейшей чертой которой является необычайно сложная контрапунктическая ткань, почти полностью лишенная признаков тональности. В последовавшем затем септете для фортепиано, струнных и духовых инструментов
Третья часть – «Жига». Строится на основе 12-тонового ряда. Это еще не последовательное применение додекафонии. Тем не менее, появление 12-тонового ряда в партитуре Стравинского произвело в музыкальных кругах всего мира впечатление разорвавшейся бомбы.

Эволюция эстетических взглядов Стравинского – одна из характернейших черт его композиторского облика. Из высказываний композитора известно, что он стремился к тому, чтобы каждое его новое произведение было не похожим на предыдущие. Он неоднократно поражал публику и критику неожиданным изменением стиля, новым подходом к решению любых творческих задач. Неудивительно, что Стравинский, до тех пор стоявший на противоположном по отношению к Шенбергу стилистическом полюсе, решил стать атоналистом. От него можно было всего ожидать. Изучая правила серийного письма, 70-летний мастер принял за образец наиболее законченную ветвь этой системы – веберновскую, подразумевающую тотальную форму организации звучащей материи. Серийный принцип последовательно применяется Стравинским в партитуре балета «Агон», написанной в 1957 году.

1962 году состоялось первое публичное исполнение библейской аллегории Стравинского «Потоп». Послушаем отрывок из этого произведения.

0: And God said, Let the waters under the heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas.
1: Тут композитор показал, насколько ему близки новейшие течения современной музыки. Со свойственной ему виртуозностью он продемонстрировал в «Потопе» последние достижения серийной техники. Таковы в самых общих чертах последние этапы в творческой эволюции Стравинского, крупнейшего художника и оригинальнейшего музыканта-мыслителя нашего времени. На этом я и закончу беседу о нем. –

0: Борис Загорский об Игоре Стравинском. Эфир 11 мая 1972 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: Ах, что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Циковский, и по праздникам кино с Целиковскою.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
14: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
13: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
15: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
16: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
17: Эти мои мечты осуществляют, так сказать, укрытие Бандеры. А не в российской.
16: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
18: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая – явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
19: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
20: У кого они сейчас хорошие?
21: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
22: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
21: Про военной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
17: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, так сказать, Украина, Бандеры. А не в Российской Федерации. И это очень-очень плохо, друзья мои.
21: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападении Альянса на Россию руками Украины.
23: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
24: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
23: Это демагогия.
21: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
25: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает.